0: эта позиция, она насколько хороша?
1: На самом деле она безответственна и достаточно сложна, эта позиция, которая, скажем, эта позиция, которая мешает женщине на протяжении всей ее жизни, не только в период, когда она принимает решение оставить ребенка или нет, нести ответственность за ребенка как матери или нет, но на протяжении всей жизни такие женщины, как правило, они сталкиваются с огромными сложностями, которые приводят к достаточно серьезным проблемам, но при этом в сферу каких-то, скажем так, личностных особенностей они не готовы принимать решения, они перекладывают ответственность, они оправдывают себя и обвиняют при этом других в том, с какими ситуациями им приходится сталкиваться. Также какое-то, ну, ссылаются на давление определенных обстоятельств, которые заставляют их поступать именно вот таким образом, и все это приводит именно к тому, что женщина не удовлетворена своей жизнью, скажем так, какие-то моменты ее расстраивают, которые какие-то моменты заставляют ее чувствовать где-то даже неудачницей, но при этом она не поймет, в чем причина и что вот является основной проблемой именно вот, скажем так, ее сложности, с которыми она сталкивается достаточно часто.
0: Ну, то есть получается, что эта позиция не так уж и выгодна, как может показаться. Потому что иногда кажется, что вот эта позиция быть по жизни невзрослым человеком, даже вот женщиной, да, кто-то говорит, ой, женщина, она должна быть как маленький ребенок, это нежный цветок жизни, ее надо холить и лелеять, нельзя ее обременять, надо заботиться, да. И вот эта позиция, я маленькая девочка, я нежный цветок, заботьтесь обо мне, примите решение за меня, или там «я королева, я принцесса». И кажется, это очень выгодно, потому что другие делают, грубо говоря, всю грязную работу, а ты, ну, я ни при чем, это он решил. Вот. Но вы говорите, что все-таки вот этот инфантильный подход к жизни, он делает женщину несчастной.
1: В какой-то степени, да. Все еще зависит от того, скажем, в какие руки попала эта женщина. Если она попадает к надежному человеку, который готов нести ответственность персональную за ее детей, скажем так, которые они в совместном браке рожают, то ей достаточно комфортно и удобно. Но такие случаи достаточно редки. Потому что, скажем, человек, создавая семью, мужчина, создавая семью, он рассчитывает на какие-то действия со стороны женщины, на какую-то ответственность. И, как правило, когда приходит время женщине взять, ну, к примеру, в рамках материнства, свои хозяйские, там какие-то на себя, скажем, обязанности. Очень часто именно вот такие женщины, они, как правило, не несут этой ответственности и, скажем так, несут ее плохо, безответственно. И мужчина, как правило, возникает у них с мужчиной бытовые какие-то недоразумения, сложности. Таким женщинам в большинстве случаев достаточно сложно социализироваться в обществе, потому что таким женщинам сложно привить детям какие-то элементарные навыки воспитания, навыки культуры. Таким детям, скажем, в этих семьях достаточно тяжело быть, и поэтому это неправильная позиция, и нужно работать с такими людьми для того, чтобы заставить их как-то задуматься и, в общем-то, изменить свою жизнь. Что касается, допустим, вот аборта, очень большую роль играет именно работа с мужчиной в этой ситуации, когда приходит мужчина на консультацию, и нужно именно учить его правильно брать на себя ответственность и как-то помогать своей жене, именно принять решение это и брать на себя ответственность именно по уходу за ребенком. Потому что, как правило, мужчина, который является супругом такой женщины, он должен понимать, что ему, может быть, придется нести какую-то большую часть нагрузки, чем большинство мужчин в его окружениях, которое принято, скажем, в том обществе, для того, чтобы помочь своей жене именно в воспитании ребенка, в том, чтобы заботиться о нем. Потому что такому типу женщин гораздо сложнее, скажем, даются все эти навыки. Опять же, это и складывается не, скажем, есть определенные предпосылки, которые формируют такую личность. Это либо какие-то доминирующие взрослые, которые встречались в его жизни, которые именно подводили, как-то контролировали жизнь и не научили ребенка нести какую-то ответственность, либо, скажем так, зависимости, которые были в семьях и так далее. Они также формировали детей, которые у них не было примера. Вот родители, которые несли какую-то ответственность, то есть они видели у себя перед глазами родителей, которые достаточно безразлично относились к каким-то семейным обязанностям. И, в общем-то, дети впитали это, и, как правило, им гораздо тяжелее социализироваться и создавать ответственную семью, ответственное материнство нести.
0: Ну вот в такой семье обычно ведь муж и жена, они, если живут отдельно, сильное влияние друг на друга оказывают, даже

0: если они мало общаются, это все равно влияет вот на их ощущение себя в семье, на атмосферу в семье и на детей. И вы говорите, что нужно работать с мужчиной, но, может быть, этот сам мужчина как раз и, ну, то есть говорит, что вот теперь ты неси больше ответственности, раз она не хочет, да? Но ведь она же не просто так не хочет нести ответственность. Наверное, она и выбрала себе мужчину такого, который несет слишком много ответственности, или который очень любит контролировать жизнь всей семьи. Вот. И потому что если бы был другой мужчина, она бы его и не выбрала. И он, наверное, выбрал ее именно потому, что, видишь, она подчиняется. Очень хорошо подчиняется женщина. Ей можно крутить как угодно. Она любую твою волю исполнит, там прикрикнешь на нее лишний раз. Вот. То есть это уже сложившаяся система, да?
1: Как правило, женщина не всегда удовлетворена теми отношениями, которые у нее складываются внутри семьи. Именно женщина, которая относится к типу личности с синдромом жертвы. Часто в таких семьях муж является тираном, и женщина при этом она может возмущаться, не соглашаться, скажем так, с его позицией и агрессивным отношением по отношению к ней. Но, как ни парадоксально звучит, та ситуация, в которой она относится, она для нее является зоной комфорта, из которой она не хочет выходить, и она будет жаловаться всем окружающим, рассказывать о том, как она ей плохо, некомфортно с этим человеком, как он ее оскорбляет, будет рассказывать о поступках неблаговидных, которые она ей приходится переживать, и ее детям, но при этом она не готова к тому, чтобы менять что-то в своей жизни, и, скажем так, вот эта зона комфорта, в которой она находится, она ей, скажем так, она ей не нравится, но она не готова из нее выйти, не готова принимать какие-то решения, какие-то действия для того, чтобы выйти из нее. И женщина, которая приходит на аборт, она решается, к примеру, на аборт, потому что ей, ну, скажем так, удобно, но при этом она понимает, что аборт для нее, в ее понимании, это выход. На самом деле это не выход. Это, скажем так, проблема гораздо глубже находится. И находится именно в том, что она не выстроила каких-то определенных границ своим супругам и так далее. И нужно работать именно с ее внутренним отношением к этой проблеме.
0: Даже если она сделает аборт, и ей покажется, что проблема решена, проблема на самом деле – это все равно, что выиграть сражение, но проиграть войну. Да, это сражение выиграно, но, по сути, отношения не улучшились качественно. Плюс они могут даже ухудшиться, произойти отдаление между супругами. А вот все-таки жертва, да, женщина-жертва. Вот что делать, если она финансово и эмоционально зависит от мужа? Да, она жертва, она зависимая. Вот она сидит с детьми дома, у нее уже есть дети, допустим, двое, трое детей, и она еще раз забеременела, да, и думает делать аборт. Сидит с детьми полностью на его обеспечении. Она домохозяйка, сама не зарабатывает. Плюс она, в общем-то, не имеет какого-то широкого круга общения, поддержки, подпитки от подруг, от какого-то любимого занятия, хобби вне дома. То есть полностью зависит человек эмоционально и психологически от мужа и финансово. Вот. И вот выход-то все-таки какой? Если она делает аборт... Ну, она делает аборт ведь не просто так, она хочет сделать аборт. Она понимает, что если она его не сделает, то муж просто ее задавит своим авторитаризмом, и, ну, ей просто не сдобровать в этой семье.
1: Вот такой женщине в первую очередь хотелось бы посоветовать, чтобы она научилась именно понимать свои личные цели, личные, скажем, эмоции, чего она хочет в этой ситуации. Такая женщина должна в первую очередь научиться задумываться, анализировать себя, понимать свои чувства, понимать свои ценности. То есть женщина должна видеть именно, что ею движет в принятии решений. Если ею движет только решение угодить своему мужу, при этом она не задумывается о каких-то своих личных ценностях, личностных установках, то в первую очередь нужно работать над этим. Потому что какие бы аргументы мы ей ни приводили, если она, скажем так, не готова идти в соответствии со своей совестью, жить, скажем так, с какими-то личными убеждениями, то практически там очень сложно будет что-то сделать. Поэтому ей нужно внушать уверенность в том, что она может чего-то добиться, она может как-то противостоять даже своему мужу-тирану, скажем так, и, в общем-то, двигаться в нужном...
0: Сложно.
1: нужно, но в любом случае с решением этой проблемы рано или поздно придется столкнуться, хотя бы ради своих детей, ради того, чтобы они видели правильную реакцию на, скажем, негативные проявления окружающих и так далее. И мама должна во имя даже своих детей как-то учить их, показывать им правильный пример, активной позиции, а не пассивной, когда женщина практически ничего не делает, находясь в сложной жизненной ситуации. И очень важно таким людям, именно с таким типом личности, показывать положительный пример других матерей, других семей, к примеру, вот показать, сказать, что вот Маша, например, она находилась в более сложной ситуации, вот рассказать, потому что действительно бывает, что такие люди, они, как правило, они видят, скажем, очень преувеличивают проблему, да, и, скажем так, да, и, вот, к примеру, та же вот Маша, о которой мы ранее говорили, она, может быть, взяла волю в кулак и двигалась вперед, и смогла преодолеть, но при этом вот эта женщина, которая, скажем, уверена, что вот она не способна что-то изменить, она просто будет где-то внутренне не верить и не верить в свои силы. Нужно показывать пути, что да, ты можешь, да, у тебя получится, показать, вот опять же проработать, как можно выйти, поддержать, помочь. И при этом психолог, когда он работает с женщиной, он должен понимать, что он несет персональную ответственность, по сути, за ее жизнь. Не просто, вот, когда мы убедили, к примеру, сказали, да, хорошо, но женщина возвращается в те же условия, с которых она ушла. Да. То есть, к примеру, она согласилась с нами, вернулась в свою семью, но опять же, вот те обстоятельства, которые заставили ее, скажем так, принять решение по аборте, она возвращаясь в эти же обстоятельства, она, как правило, вернется к этому решению, повторно придет уже.
0: Да, да. А вот интересно, раз она жертва обстоятельств, как бы, ну, безвольный человек, вот она, ей муж говорит, нет, что, делай аборт, я не хочу вообще с этим связываться. Да, я буду делать аборт. Пришла к психологу перед тем, как делать аборт. Психолог уговаривает, вдохновляет, показывает преимущества, дает заряд ей. И она окрыленная, но стоит ей переступить порог, опять дома, то есть вот такое чувство, что куда ветер дует, туда и она. То есть неосновательный человек без своего стержня. И вот смотря рядом, кто будет, был бы рядом мужчина, который бы ей сказал, рожай, поднимем, она бы родила. Вот, тут действительно нужно менять что-то в голове.
1: На самом деле... Первое, что нужно сделать, когда первый этап, когда мы убедили женщину, второй, с ней нужно вот детально проговорить те шаги, которые она будет делать дальше. К примеру, какие-то центры помощи женщинам в кризисной ситуации, потому что если, допустим, муж агрессор и тиран, в любом случае это проблема, которую нужно решать. И решать не абортом, а вопрос именно решать как-то радикально, стараясь противостоять именно этой агрессии. И, как правило, женщину надо просто вот с ней проговорить, куда ей нужно будет пойти, к примеру, кому обратиться, какой период жизни ей придется жить так, что нужно делать в процессе, к примеру, даже проживания в этом центре для женщин в трудной жизненной ситуации. То есть этот год можно посвятить поиску работы, получению дополнительного образования и так далее. И вот все это прорабатывать с ней. Да, ты уйдешь туда, да, ты там, допустим, какое-то время проживешь, что ты в это время будешь делать, как ты будешь работать, какие-то дополнительные ресурсы нужно с ней искать, допустим, какие-то родители, каких-то родственников, бабушек, дедушек, сотрудников, какие-то люди, семьи, друзья, которые помогут ей в этой ситуации, искать вот с ней именно те возможности, выходы для, из этой ситуации, потому что в любом случае эту ситуацию надо решать, ей придется столкнуться с этим, скажем, с решением этой проблемы. И, в общем-то, поэтапно стараться контролировать даже женщину, брать ее телефон, прозванивать женщине, стараться как-то именно поддержать ее в этот период, когда она уже вот утвердится в своем решении, начнет, скажем так, уже осознанный свой жизненный путь, и где она будет нести ответственность.
0: Это очень вы важно. Вы имеете в виду, что, например, если у нее есть друзья, чтобы они ее вот не бросали, а поддерживали ее звонками, деньгами, помощью с ребенком, да?
1: Ну да, но даже, я бы сказала, даже не в том, чтобы как бы финансово ее кто-то поддержит, то, что очень часто говорят, к примеру, человека не надо кормить рыбу, его надо научить ловить, скажем, дать ему удочку. Вот в этой ситуации женщину тоже вот ее, скажем, поддерживать и сочувствовать ей для такого типа личности, это не всегда хорошая идея, для нее нужно именно научить ее жить, научить ее именно быть самостоятельной, и вот просто двигаться, какие-то и понимать, что вот она ответственна. И вот если она осознала это, если она почувствовала внутреннюю жизненную силу, которая поможет ей двигаться дальше, то, как правило, эта женщина выживет, и это достаточно мягкие, очень открытые люди, но при этом вот они достаточно сложно, скажем, сложно социализированы, и вот им сложно именно адаптироваться в нашем обществе и нести ответственность. Если мы поможем им в этом, в принципе, как правило, эти женщины могут многого достичь.
0: Угу, понятно. Спасибо, Светлана. Я думаю, что есть и другие ситуации, когда женщина живет с достаточно адекватным мужем, но просто она сама не хочет этого ребенка, а прикрывается тем, что не хочет муж. И как бы выставляя его в таком свете, а на самом деле решая свои собственные проблемы. Но очень много разных ситуаций семейных есть, но у нас сейчас нет времени их разбирать на данной программе, но мы еще вернемся к теме абортов на наших следующих встречах. Спасибо большое, Светлана. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Принято считать». Мы обсуждали тему абортов, их последствий и осознанного материнства. Всего вам доброго, до свидания.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
1: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькой ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
0: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15, но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву, и когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
1: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
0: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
1: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
0: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
1: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жертвы...

0: жажда любви не давали ей покоя.
1: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
0: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
1: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
0: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
1: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
0: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
1: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид, и я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
0: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
1: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
0: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
1: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может...

0: может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы слышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам: «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите: «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало. Я молюсь во имя Иисуса». Если вы искренне попросили об этом, это случится.
1: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон-Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
0: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
1: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
0: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
1: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
0: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
1: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
0: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
1: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
0: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
1: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице.

0: Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
1: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
0: Мелисса обратилась к педиатру.
1: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
0: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось. И Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
1: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
0: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
1: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
0: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
1: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
0: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении.
1: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
0: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
1: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
0: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
1: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу: «Ты видишь это?» Он спросил: «Что?» Я сказала: «Ее ноги. Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал: «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
0: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
1: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
0: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала: «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым. Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать: «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. 3 дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала: «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли

0: ее недавно. Иисус исцеляет вас сейчас. Опухоль уходит во имя Иисуса. Вы свободны. Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
1: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. Сколько я себя помню, меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать. Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал: «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня, слава Богу.
0: Аллилуйя, Бог хочет исцелять, верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
1: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
0: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

замираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь». Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение.
Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны, но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание.
Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем, «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари, он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой, «Бог, позволь мне быть Давидом». Или «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится, если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были Иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду.
Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас.
Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним, приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым. Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека. Но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил, «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу, «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе.
Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но, с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Павел, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными, вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «о спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? О спорт, ты мир? Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию.

спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевывали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. О, спорт и мир! Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада — это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна, олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, или родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да. Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле, что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта, и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, вот, да, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится, в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек. Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу, кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Один. Вот. 9 точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь, вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более
глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути. О своем пути и как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и предложил, поговорил с моими родителями и предложил мне

ну или вернее родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультурой, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до двух была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте. Вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели, мы играли и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, а именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета.
да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно так, знаете, до глубины сердца прошло. Вот. И это было переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка, в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. Знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте, выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать, все то же самое есть и в той другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится. Мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, Он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес, и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да. Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. «Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня занимаюсь предпринимательством и тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу.
Вот. Это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи.

0: 21 века. Не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да? Как... Поглядите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, Олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось Олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги. Все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похоже на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение – это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 393 году, в 394 году император Феодосий запретил Олимпийские игры как языческие. Ну просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то Олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году, барон Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был главное не победа, а главное участие. Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили: главное не победа, а главное участие. Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее. Был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть, страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы, отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото. Он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много. О том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога. Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества, и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл 2 золотые медали. В 13 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно, еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. 4 самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.
0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер 1, бейсбол номер 2, баскетбол номер 3, футбол номер 4, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами, там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотры и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить, для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже, ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет:

Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа. Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. Каждый выбирает для себя, Юрий Висбор пел, женщину, религию, работу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя. Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Сказать, если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет, не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше, потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте, да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех пропагандируют спорт, конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят, слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей это разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит, сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили, так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали, как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите, а как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает, а как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы
серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот посмотреть.

0: и всего этого. Спасибо вам.
1: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились этим. Нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы. Мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
2: Почему? По вполне понятным причинам, конечно. Из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают. Это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот. То есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому, если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, я еще один момент скажу вам. Глядите, видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухню спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие
2: перипетии
3: и так далее.
2: Далеко не все, это тоже отчасти, да.
3: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.
2: Не думаю так, что нужно уйти в отшельничество. Хотя сегодня вот этот принцип, да, с этим принципами мира сего нам приходится сталкиваться не только в спорте, вы правы. Поэтому мы говорим о конкуренции, о здоровой конкуренции, нездоровой конкуренции. То есть сегодня этим наполнен мир. И поэтому верующий человек для себя выбирает те условия, в которых его христианские принципы наиболее полно развиваются. Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах Иоанн Креститель. Он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да? Но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру, то есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта,

0: но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да? И я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да? Это же нормально. Но это не нормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был.
2: Да, вот получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, ну, жить в христианстве, жить, служить Богу невозможно. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number не one. Вот, да? И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
1: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или Бог?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, ну, там, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит: слушай, да давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой заре своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом я... И поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни вот с тем спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо. Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, и увидите, как замечательна жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
3: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь, о том, что работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы, и наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно. Почему? Если мы честные, да, люди. Но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, вот я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как вы знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются, и подтягиваются. А те, которые не могут нисколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитывается это наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда этот, так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну, как бы проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
4: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, и мы будем об этом говорить. Поэтому физическая, спорт, физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1,5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
1: И еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором есть ли талант, который наделил меня Бог, это спорт? Большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежную страны. Меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант. И меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это... То, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самая главная работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог, если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
4: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: Чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
4: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение, но я так понимаю, вот здесь суть вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти, попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь. Поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Ну, я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркомана наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, ну, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, ну, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. У тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Иисуса Христа. Выпускной библейской школы Иисуса Христа. И мы здесь видим, то есть фактически история, которую мы с вами прочитали, история, которая показывает нам удивительного Господа Иисуса. Его удивительную любовь. Написано, что это история любви. Он полюбил их до конца. Он знал все. Библия говорит, отец открыл все. Он видел, что происходит с сердцем Иуды. Он видел, как Иуда вошел в сердце, как сатана вошел в сердце Иуды. Он видел Иоанна, который все пытался прижаться к его груди. И вот он находится, зная, что это последний раз. Зная, что это последний раз. Он собирается вместе с ними. Отец ему это открыл. Интересно, у него было такое эксклюзивное знание. Знал что-то, что не знали другие. Иногда, когда мы что-то знаем, нам не терпится это выложить. Только ты что-то узнал новенькое. Особенно у меня такая болезнь, как у проповедника. Что-то узнал, надо рассказать. Но не все, что Бог открывает, тебе нужно рассказать. Не обязательно об этом трубить всему миру. У Иисуса было эксклюзивное знание. И вот он знает все. Он знает, ученики не знают. Было у тебя какое-то чувство, когда ты знаешь что-то, что твой собеседник не знает, что ты знаешь? У тебя возникает такое какое-то очень интересное чувство. Ты знаешь, что он что-то сделал неправильно, и говоришь ему, как дела? Он говорит, хорошо. Он-то не знает, что ты знаешь, что не очень хорошо. У нас все замечательно. А ты с его женой говорил недавно. И она говорит, у них вообще ничего не замечательно. Да не, все великолепно, все аллилуйя, все слава Богу. А ты знаешь, что это неправда. И ты думаешь, как бы дал тебе сейчас все хорошо. Или когда там сын со школы приходит, говорит, а у тебя уже смс-ка от учителя. Прогулял, это, то есть, ты говоришь, как дела в школе? Аллилуйя, все хорошо. А ты знаешь, что не все хорошо. И это, я думаю, как это вот... Как это вот Иисуса не завело вообще? Когда ты видишь, что Иуда сейчас его предаст, что-то последнее. И ты сидишь за столом с учениками, они шутят, рассказывают еврейские анекдоты. А ты знаешь, что это последний раз, когда вы вместе. Что очень скоро этот предаст тебя. Очень скоро тебя от них заберут. Очень скоро ты пойдешь на крест. Как ты будешь себя вести? Интересно, написано, что Иисус поднимается, раздевается, облекается в полотенце и начинает мыть им ноги. Вообще, эта история с раздеванием и одеванием – это такая очень интересная библейская история. С этой историей начинается вся человеческая история. Помните, самое первое, что сделал человек после своего грехопадения, первое, что сделал Адам и Ева. Написано, что когда они были в саду, они были покрыты славой Божией в Эдемском саду, в этой утопии. Они наслаждались жизнью, как только они упали. Первое осознание, которое пришло в их сердце, осознание наготы. Написано, что они убоялись, они застеснялись. Они тут же сделали смоковные листья, чтобы спрятаться от Бога. И такие, знаете, как спецназовцы, они на себя листву надевают и сидят. Ну, от Бога спрятаться нельзя. И Бог находит и говорит, ребят, что прячемся? Где находимся? Ой, какой интересный у вас наряд. Но знаешь, что бы ты себе ни шил, ты не можешь, какими бы листьями бы ты ни покрывался, ты не можешь спрятаться от Бога. Бог говорит, эта одежда не годится. Вам нужна другая одежда. Раздевайтесь. Я вам сделаю что-то свое. И впервые в жизни, да, они видят, как приходит смерть на эту землю, как Бог сам убивает невинное животное, чтобы соделать для них одежды. Без пролития крови не бывает возмездия за грех, не бывает прощения греха. Первое животное убито, чтобы покрыть их наготу. И дальше интересно, когда мы смотрим с вами Новый Завет и Ветхий Завет, вот эта история с... Бог, Он вообще не портной, у Бога много имен, Он вообще ни одного раза не кутерия. Но с другой стороны, как ты видишь, насколько Бог тщательно выбирает одежду первосвященнику. Несколько глав посвящено, вот пусть будет такой длины, пусть будут такие камни, вот такие бубенчики, вот такие колокольчики. Господь, зачем? Говорит, это важно, как человек покрыт. Это покрытие, это что-то важно. Я хочу, чтобы этот первосвященник выделялся из миллионов других людей, которые будут там. Бог говорит, я сам дизайнер его одежды. Мы видим, как много Бог уделяет внимания скинии, как она должна выглядеть, потом храму, потом этим занавескам и всем остальным.
Так что это Ветхий Завет, Олег. В Новом Завете ничего.

подобного нет. Бог говорит, ничего подобного. Почитай, как много о том, что мы должны с чего-то совлекаться и во что-то облекаться. Апостол Павел пишет, говорит, совлекитесь с ветхого человека, облекитесь в нового человека, облекитесь во Христа. Павел говорит, оденьтесь в оружие, оденьтесь во всеоружие Божие, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять против козни дьявольских. И здесь мы видим точно такой же пример. Иисус себя что-то снимает, чтобы на себя что-то одеть. В момент уязвимости, знаешь, ты должен позволить Богу одеть тебя. Покрытие очень важно. И написано, Иисус знал, что там происходит. У Него привилегированная информация. И мы видим здесь Бога, который может любить Иуду. Я думал, вот если бы я знал, вот ты сидишь на столе, вот себя поставь на место, ты знаешь все. Одно дело, когда тебя предали, ты не знаешь. А другое дело, когда тебя предали, ты знаешь. А еще и не предали, ты уже знаешь. Как это должно было злить? Но Иисус не злится. Иисус абсолютно уверен. Написано, Он полюбил их всех до конца. С одной стороны Иуда, с другой стороны Иоанн. А Иисус может себя чувствовать абсолютно комфортно, абсолютно нормально, потому что Он их любит до конца. Это история любви. Иисус понимает, почему Его не злит ничего, потому что Он знает, что бы ни произошло, любящим Господа все содействует ко благу. Иуда не благо. Но он настолько доверяет Богу, он настолько может успокоиться, что ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит враг. Он не нервничает, не обвиняет, не делает еще что-то. Он просто любит их. Иуду в том числе. С другой стороны, он видит, как сатана вошел в Иуду. Знаешь, когда ты понимаешь, что стоит за действием людьми, что это духовные вещи, тебе легче прощать людей. Тебе легче относиться к людям благосклонно. Интересно, в другом месте Иисус называет Иуду даже другом. В Евангелии от Матфея, когда Иуда приходит предавать его и предает его поцелуем, помните эту интересную историю? Иисус говорит ему, зачем пришел? Друг. Ничего себе друг. Таких друзей и врагов не надо. А история становится еще более запутанной, когда буквально главу до этого, когда Петр говорит, не пущу тебя на крест, Иисус. Не пойдешь никогда. Он говорит, отойди от меня, сатана. Иисус-то что-то попутал в списке друзей и врагов. Как это? Он за тебя горой, а ты его сатаной. Тот тебя поцеловать хочет, и предает тебя поцелуем. Он говорит, зачем пришел друг? Иисус как бы намекает, каждый, кто отталкивает тебя от твоей судьбы, от твоего креста, тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, тебе друг. Иисус как бы намекает здесь, Он говорит, не переживай, я понимаю, что не только хорошие вещи толкают нас к нашей судьбе. Иногда это может быть и нехорошее. Иуда – это нехорошо. Иуда – это очень даже плохо. Но Он говорит, я понимаю, что не только иногда мы думаем, что вау, то, что хорошо со мной случается, это меня судьбу толкает. Нет, иногда какие-то плохие события в твоей жизни. Может, ты и в церковь-то пришел из-за поцелуя Иуды. Можешь им открытку написать. Спасибо тебе за поцелуй. Если бы не твое предательство, непонятно, где бы я был. Иногда бывают какие-то ситуации, но эти ситуации могут подталкивать прямо в центр воли Божьей, прямо на твой крест. Вы знаете, друзья, настоящий мир не приходит в твою жизнь до тех пор, покуда ты не смиришься с тем фактом, что то, что произошло, должно было произойти, чтобы ты мог оказаться там, где ты оказался. Интересно, иногда мы хотим думать, что ой, я не могу простить, ой, я не могу смириться, я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, не могу простить, не могу, потому что вот это все комом здесь. Всякий раз, когда трагедия происходит в твоей жизни, что происходит в твоей жизни? У тебя запускается такой интересный цикл. Первый шаг – это период отрицания. Нет, невозможно, это не может, это нереально, это невозможно. Второе, у тебя начинаются вопросы. Почему я? Почему я? За что я? Что со мною? Там, ну почему? Чем я хуже других? Третий у тебя вопрос возникает. Кто виноват? Так важно, кто виноват. Это из-за того, это из-за этого, это из-за правительства, это из-за мужа, это из-за жены, это из-за соседа, это из-за себя, это я виноват во всем. И ты ищешь виновных. Четвертый вопрос в твоем кризисе возникает. А как жить дальше-то? А как без этого? А как дальше? И пятый
шаг, который приходит в твою жизнь. Это шаг приятия. Когда ты понимаешь, говоришь, окей, то, что случилось, то, что случилось. Окей, я ничего не могу изменить. Это уже произошло. Окей, я признаюсь, да, я это потерял. Да, это случилось. Я это принимаю. И есть шестой шаг. Тогда ты начинаешь быть способным служить. Когда ты это принял, и настоящий мир в твою жизнь приходит. Иногда мы ищем, помолись за меня, помажь меня, чтобы это успокоилось. Да нет, прими к осознанию, что случилось, то случилось. Иисус говорит, ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Иосиф знал это откровение очень сильно. Помните, когда однажды братья пришли и открылись пред ним? Точнее, он открылся пред ними, и они в страхе, что он начнет мстить им за то все что, зло, которое они сделали для него. Иосиф говорит им удивительную фразу. Бытие 50 глава 2 стих. Говорит, вот вы замышляли против меня зло. Но знаете, друзья, Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить вашу жизнь и жизнь великому числу людей. Он говорит, ребят, то, что вы сделали, было ужасно. То, что вы сделали, было отвратительно. Вы продали меня в рабство. Вы лгали обо мне отцу. Я пережил ужасные моменты. И знаешь, я мог бы озлобиться на весь мир и на вас в частности. Но я понял что-то. Любящим Господа все содействует ко благу. Это вы планировали у вас зло. Но должно было случиться то, что случилось, чтобы сейчас, много лет спустя, вы пришли ко мне голодные, умирающие от голода. А я мог бы послужить вам. И я мог бы спасти вас и множество людей. И когда ты понимаешь эти вещи, не было бы того, не было бы и этого. Вот тогда приходит его мир. Вот тогда приходит шалом. А, было как было, но Бог, я все еще люблю тебя. Я все еще доверяю тебе. Я примирился с этой мыслью. Да, из гадюки вышла жало. Да, она укусила меня. Да, синяк остался. Но я не отравлен своей душе больше. Потому что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что Бог все творит по своей воле. Ефесянам 1 глава 9 стих говорит, Бог все творит в своей воле. Я доверяю Богу. И я доверяю, что Бог все еще контролирует ситуацию. Даже когда за моим столом сидит Иуда. Я понимаю, что не всегда самые хорошие вещи толкают меня в центр воли Божьей. И вот здесь, это все вступление. Я не об этом. И вот здесь ужин подходит к концу. Иисус совершает с ними вечерю. Он говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, это тело мое, за вас ломимое. И написано, когда они покушали, он встает из-за стола. И знаете, обычно, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Главное действие закончено, но там только все начинается. И написано, Иисус встает, они уже, может быть, готовы расходиться. И теперь Иисус делает что-то, что не вмещается в разум. Он начинает раздеваться. Вот включите свой освященный ум и просто посмотрите на это, как будто это не текст, а как будто бы это фильм. Он начинает раздеваться, показывая свои уязвимые вещи. Показывая, написано, что они видят его такой, как он есть. Мы люди слова. Мы люди слова, нам нравится слово. Мы как оцениваем проповедь-то? Мы говорим, ой, слово было классное, значит проповедь была классная. И мы часто ожидаем, вот нам нужно слово, мы конспектируем слова. Но заметили ли вы, что Иисус не только проповедовал через слова, Он вообще там ничего не говорит. Он просто встает и что-то делает. Я увидел, что самые сильные уроки от Бога – это уроки без слов. Это когда Бог учит тебя через ситуации. Когда Бог тебя учит через обстоятельства. Да, были уроки, которые Иисус говорил, записывайте. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят. Записывайте, вот это записывайте, вот это записывайте. Блаженные там, давайте, дастся вам. Но были моменты, когда Он вообще ничего не говорил. Были моменты, когда они просто наблюдая за Ним, приходили в шок. И это гораздо больше касалось их сердец, чем просто слова. Иисус, что ты делаешь? Когда они наблюдали за ним, а как он смотрит на людей? А как он относится к вдове? А что это он с ней разговаривает, с этой самаритянкой у колодца? А зачем он это делает?
А как он это делает? И это оставляет не меньший след в жизнях людей, чем просто слова. Знаешь, он сказал, говорит, проповедуй всегда. Если нужно, используй слова. И Иисус здесь проповедует без слов. И он их настоящий наставник. Кто такой настоящий наставник? Это не просто человек, который обучает людей принципам, но это человек, который дает возможность увидеть вещи, как они есть. Часто проблема в том, что увидеть реальность, потрогать эту реальность. Иногда мы видим проблему воспитания детей. Ты говоришь, да я таким принципом детей своих учил. Там, у меня они все принципы правильные. И один принцип, и другой принцип, и третий принцип. Они у меня зазубривали эти все принципы. Эй, принципы – это одно. А вот чтобы увидеть тебя такой, какой ты есть, твое сердце, твое отношение – это другое. И если ты часто… Мы учим людей только принципам, и ты уходишь сумкой, полной принципом и с пустым чемоданом реальности. Нет вот этого контакта, нет этого сопереживания. Иисус делает себя уязвимым. Он обнажается пред ними. Говорит, ребят, я вот такой. Вот он я, настоящий. Можете потрогать меня. Потому что идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Знаешь, Библия говорит, что он, будучи богатым, обнищал, чтобы через его бедность я мог обогатиться. Иными словами, я не могу обогатиться, если кто-то не готов обнищать. Я не могу обогатиться, если кто-то не готов спуститься. Он снимает с себя одежды, снимает с себя верхнюю одежду, и они видят его такой, какой он есть. Он как бы учит и говорит, ребята, если вы это поймете, вы поймете секрет счастья. Вы поймете секрет благословения. Говорит, если вы поймете, что я сделал для вас, вы откроете очень удивительный ключик в духовный мир. Я назвал это выпускной вечер библейской школы Иисуса. Это последний вечер, когда они с ними. Я думал, я уже за свою жизнь провел 28 выпускных вечеров библейской школы. Что ты хочешь сделать в выпускной библейской школы? Хочешь так бабахнуть, чтобы бабахнуть? Вот чтобы это осталось навсегда и везде. Ну, ты же знаешь, это такое, ты же студентам, студенты, они должны запомнить, они сейчас должны в мир выйти, они должны, все, чему они научились, они должны реализовать. Это должен быть фейерверк, это должен быть восторг, это должно быть ого-го, ха-ха-ха. Так, что мы делали, когда собирали их в библейскую школу? Так, мы из воды сделали вино. Что на выпускном сделаем? Наверное, лучше вино превратить в воду. Может, пару мертвых воскресить, чтобы там, ух, они вышли оттуда. Вот это да! Может, там, полевитировать, полетать, там, знаешь, еще что-то. Он мог все это, он Бог! Но ничего подобного тут не происходит. Иисус как бы меняет акценты. Он говорит, ребята, вы будущие отцы церкви. Поймите одну очень важную вещь, что христианство – это вот про это. Дальше он говорит, я для сего пришел. Иисус, для чего ты пришел? Говорит, для двух вещей. Разрушить дела дьявола и чтобы послужить. Вот для чего я пришел. Чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Или служа разрушать дела дьявола. И они немножко в такой полной прострации, что же вообще происходит. Понимаешь? Иисус говорит, поймите, есть время подниматься, есть время опускаться на колени. Есть время унижаться. Есть время, когда ты становишься уязвимым, и требуется столько же сил, чтобы опуститься на колени, а то и больше, чтобы подняться. Мы часто... Нам нравится говорить про успех. Вау! Этот человек, знаешь, с нуля поднялся. Смотрите, этот человек, у него ничего еще не было лет 10 назад, он так поднялся. Этот человек, вот, он так поднялся, он стал таким известным, стал таким богатым, стал таким помазанным. Иисус говорит, это одна сторона вопроса – научиться подниматься. Если ты только научился подниматься, но не научился раздеваться и вставать на колени – ты по-настоящему еще не успешный человек. Ты до конца не понял, что такое христианство. Ты не понял, что такое блаженство.
И когда мы читаем

знаем об Иисусе, так часто о нем говорится. 2 Коринфянам 8-9 глава говорит, ибо вы знаете, Павел пишет, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Окей, какая благодать Господа Иисуса Христа? Что он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Интересная вещь. Дабы мы могли обогатиться его нищетою. Мы смотрим на Иисуса, который учит без разговоров. Просто что-то делает. Знаете, я видел, конечно, слава Богу за проповеди сильные. Но не с... Я даже сам собственные проповеди вспомнить не могу. Ну, какие-то я помню, но не сказать, что без конспекта я мог бы так вот... Какие-то мог бы, наверное, но, наверное, большинство бы не мог. Я видел, что есть вещи, которые меняют нашу жизнь сильнее, чем проповеди. Когда мы просто наблюдаем за людьми, наблюдаем за Христом. Я все время рассказываю тот случай, который уже, наверное, лет 25 назад произошел со мной и с пастором Ульфом. Помню, я был... Он приезжал в Абакан, мы еще тогда в Абакане были, приезжал в Абакан, там на одну из конференций. Мы там возили его по разным местам, там в тайгу, в лес, там, я помню. И потом приехали в баню, такую сибирскую, настоящую баню. И в этой бане там, ну, пастор Уль был не один, там была целая там и епископы, и разные там большие-большие люди. А я был просто переводчиком тогда. Я переводил. И когда уже все напарились, уже вся программа закончилась, вот как в той... Все закончилось. Я думаю, пойду сяду на полок, погреюсь. Один. Пока все уже... Они уже все ушли. Я сел, греюсь себе там в этой бане. Потом думаю, что-то перегрелся, что ли. Дверь открывается, и пастор Ульф заходит. Я говорю, пастор, ты же все же... Ну, все же закончилось уже. Ты чего пришел-то? Как бы уже, вы уже ушли. Он говорит, а что ты один будешь париться? Одному ж скучно. Ты служил, давай я с тобой попарюсь. И знаешь, и вся свита должна была раздеваться, кто-то мне кулак показывает, ты что тут, ты испортил всю программу. Я говорю, я при чем? Я никого не трогал, никого. Я не знаю, сколько проповедей я Ульфа слышал. Много. Сколько из них помню? Мало. Но этот случай я буду помнить до конца своей жизни. И может, я уже рассказывал, я еще буду рассказывать. Еще, потому что подобные вещи, они... что-то делают с твоим сердцем. Подобные поступки, они как-то переформатируют тебя по-другому. Ты по-другому, потому что кто-то сказал такое, что ты не будешь помнить, что ты кушал в ресторане, но ты будешь помнить, как тебя обслужили. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые вот именно меняют жизнь, которые касаются и заставляют тебя на вещи, на жизнь посмотреть по-другому. И Иисус говорит, вот оно христианство. Почему я не воскресил никого в этом последний выпускной вечер библейской школы? Да потому что всех, которых я воскресил, они когда-нибудь опять умрут. Ну правда же, все, которых исцелил, опять чем-нибудь заболеют. Но вот эти вещи, это есть. Он говорит, я для этого пришел. Если вы поймете, для чего я пришел, тогда вы поймете суть вещей. О чем этот мир? Вы поймете суть благословений. А суть благословений, готов ли ты подниматься, аллилуйя, а потом опускаться. Иногда не столько что говорит Бог, а сколько просто наблюдая за тем, что Он делает, приводит тебя к сознанию откровения. Иногда очень трудно что-то передать словами, потому что ты просто это увидел, ты просто это пережил, ты просто это создал. Но как это словами высказать? Как найти язык? Как выразить то, что очень трудно произнести? Иисус учит учеников на выпускном вечере библейской школы. И Он показывает им, что значит быть уязвимым. Написано, Иисус отложил свои одежды, чтобы по-настоящему послужить кому-то. Ты должен быть достаточно уязвимым, чтобы Господь мог использовать тебя. Ты должен отложить свою гордость, отложить свои амбиции, отложить свой успех. Иногда это так трудно сделать. Иисус говорит, послушай, все не может быть только о тебе и о том, что ты чувствуешь, о том, что ты недополучил, и о том, кто тебя подвел, о том, кто тебя не любил, и все о тебе, о тебе. Если ты хочешь быть успешным,

Ты должен иметь мужество отложить в сторону свою одежду и просто быть уязвимым. Знаешь, иногда мы говорим, когда там консультируешь какие-то семейные пары, консультируешь конфликты родителей, детей, и слышишь такие фразы: «Я не собираюсь там извиняться пред тобой за это. Я не буду вести себя так, как будто... Или я буду вести себя так, как будто ты мне не нужен». Нет, ты мне нужен, но я никогда не покажу тебе, что ты мне нужен. Да мне нужно отношение с моими детьми, но я сделаю вид, что мне безразлично, и мне вот моя одежда важнее. Так а ты никогда не увидишь чудо. И в этом случае одежда может быть чем угодно, что мешает тебе прийти к вашей реальности. Одежда может быть обида, непрощение, горечь. Он отложил всю одежду. А часто вместо того, чтобы отложить эту гордость, Якова 4 глава 1 стих говорит: «Откуда у вас ссоры? Откуда у вас распри?» Говорит: «Да из-за гордости». И если ты не готов ее убрать в сторону, ничего у вас не получится. Ты так и не узнаешь, что такое быть благословенным и счастливым. И часто вместо того, чтобы отложить эту одежду в сторону, мы просим Бога: «Бог, благослови мою защиту. Бог, благослови мою позицию. Бог, благослови мои планы. Бог, благослови мои». И знаешь, когда Иисус раздевается тут перед ними, я думал, зачем Он раздевается? Чтобы помыть ноги, не обязательно раздеваться. Ну, правда же? Он говорит: «Я настоящий. Я хочу, чтобы вы получили урок. Это генеральная репетиция. Очень скоро с меня сорвут одежду. Очень скоро я снова обнаженный буду висеть пред вами за весь мир. А сейчас я просто открываюсь пред вами, моими учениками». Помните, но Иисус не просто снимает с себя одежду. Это не просто обнажение ради обнажения. Я открываюсь пред вами, чтобы облечься в полотенце, чтобы послужить, чтобы быть способным послужить. Ты не можешь... написано, и дальше он смиряется. Он подобно Адаму. Когда Адам со своей одеждой, Адам должен был оставить свои листья, чтобы Бог мог дать ему его одежду, его полотенце. И интересный момент здесь. Иисус как бы говорит: ты не можешь послужить кому-то, находясь над ним или выше его. Ты не можешь реально изменить что-то. Иисус мог бы говорить: «Эй, ребята, я ваш Господь, я ваш Равви, я ваш Господин, слушай меня, ать-два». Нет, он говорит, ребята, это так в жизни не работает. А как это работает? Это работает вот так. Ты снимаешь себя, свои одежды, свою позицию. Не знаю, что тебе нужно отложить в сторону сегодня. Может, твой злой язык, может, твою гордость, может, это постоянное стремление убедиться, что ты прав, есть только два мнения, твое и неправильное. Что это? Бог говорит: но если ты не готов отложить это в сторону, если ты не готов, ты не можешь служить сверху, ты не можешь служить даже наравне. Он склоняется пред ними и начинает мыть им ноги. У меня вопрос к вам сегодня. Есть ли что-то в ваших отношениях, что нужно отложить в сторону? Есть ли что-то, что нужно отпустить, чтобы пережить эти заповеди блаженства? Мы должны быть способны отложить свои планы, чтобы Бог мог начать нас использовать. Знаешь, самое интересное здесь, что многие из нас покрыты вещами, которые другие люди сделали для нас. И ты одет в чьи-то ожидания, в чьи-то амбиции, что-то, кто тебя хотел. И ты носишь эту одежду, она даже не твоя одежда. У тебя батя так поступал, потом ты так поступаешь. У тебя все в семье так себя вели, потом ты так себя ведешь. И ты носишь эту одежду, и несчастен в этой одежде. Говоришь: почему ничего не получается в служении? Почему ничего не получается в том-то, в том-то и в том-то? Да потому что это так не работает, говорит Христос. Это работает только, когда ты смиряешь себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Бог говорит: если ты снимешь эту гордость, я дам тебе благодать. Я помещу на тебя полотенце. Я хочу показать вам, что такое служение.
Он опоясался и начинает мыть им ноги. Знаете, в этой комнате находятся там мужчины, которые одеты как мужчины. Кто-то одет как мытарь, кто-то одет как врач, кто-то одет там как книжник. И только Иисус одет как раб, как слуга, потому что Он пришел, чтобы служить. Потому что Он пришел, чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Он сделал это приватно и сделал это потом на кресте. Готов ли ты это сделать? Мы ищем благословение, мы проповедуем успех. Но успех – это не только вот вознестись. В жизни Христа Он поднимался, опускался, поднимался, опускался, чтобы быть способным коснуться сердец людей. Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец. Если ты увидишь это и готов с этим работать, готов научиться этому величайшему уроку выпускного вечера Иисуса Христа, Он говорит, тогда ты будешь благословен. В другом переводе написано, если ты это познаешь и поймешь, тогда ты будешь счастлив. Хочешь быть счастлив? В отношениях, в браке, в семье, на работе. Что ты будешь делать, когда ты самый главный человек в комнате? Написано в третьем стихе, Иисус знал, что Отец дал все в руки Его. Хо-хо-хо, я глава семьи. Я начальник. Я президент этой компании. Я глава фирмы. Аллилуйя. И что делать? Найди чьи-то ноги и помой их. Вот что делать, говорит Иисус. Если ты самый главный, тогда бери свое полотенце. Если ты самый начальник, и все в твоих руках, ищи свое полотенце. Ты никогда не будешь так похож на Христа, когда ты нашел чьи-то ноги и омыл их. Омыл грязь, омыл какие-то вещи. Они не приехали туда на такси. Там были грязные ноги. Но Иисус как бы говорит, неважно, на что ты наступил по пути. Неважно, во что ты вляпался по дороге. Я могу это омыть. Я могу это очистить. Я помню, не так давно я был в одной церкви в Пензе. И там пастор представлял меня. И он, когда он представлял меня, я немножко был в смущении. Я не мог понять, что он такое несет. Он говорит, вам будет служить, там, один мой учитель, там, это, и вот он меня спас, там. Я думаю, когда я его спасал? Если б не он, я не был бы пастором, если бы... Я думаю, ничего такого я не делал. Он, думаю, ну, для пафоса. Думаю, ну, говорит и говорит, как бы, надо ему что-то говорить, там, как бы поднять, чтобы меня слушали, может, внимательнее. А потом он говорит такую... И потом начинает рассказывать историю, что с ним случилось. Как это я так повлиял на его жизнь? Он говорит, я, когда еще были в Абакане, там, и пастор Олег был там вторым пастором, и был деканом библейской школы, там, а я уже был главным организатором. И когда я был там главным организатором, я уже начал считать, какой я по власти в церкви. Ну, в иерархии власти. Ну, там, первый пастор, второй пастор, там, администратор. Ну, думаю, четвертый, пятый. А когда ты уже четвертый, пятый по власти в церкви, можно на собрание уже и не ходить. Потом идет воскресное там собрание там какое-то, а я, говорит, сижу в кафе, пью кофе. Я же четвертый по власти. И сидя, пью кофе себе, никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И вдруг, говорит, пастор Олег пробегает мимо, подходит ко мне, говорит, ты чего? Он говорит, а что я, что? Ты чего делаешь-то? Чего? Говорит, ты второй человек в церкви. И ты так поступ, ты такой пример даешь. Он говорит, я сижу, и вдруг Дух Святой мне говорит, говорит, он себя не посчитал. Вот то, что его задело, там, говорит, он говорит, себя не посчитал. И я как начал плакать, что он себя не посчитал. Пошел на собрание, раскаялся, говорит, на ночь остался в церкви. Я туда вышел, зная, что я буду служителем. Я думаю, о, как оно работает. Оказывается, один раз себя не посчитал, а кому-то помог. А когда себя посчитал, ты что себе?

думаешь тут? Ты кто по власти здесь? Если я второй, а ты четвертый, который сижу здесь, ты почему четвертый тут не сидишь? Оно так не работает. Оно работает, когда ты готов склонить свои колени. Раздеться. Не просто декларировать принципы. Правильно так или правильно так. А просто сердцем взять, унизиться и помыть чьи-то ноги. Я помню одну консультацию. Консультировал одну девушку. Она была так сука разбита. Разбита в сердце, в непрощении там. Она ждала, что родители попросят у нее прощения. Они не попросили, наоборот, обвинили ее. Я думаю, и что делать с этим? Вот как? И вдруг мне пришла идея. Ни с того, ни с сего. Говорю, а можно я попрошу прощения вместо них? Да? Он говорит, можно. Я встал на колени и сказал, прости меня, пожалуйста. И понимаешь, есть принципы. Есть какие-то принципы, которые вот, так, вот так правильно, здесь ты прав, здесь ты прав. А есть что-то другое. И когда ты делаешь это, Бог приходит. Благословение приходит. Помазание приходит. Свобода приходит. Иисус говорит, ребята, на выпускном вечере моей библейской школы я хочу научить вас одному уроку. Научись быть уязвимым. Невозможно быть настоящим христианином, чтобы не быть уязвимым. Невозможно хорошую проповедь написать, не быть уязвимым. Невозможно. Ты открываешься, и когда ты открываешься, Бог начинает действовать. Давайте мы станем вместе. Это про твое полотенце.

посмотри на свое сердце. Может, где-то в каких-то сферах своей жизни ты несчастный. Может, ты не можешь назвать ваши отношения с детьми благословенными. Может, ты не можешь назвать ваши отношения в семье благословенными. Может, ты не можешь назвать отношения на работе, в служении благословенными. Где бы это ни было. У меня вопрос к тебе. Что ты должен снять с себя, чтобы быть способным послужить в этой ситуации? Где ты должен смириться? Где учитель должен научить тебя этому величайшему уроку смирения? Но не просто смириться, чтобы смириться. Не просто вот я смирился, вот я смирился, я признаю, что я виноват, я признаю, что я такой-сякой. Он говорит, да не просто признавай, полотенце бери теперь. Не надо вот это вот. Ты не раздеваешься, чтобы ради того, чтобы раздеваться. Ты раздеваешься ради того, чтобы служить. И ты берешь свое полотенце и начинаешь делать то, что ты должен делать. Позвольте помолиться вместе с вами. Положь свою руку на сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за величайший урок, который Ты показал во времена последней вечери. Господь, Ты сказал, что Ты оставил нам пример. Ты сказал, что Ты оставил нам пример, и научи нас этому примеру. Дай нам увидеть это, как Ты учишь без слов. Как ситуации, которые мы проходим, это тоже урок от Тебя, чтобы мы могли учиться и получать откровения. И там, где мы несчастны, и там, где мы переживаем раздоры, проклятия, неустройства, разломы в отношениях, что бы это ни было. Господь, Ты сказал, если вы поймете это и будете это делать, вы будете благословенны. Я молюсь за благословенную церковь. Я молюсь за благословенные семейные пары. Я молюсь за благословенные отношения между родными, между детьми и родителями. Я молюсь, Господь, научи нас этим духовным принципам благословения. Как уметь опускаться, как уметь обнажаться друг перед другом, не защищаться, как найти свое полотенце и делать добро. Во имя Твое мы молимся. Подумай, буквально несколько секунд, что нужно отложить в сторону? Может быть, это твой язык, такой вот острый, острый, колючий язык? Может быть, это твое желание всегда доказывать свою правоту. Может, это просто гордость. Ты не можешь позволить, у тебя имидж такой. Ты не можешь упасть в грязь лицом. Тебе важно поддерживать имидж. Может, еще что-то. Но что бы это ни было, Бог говорит, если ты снимешь свои смоковные листья, я дам тебе свое полотенце, чтобы быть светом этому миру и солью этой земли, чтобы творить добро и сиять, потому что это и есть христианство.

0: Ольге.
1: Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records, и Йоланда одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освещена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar.

и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Значит, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте. Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог, потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня в своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздастся звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: что произошло, когда Иисус вошел в комнату к мусульманину. Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист. Сегодня со мной человек, который родился на Среднем Востоке. И в его религии нет ничего общего с Иисусом. Будучи ребенком, он с отцом увидел изображение Иисуса. Расскажите об этом.
2: Мой отец ехал на машине по одной из главных улиц Среднего Востока. Вдоль дороги стояло много продавцов. Они продавали фрукты, овощи, различные вещи. И там был один мужчина, который продавал плакаты с изображением кинозвезд. И среди них был плакат с изображением Иисуса Христа, распятого на кресте. Это было мое первое знакомство с Иисусом. Я увидел этого человека, распятым на кресте. Его лицо было опущено. И мне казалось, что он плачет. Он страдал, и ему было больно.
0: Тогда вы о нем ничего не знали?
2: Я ничего тогда не знал о нем. И я спросил моего отца, кто этот человек? Отец ответил, что это Иисус. И тогда я впервые услышал это имя.
0: Он сказал вам, кем он был?
2: Да. Он сказал, что Иисус – это пророк Господа. Он сын Марии. Отец сказал, что он такой же пророк, как и другие пророки, как Мухаммед, Авраам, Исаак, и что его убили подлые люди. Это все, что мне рассказал отец.
0: Вы думали об этом, или ваш интерес сразу пропал?
2: Образ с этой картинки поселился в моем сознании, и где бы я ни был, я пытался отыскать картинку с распятым Иисусом. Я думал о нем. Я думал, как люди могли сделать это, и почему они его распяли на кресте.
0: В школе у вас был друг, который рассказывал вам немного больше об Иисусе. Что он вам говорил?
2: В те времена выбор христианства в стране считался свободным. Многие христиане посещали частные школы. Я выходец из богатой семьи, и мои родители определили меня в одну из таких школ. Эта христианская школа называлась «Свет». При школе была церковь, старая ортодоксальная церковь. И мне всегда хотелось побывать в ней. Однажды я заглянул в церковь через окно и увидел этого распятого на кресте человека. У меня был друг. Тогда ему было 7 лет. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь, в этой церкви я видел рисунок распятого на кресте человека. Кто он?» Мой друг был христианином, и он ответил: «Это Иисус, Мессия. Иисус Христос умер на кресте». И добавил: «Римляне убили его». Он начал мне рассказывать про Иисуса и рассказал нечто любопытное. Он сказал: «Они убили Иисуса, но он воскрес, он ожил». И добавил: «Папа говорит, что Иисус скоро вернется».
0: Ваши родители перевели вас в мусульманскую школу, старшую школу, и тем самым украли вашу веру в Иисуса. Вы ведь очень интересовались им?
2: Да, я очень сильно заинтересовался Иисусом Христом. Будучи маленьким мальчиком, я посещал библиотеки и книжные магазины. Я покупал плакаты. Если у меня был доллар, я сразу же тратил его на плакаты с изображением Иисуса Христа. Я слышал истории о нем, и мне это нравилось. Но в моей стране многое изменилось. Все христианские школы закрыли, и мои родители перевели меня в мусульманскую школу. Там мы изучали Коран. У нас также был предмет, специальный предмет о жизни Иисуса. Учитель религии учил нас, что Иисус не умер и не воскрес. Он сказал, что распяли человека, похожего на Иисуса, и этого человека звали Иуда, что распят был Иуда, а не Иисус.
0: Вы думали, что на кресте умер Иисус, а учитель говорил, что на кресте умер Иуда. Как вы отреагировали?
2: Это разрушило мою жизнь. Маленькие дети верят тому, кому доверяют. И когда учитель сказал, что Иисус не умер на кресте, то я, естественно, поверил ему. Это разрушило мою жизнь. И я подумал, да, возможно, мой друг обманул меня, или, возможно, он не знал правды. Это был конец.
0: Вы полюбили ислам?
2: Да.
0: И однажды вы начали воспевать Коран, как я понимаю.
2: Да. Как и все мусульмане, они воспевают Коран. Есть два пути. Первый – воспевание. Это когда вы поете Коран. А второй – это чтение. Я решил, что буду воспевать Коран. Я был горд этим. Моя семья, моя бабушка гордились мною. И когда я пел, мне все аплодировали. Но когда я захотел сдать экзамен по чтению Корана, то учитель сказал, что я не сдам экзамен по Корану.
0: Почему?
2: Он сказал, ты не воспеваешь Коран. Ты просто поешь его, как поп-музыку. Я был разочарован. Я вкладывал в это всю свою душу. Я делал это всем своим сердцем. А этот человек разбил его.
0: Вы поняли, что у вас украли Иисуса?
2: Именно так.
0: А сейчас вы верите
2: в религию?
0: В то, что религия украдена?
2: Да, так.
0: Почему вы так решили?
2: С этого момента я взбунтовался. Я начал общаться с людьми, которые были коммунистами, и начал совершать дурные поступки. В 14 лет я начал читать Маркса и Энгельса.
0: Задержитесь на этой мысли. Философия Маркса и Энгельса довольно сложная, но произошло нечто удивительное. Однако, как бы там ни было, но он попал в беду, читая такие книги в своей стране. Оставайтесь с нами.

0: Я Сидрот, телеведущий этой программы, сегодня здесь с Самуэлем Ли. Самуэль, живя в восточной стране, начал верить в Иисуса. В старших классах у него украли эту веру, и он стал ярым последователем ислама. Но учитель украл у него и эту веру. Тогда он стал коммунистом. Начал читать философские книги, стал членом группировки. Родители переживали за его жизнь и поэтому продали все и переехали на Запад. Итак, вы переехали на Запад и, как я понял, начинаете преследовать христиан.
1: Да, когда мы переехали, я решил продолжить образование и поступить в университет. Меня интересовали страны третьего мира и антропология. Я решил вернуться в страны третьего мира и помогать людям своими знаниями. В течение моего путешествия мне много рассказывали об Иисусе Христе. Мой друг из африканского братства Джордж постоянно говорил о нем. И в результате я начал ненавидеть Иисуса. Я начал преследовать христиан до тех пор, пока не встретил свою жену.
0: Поговорим о вашей жене. Она из Кореи?
1: Да.
0: Когда она увидела вас, с ней заговорил Бог. И что же он ей сказал?
1: Да. Первый раз она увидела меня в метро. И Божий Дух сказал ей: «Этот мужчина станет твоим мужем».
0: Вы первым заговорили с ней?
1: Нет. Это была не моя инициатива. Я ведь очень такой стеснительный человек. Но эта девушка заговорила со мной. И с того времени мы стали друзьями. Вначале она думала, что я еврей, но позже она поняла, что я мусульманин. У нее были сложности с семьей, потому что она была христианкой.
0: Но вы полюбили друг друга и поженились. А где вы провели медовый месяц?
1: Мы поехали в Испанию, точнее, в Коста-Браво. Это потрясающее место.
0: Итак, ваша брачная ночь.
1: Это случилось не в брачную ночь, а дней через 5-7. Ее семья была христианской, а я в то время с ожесточением боролся с христианской религией, преследовал их и придерживался своего мнения. Я даже хотел сжечь церковь, которой принадлежала вся ее семья.
0: Правда? Зачем же вы женились на ней?
1: Когда я хотел увидеться с ней в воскресенье, она сказала: «Мне нужно встретиться с пастором». И я подумал, что если я сожгу церковь, то она перестанет в нее ходить.
0: Логично.
1: Я даже позвал своего друга и сказал ему: «А почему бы нам не сделать этого? Церковь маленькая, мы ее просто подожжем». Но что-то внутри меня говорило, что этого делать не надо. У каждого из нас есть что-то от Бога, и я верю, что даже у бандита все равно есть что-то хорошее. «Не делай этого», — сказал мне голос, и я согласился. «Хорошо, я не буду этого делать». А через некоторое время, собрав всю свою волю, мы обвенчались в этой церкви. Я не хотел венчаться, но сделал это. Я лишь слышал «чинг», «чанг», «чу» на корейском. Ну, что-то в этом роде. И вообще я не понимал священника. Я лишь сказал «да», и мы поехали в путешествие. Спустя несколько дней мы приехали в Коста-Браво, и в отеле что-то невероятное произошло с моей жизнью. Нечто сверхъестественное изменило всю мою жизнь.
0: Так что же случилось?
1: Я лежал в постели и не мог уснуть. Я очень плохо сплю. Моя жена спала сладким сном. Она была такой милой. А я смотрел в потолок и думал: что же случится, если я вернусь? Как это отразится на моей учебе, на моем бизнесе? я ведь уже мужчина, я женат, у меня появилась ответственность. Я думал об этом, как друг Сид. Я услышал прекрасный голос. Даже в Голливуде не могут сымитировать такой прекрасный голос. Он слышался отовсюду. Голос наполнил всю комнату. Стены были, как гигантские громкоговорители.
0: Вы раньше слышали нечто подобное?
1: Я никогда не слышал ничего подобного. Голос позвал меня по имени. Он знал мое имя. Он произнес: «Я стою перед твоим сердцем и взываю к нему. Если ты откроешь дверь, я войду в нее. Я буду есть и пить с тобой».
0: Вы слышали это раньше?
1: Эти слова я слышал и раньше, но никогда не обращал на них внимания, потому что многие люди хотели обернуть меня в христианство. Я оглядел комнату. Моя жена спала. А я человек достаточно образованный. У меня ученая степень, и поэтому я верю лишь тому, что могу объяснить. Но тогда я понял, это не сон и не видение, это реальность. Я посмотрел на часы, было 3 часа ночи. И через секунду голос повторил снова. Он сказал: «Я стою у дверей твоего сердца и стучу в нее. Если ты откроешь ее, я войду и буду с тобой всегда». И я ответил: «Это реальность, это правда.
0: Я буду с тобой всегда». Вы слышали, что ему сказал голос? Это был необычный голос. Этот голос раздавался отовсюду. Что случится, если подобное произойдет с вами? Об этом мы скоро узнаем. Оставайтесь с нами.
2: Дорогие друзья, книгу Сидрота «Они задумались» вы можете получить в подарок, если напишете по адресу 197-397 Санкт-Петербург, АЯ 320, Сидрот. Также посетите сайт Сидрота в интернете www.sidrot.org. Ждем ваших писем. Благослови вас Бог!
0: Итак, Самуэль, у вас медовый месяц. Вы не можете уснуть. На часах 3 часа ночи. И вдруг вы слышите голос, не просто голос, а вездесущий голос. И что же случилось потом?
1: Этот голос меня удивил. Я был даже больше, чем просто удивлен. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Я лежал на кровати и не шевелился. В этот момент я сказал: «Сэр». Именно так я и сказал: «Сэр, перед тем, как вы войдете в мое сердце, я хочу знать ваше имя». И этот сэр ответил: «Сын мой, ты не знаешь меня? Я твой Господь, Король, Иисус Христос, тот, кого ты преследовал. Я пришел, чтобы спасти тебя».
0: Как вы отреагировали на происходящее?
1: Когда он произносил «Я твой Бог, Иисус Христос», я оказался в духовном мире.

0: Как только я вошел в духовный мир, то я услышал песнь ангелов Господних. Я чувствовал, что они поют и танцуют. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И именно это произошло со мной. И сквозь этот шум Иисус говорил со мной на неведомом мне раньше языке, который я прекрасно понимал. Иисус сказал: «А теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и поведай всему миру, что я скоро вернусь. Скажи им, что я воскрес».
1: Помните, когда вы были маленьким, то узнали, что Он воскрес, но это знание у вас украли. Он сказал, что это неправда. Он сказал: «Я не мертв, я жив». А Он уточнил, когда вернется.
0: Он сказал: «Я скоро вернусь». По правде, я не знаю, насколько скоро, потому что никто не знает, когда Иисус вернется. Я лишь говорю, что Он вернется. А когда, я не знаю.
1: Но ведь скоро.
0: Он сказал «скоро».
1: Мне нравится это. Как на это отреагировала ваша жена?
0: Когда это произошло со мной, Бог коснулся меня своей силой. Я не чувствовал ее. Я лишь чувствовал огонь в своем теле. Больше я не помню, о чем Он мне говорил. Он лишь сказал: «Вернись туда, откуда ты пришел, туда, где ты жил, и скажи всем, что я вернусь». Больше я ничего не помню. Утром я встал и сказал жене: «Сара, ты знаешь, что произошло? Иисус был в нашей комнате».
1: И что она на это ответила?
0: Она была так счастлива, но казалось, что она знала об этом. Знаете, моя жена иногда предсказывает события. Она сказала мне, что молилась за меня и сказала: «Боже, этот человек, мой муж, сотвори чудо». И ночью произошло чудо.
1: Поговорим о чудесах. Вы видели много чудес. Расскажите мне о слепом человеке.
0: Да, это было в Конакри. Это в Африке, в Западной Африке. Африканские страны, особенно западные африканские страны, в основном мусульманские. Мне говорили, что я стал вторым проповедником, который совершил паломничество в эти страны. Однажды я проповедовал, где собралось много народу, и все ждали чуда. Во время проповеди многие исцелялись. Глухие начинали слышать. Парализованный человек начал бегать по полю. Бог благословил этих людей. И там был один парень, ему было 12 лет, и он, увидев чудеса, сказал: «Если этот человек творит чудеса, то он может исцелить и моего слепого отца». Я не помню, на какой глаз он был слеп, но мальчик сказал: «Если этот человек помолится за моего отца, то он прозреет». Он поймал такси и поехал домой. Усадив слепого отца в машину, мальчик привез его на проповедь. Мы уже заканчивали богослужение и собирались уходить, но нас попросили: «Подождите, тут еще один человек нуждается в молитве». И внутренний голос мне сказал: «Молись за него». Мужчину подняли на подиум, и он сказал, что слепой на один глаз. Я сказал: «О, Господи, сотвори чудо! Если ты этого не сделаешь, то у меня будут неприятности». Я сказал: «Отче, во имя Иисуса!» И дотронулся до его глаз и сказал: «Во имя Иисуса, исцелись!» Когда я отвел руку от его глаз, этот человек прозрел. Вот такое чудо произошло в этом городке, и многие мусульмане приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
1: Знаете, что самое поразительное? Изумительно то, что говорит Самуэль. Он приложил руку к глазам слепого человека, и во имя Иисуса он прозрел. Но большее чудо — это знать, что Иисус знает каждого.

0: имя «Холодильник Бош» в фильме «Любить по-русски 3», в фильме «В движении» была водка «Русский стандарт». Обычно никто не может даже сказать, где она там стоит, потому что твоя задача – сделать это так, чтобы этого никто не видел.
1: А что, если результатом просмотра фильма стало не просто приобретение телефона, а кто-то заплатил ценой собственной жизни? Считается, что в российском кинематографе product placement начался с фильма «Особенности национальной охоты». Завод в Балашихе. Именно здесь производили водку, которую так активно пропагандировали в фильме. Когда вышел фильм, она была просто на расхват. Длинные очереди тянулись прямо здесь, вдоль улицы.
2: Ну вы меня поняли, мужики?
3: Ну, за единение.
4: Для кого-то эта комедия вылилась в трагедию на всю оставшуюся жизнь.
5: Сегодня кинематографа нет отечественного. Его же не существует, отечественного кино. Его нету, просто его просто нету. Оно вышло из категории искусства. Понятие кино вышло из категории искусства. Оно появилось в категорию продукт. Что обсуждают на любом кинофестивале, типа коллеги? Кто сколько заработал? У кого какой бюджет? Сколько копий картины? Только это, поверьте мне. И это произошло лет 15 назад.
6: Они действительно в этом смысле дикари. То есть это люди, которые... Это, в общем, мало, это охотники, мало отличающиеся от тех, кто, в общем, бегали за мамонтами. Просто у них как бы другие, там, более серьезные, развитые способы добычи этого мамонта. И мамонт, в общем, зеленый и бумажный. А так, по большому счету, у них одна концепция. Прибыль, больше ничего. И в этом смысле они используют... То есть они ответственности как раз для себя внутренне не несут. Возлагаем ли мы на них ответственность, это уже тоже отдельный разговор. Но если коротко, то я возлагаю. Но опять же, что они будут делать с моим возложением ответственности на них? Да не плевали на это, в конце концов.
7: Живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела в тебе чести искусства. Ибо заработок чести куда значительнее, чем честь богатства. Леонардо да Винчи.
1: Мы видим, что зрителю предлагают определенную систему ценностей и тип поведения, которые пропагандируют через образы героев и антигероев. Вот, например, интересное исследование бразильских ученых.
8: Ученые проанализировали демографические данные с 1971 по 1991 год и сопоставили их с появлением в различных районах главного мыльного канала страны ТВ «Глоба». Оказалось, что в регионах, где начиналась трансляция ТВ «Глоба», снижалась рождаемость и увеличивалось число разводов. Всего, по подсчетам ученых, из-за сериалов за 20 лет в стране родилось на 3 миллиона детей меньше и произошло на 800 тысяч разводов больше.
1: Можно сказать, что после просмотра каждого фильма мы немного становимся другим человеком. Пусть на миллиметр, но другим. Но каждый год мы просматриваем сотни часов таких видео. Если сложить все изменения, то мы увидим, что в сущности это нас и формирует.
7: Фильмы формируют мировоззрение человека. Их нельзя выбросить из головы, из души. Я, как захватчик, хочу захватить людские умы, вложить в головы зрителей некие идеи, образы. Режиссер Вим Вендерс.
9: Подгоняй быстрее, пока нет никого.
10: А ты что здесь шестеришь?
9: Да делать нефиг. Бабок нет, батя бухает.
10: Ну и чё? Я вообще без отца рос. И в люди выбился. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает.
1: Многие работники полиции помнят рост преступности среди молодежи после выхода фильма «Бумер и бригада». Многие ребята под воздействием этого кино хотели походить на своих героев. И каков результат? Тысячи убитых ими людей, изнасилования, десятки тысяч исковерканных судеб.
5: У кино должна быть миссия. Ну, как у любого художника, я с детства занимался живописью. Не рисовали картины не во славу Бога. Ну, изначально. Картины рисовали во славу Бога, а не во славу голой же. Поэтому те люди, которые берут на себя ответственность и оправдывают себя, что они снимают фильмы развлекательные, да, хотят заработать, но у них не получается, они тоже берут на себя ответственность. За тех людей, которые их развлекали. Что они по дороге сделали? Что они по дороге делали? Кого они затащили в эту грязь? Ну, этих зрителей. Сколько затащили? Берите, ходите. Ваше право. Покупайте кашемировый пиджак потом на заработанные деньги.
1: По мнению экспертов, ситуация еще более усугубляется тем, что прежде всего дети и подростки подвержены манипуляции кино и телевидением. У них недостаточно знаний и жизненного опыта.

0: как будто с завязанными глазами. Наверное, многим известен памятник Михаила Шемякина «Дети жертвы порока взрослых».
1: Композиция задумывалась и осуществлялась мною как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущего поколений. Я, как художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть то, что происходит. И пока не поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься. Михаил Шемякин.
2: Очень интересный памятник. Действительно, кому-то из подростков кино и телевидение разрушило судьбу. Не потому, что они какие-то глупые. Просто не хватает еще жизненного опыта, у них как будто завязаны глаза. Приведу вам небольшой пример. Я, как член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, часто бываю в исправительных учреждениях. И мы там проводим беседы с заключенными, ну, прежде всего, с молодежью. И вот один молодой человек, который был осужден за хранение наркотиков, рассказал мне, как он начал употреблять психоактивные вещества. Для начала они баловались в компании, что-то покуривали. Но после того, как они посмотрели фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где так забавно показано, как можно употреблять наркотические вещества, у них просто сорвало барьер. Стали пробовать все подряд, и потом они не один год сидели на игле, пока их не посадили. Создателям этого фильма на это, конечно, наплевать.
3: А кто подражает этим героям? Прежде всего, конечно, подростки. Почти 75% тех, кто смотрит кинофильмы, кино – это подростки и люди молодого возраста. И, конечно, в этот период времени у этих людей происходит формирование определенных ценностей, формирование установок определенных, потому что главным в этом возрасте является самоутверждение. А как они могут самоутвердиться? Они могут самоутвердиться через эго-идентификацию себя с героем, которого они видят на экране. Ведь что происходит? Когда мы приходим в кинотеатр, смотрим фильм, мы себя обязательно идентифицируем с каким-либо героем. То есть наступает так называемая эго-идентификация. Когда я, например, вот этот человек там добрый, хороший, отзывчивый, всем помогающим, а я вот эта вот героиня, которая употребляет наркотики, она там прекрасная актриса, прекрасный музыкант, и вот эти, как она борется с этими наркотиками, как они дают ей определенное настроение, и это вызывает ощущение романтичности.
4: Ру, съешь нас всех!
5: Съешь нас всех!
4: Съешь нас всех!
5: Съешь нас всех!
4: Съешь нас всех!
0: Есть недавнее исследование о влиянии кино, в котором приняло участие более 400 молодых людей из разных учебных заведений. Более 33% из них отметили, что именно после просмотра фильмов алкоголь, наркотики и табакокурение стали более привлекательными для них.
6: Слушайте, а вот сейчас вот идут ряд сериалов таких, mm-hmm. и, ну, для молодежи.
7: Mm-hmm. Очень хороший пример. Именно сериалы, кстати, формируют массовое сознание.
6: Потому что сейчас вышла плеяда сериалов, где для молодежи дается определенный стиль жизни.
7: Yeah.
6: То есть молодые девчонки веселятся, отдыхают, они утром проснулись непонятно с кем, все это весело, они тут же сделали сторис, вечером они снова на тусовке, новые встречи, новые ребята, и классная, легкая жизнь.
7: Ну, она и не всегда классная, там есть, допустим, есть, как сериал «Эйфория», когда, допустим, все очень плохо, все на наркотиках, все занимаются любовью, но это тоже привлекательно.
6: Тоже привлекательно,
7: конечно.
6: Да? То есть все равно там, ну, драматургия фильма подразумевает, что ты должен создать
7: яркость, яркий образ, яркость,
6: и притянуть зрителя, не только конечно. Там страдания, там должен быть все равно какой-то путь, да, значит, что, а почему нет, условно, да?
7: Ну, вообще, даже я круче скажу, вот я когда посмотрел «Эйфорию», то есть если задача сериала была рассказать о том, как плохо молодежи, как сказать, в детстве, когда огромное количество соблазнов, алкоголя, наркотиков, случайных связей, то, мне кажется, после просмотра этого сериала я сам захотел вернуться в детство и попробовать все то, чего я, к сожалению, тогда не успел попробовать.
3: Конечно, это все провоцирует на то, что молодые люди и подростки могут начать употреблять психоактивные вещества. И вот совершенно недавно у меня был на консультации ребенок, которому 12 лет, он вступает в подростковый возраст, и в ходе беседы обнаружилось то, что он начал употреблять после просмотра мультфильма. И в этом мультфильме была такая скрытая, скажем так, пропаганда употребления запрещенных веществ.

0: расскажу, как сделать бомбу или взорвать дом, то это уголовная ответственность за подстрекательство к терроризму. Но при этом, если я сделаю ровно то же самое в виде короткометражного фильма о судьбе террориста, то могу даже получить награду на одном из кинофестивалей. Если я сделаю рекламу наркотиков, то это уголовно преследуется. Но если я сниму клип, в котором главный герой явно популяризирует наркотические вещества, то это нормально. У нас запрещена реклама табака и алкоголя, но при этом можно снять фильм или сериал, в котором будет скрыта реклама этих веществ, это тоже будет приемлемо.
1: Мне хотелось подчеркнуть тот факт, что в самом убедительном из искусств следует быть особенно ответственным в своей работе. Потому что с помощью кинематографических средств воздействия разложить и духовно обезоружить публику значительно проще и быстрее, чем используя старые и традиционные искусства. Андрей Тарковский.
0: Интересно было бы встретиться с тем, кто работал с Андреем Арсентьевичем Тарковским.
2: Ответственность огромная вот у этих людей. И они понимали то, что они выходят на миллионы людей, и за ними, за экраном могут пойти. А ведь экран, как и икона, должна быть, этого сейчас нет, выходом в горний мир. Вот этот квадрат экрана, он должен помогать душе выходить в горный мир. Куда его тянет сегодняшний фонд кино, наша кинематография, наша культура рыночная, куда? В преисподнюю тянет. Сейчас все можно, абсолютно все. И лет 7 или 10 тому назад педагоги в ГИКах говорили, ну какой сейчас фильм без инцеста, без гомосексуализма, без лесбоса, так сказать, вот без этого. Это уже как бы и не фильм. Страшно.
3: А вот категория свободы. Зритель, интернет. Так вот, вот эти компании, которые запускают в интернете, они же пошли во все тяжкие. Их интересует мат и секс. Мат и секс. То, чего не может пройти на телевидении. А они думают, что в интернете это будут смотреть. Будут смотреть. Так вот мы когда вот так фекалии их будем, будет что-то меняться. Мы еще не дошли до этого, но это будет.
2: К чему мы придем? Ну, мы уже пришли. Если тогда Ельцин говорил, да ладно, вы хотите самоокупаемости, кинематографисты, самофинансирование, ради бога. Все, берите вообще, делайте, что хотите, у нас и без вас полно проблем. Но только проблемы-то при этом увеличились. Вот на этих фильмах возрос бандитизм, патология, простите, так сказать, ну да, патология, и если в широком смысле, падение нравов, вседозволенность, она путь в бездну абсолютную.
4: People have it, как сказал один из выдающихся представителей масс-культуры когда-то. Поскольку people have it, да, как сказать, надо всегда развивать, как сказать, провокативность сюжета, провокативность как способов донесения, провокативность контента, да, персонажей, взглядов на жизнь. И в этом смысле, кстати говоря, я уже, честно говоря, даже не знаю, куда ехать. Потому что шаг до порнографии... Я вам так скажу, в некоторых сценах некоторых фильмов, ну, скорее даже сериалов, потому что сериалы сейчас это более такой, как бы, популярный такой формат, есть вещи, которые порнографию давно переплывают. Ну, как бы по влиянию, по степени воздействия на человека, да, по его вовлечению, как сказать, вот в эту возможную, как сказать, да, патологическую зону, когда человеку, ну, хочется действительно быть таким, и это интересно. Поэтому то, что это влияет, это абсолютно точно.
0: Часто можно услышать фразу о том, что запреты ни к чему хорошему не приводят. Но давайте вспомним Уголовный кодекс. Он весь соткан из запретов. И что будет, если мы его с вами отменим? Нельзя забывать, что определение нормы границ допустимого и недопустимого формирует устойчивость общества. И чем больше мы их с вами размываем, тем больше мы идем к неминуемой катастрофе, которая разрушит все вокруг нас.
5: Тема цензуры. Она вызвала большое количество напряжений у общества, и прямо вот как вот вспомнили, было некое табу на цензуру. Вот должна быть полная свобода. Качели качнулись в абсолютно противоположную сторону. И вот сейчас вы, по сути, говорите о том, что вообще нужна цензура, нужен ценз.
2: Открываю то, что говорю, и не я, сейчас буду цитировать.
5: Так.
2: Прежде всего, это цензура с латыни. Это переводится как строгое суждение, взыскательная критика. Разве государство не имеет права быть взыскательным в критике, думая о грядущих поколениях? Какое мы поколение создаем?

0: Вот что писал Александр Сергеевич Пушкин. «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Нравственность, как и религия, должна быть уважаема писателем. Безнравственные книги, а я бы добавил фильмы, спектакли, живопись, суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кои целью имеют распаление чувственности преапатическими изображениями». Далее он пишет, разве речь и рукопись, а я бы добавил и кино, и театр, и живопись, и прочее, и литература, не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи. И последняя его фраза. Законы против злоупотребления книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое. Это Пушкин.
1: Для того, чтобы строить концепцию искусства, следует прежде всего ответить на вопрос, гораздо более важный и общий. В чем смысл нашего существования? По-моему, смысл нашего существования здесь, на Земле, в том, чтобы духовно возвыситься. А значит, и искусство должно этому служить. Искусство должно помогать человеку в его духовном развитии. Искусство должно помочь человеку духовно измениться, вырасти. Андрей Тарковский.
2: Что мы называем искусством? Зачастую то, что искусством не является. Если ты что-то создал, и это не ведет к высшему, не возвышает человека, то это можно назвать самовыражением, страданием, болью художника, его внутренним криком, но это не искусство. Человек – это тот, кто умеет делить на два, умеет отличать хорошее от плохого, добро от зла. И если убрать эти грани, останешься ли ты человеком?
3: Вот есть одна художница, которая простояла голышом весь день в галерее и, значит, прославилась на весь мир. Хорошо. И это все, что ли, в жизни? Что ты художница вот такая, ты можешь вот это только, и все? Покажи, какой ты художник. Художник – это человек, который, собственно, всю жизнь идет по пути преодоления вот этой темноты. Темноты в себе и темноты вообще в окружающих людях.
4: Просвещение является непопулярным не у государства сейчас, если мы говорим о кино, именно просвещение, не у бизнеса, потому что все заточены на деньги. Вот как ни странно, это какая-то вот прям, не то что Библия, а как это сказать, это главный приоритет. Показать, что все работает, все эффективно и все приносит доход. А понимание того, что сложные вещи, которые тоже нужно, наверное, навязывать людям, потому что, ну, даже если там, меня будут критиковать, но человек, идущий по улице, там, знающий, что там дважды два – пять, вот, и спокойно при этом надувающий пузыри, вот, с бутылкой там, девятки там, в руке, но, наверное, он имеет право так жить. У меня вопросов нет. Я не подойду и не буду специально ему говорить, там ты должен быть по-другому. Но, в принципе, он бы, наверное, мог жить и лучше, и интереснее, и как-то более одухотворенно, и как-то более глубоко. Может быть, еще раз говорю, не знаю. Но вот этот пример с Рублевым, мне кажется, он очень правильный. Показать, что есть другой мир, показать, что есть другая реальность, показать, что есть другой способ существования. Когда ты смотришь там «Сталкера» там, того же самого Тарковского или там Германа, например, когда ты понимаешь, что тебя ведут куда-то в более глубокую, в более серьезную, в более вдохновленную реальность. Вот этого, скорее всего, мало. И это как раз-таки то, чего бизнес делать не готов.
5: Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данил.
6: Опомнись! На той суд страшный. Ведь не я это придумал.
5: Не могу. Как хочешь, Данила, не могу.
2: Обратите внимание, то, что мы считали неприемлемым всего лишь 30-40 лет назад, и мы не могли помыслить, что это покажут с экранов телевизоров, теперь становится нормой. Но задумаемся ли мы о том, что то, что сейчас нас шокирует, и то, что сейчас мы считаем черным, очень скоро назовут белым? В этой связи очень важно отличать черное от белого. К Когда нам протягивают ложку, выбор, есть это или нет, находится за нами.
3: Все, что существовало в Средневековье, там, в 19 веке, вообще во все времена, искусство существовало для чего? Для того, чтобы пробудить человека человека. Зверя из человека сделать легко. Это пару минут, и человек становится зверем. А сделать из человека человека, для этого нужно потратить годы. А это что? И образование, это и кино, это и телевидение, и все, что хотите. То есть вот я на Новый год смотрел новогодние передачи. Я зверел. Почему? Потому что куда я не втыкаю, телевидение не показывает только какую-то мещанскую пошлость. Если людям показывать годами мещанскую пошлость, что у них будет в головах? Они будут думать, что это лучшее, что есть, что в этом есть самая красота. То есть это зависит от художников, конечно, от нас, от тех, кто это делает, да? Но прежде всего зависит от тех, кто платит, кто финансирует.
4: Поэтому, наверное, отчасти я и занимаюсь социалкой, да, то есть, пусть даже в жестком, таком критическом ключе, что вот как-то так зарядилось и пошло, что они меня интересуют больше. Потому что я вижу, что они действительно впрямую влияют на там, условия жизни, на уровень жизни, а значит, и на качество, да, как сказать, жизни, желаний, амбиций обыкновенных людей. То есть я вижу, что мне хотелось бы, чтобы, например, было больше среднего класса, да, больше было, как сказать, людей инициативных, больше было людей благополучных, счастливых от простых каких-то человеческих вещей, работа, не знаю, семья, дети и так далее.
7: Моя задача, которую я вел и в кино, а сейчас веду в театре, это как можно чаще напоминать людям, что они хорошие люди. Ну, напоминать надо. Вы хорошие, ребят. Вы, правда, хорошие люди. И если человек со всеми грехами, со всеми слабостями стоит на земле, вот если мой спектакль или мой фильм немножко вас приподнимает от земли, знаете, вот чуть-чуть, ну, понимаете, вот чуть-чуть приподнимает вас, то это уже большая задача. Я тоже считаю, что у кино должна быть миссия.
2: Шуман говорил, призвание художника – посылать свет в глубины человеческого сердца. Я бы хотел напомнить нам об этом. Мы все в той или иной степени занимаемся творчеством. Так пусть наши произведения рождают свет в человеческих сердцах, объединяют нас, наполняют состраданием и уважением друг к другу.

0: Здравствуйте, мои друзья из клуба Суперкниги. Я хочу сказать вам и Богу большое спасибо, потому что я начинаю воспитываться и учусь не врать.
1: Класс! А вот еще. Здравствуй, дорогой Роберт. Я благодарю тебя за клуб Суперкниги, потому что эта передача побуждает всех делать только добро.
0: Привет! Что читаем? Письма зрителей. И что пишут?
1: Благодарят в основном.
0: Здорово. О, яблочко. Чье? Ничье? Отлично. Угощайся, Дэн. Хотя это было мое яблочко.
2: Вкусное у тебя было яблоко. Кстати, Гром,
0: ты мне книжку обещал.
2: Принес?
1: Да, конечно. Вот, держи.
0: Отлично.
2: Ну, вы тут свои читайте, а я свое.
1: Хоть бы и спасибо сказал.
3: Ох, и Дэн.
4: Ну и Дэн. Именно такой нам и нужен. Капюшончик будет доволен.
0: Это сигнал от разведчиков. Поступила из школы. Сейчас будет на мониторах.
5: Свет, ты чего?
6: Да вот, болела долго, пропустила много, а через неделю контрольная, двойка обеспечена.
5: Давай я тебе помогу.
7: Вот смотри. 12, 3, 2, 400 делим на 60 будет 40. 960 делим на 40 будет 24. 60 минус 24 будет 36. 554 делим на 60 будет 9. 112 делим на 40 будет 2.
8: Молодец, Света, отличная работа.
0: Yes.
9: Ну что, спасатели, вам все ясно? Оля помогла подруге, и все было хорошо, пока помощь не понадобилась уже Оле.
6: Светуль, выручи меня, пожалуйста. Подежурь вместо меня в классе, а то мне сегодня я не могу, у меня другие планы, и вообще.
9: Вот так вот, спасатели, яркий пример банальной неблагодарности. А ведь у Оли аховая ситуация. Заболела мама, некому забрать сестричку из сада и лекарства купить. Спасатели, примите меры. Сейчас все зависит от вас. Конец связи.
1: Так, времени мало. Действуем быстро и четко. Ты, Лада, в аптеку за витаминами. Ты, Дэн, пули в детский сад за ребенком. А я в школу помогу Оле в дежурстве.
0: Ну, спасатели, за дело!

0: Ну что, спасатель, у меня к тебе рацуха. Значит, прямо сейчас ты переходишь в нашу команду, а?
1: Банду, а не команду.
0: А, точно, да, да, да, да. В нашу банду. Тебе у нас очень понравится. У нас так хорошо, так сладко. Самое главное, что у нас никто ничего никому не должен. Никаких там извини, пожалуйста. Все это детский сад. А? Как тебе? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не понял. Ты чё, отказываешься, да? Зря. Очень зря. Ты можешь обидеть папочку, зря.
1: Ты потом сам спасибо скажешь. А хотя... Нет, ты же не умеешь говорить спасибо.
0: Молодец, умница. Вся в меня. Гудбай, малышок. У тебя есть время подумать. А мы тем временем отправимся в детский сад и наведаем малявку и посмотрим, как она там молит и ждет помощи от этих... Как этих спасателей ждет на помощь.
2: Кричать я не могу. Не могу! Меня даже не будут искать. Ведь все думают, что я на задании. Поэтому девочку никто не заберет из сада. И я провалю операцию. Нет, это невозможно. Нет, я не смогу.
3: Слушаю! Слушаю! Кажется, это позывные спасателей. Кто-то из них попал в беду. Так, иду на сигнал.

0: Ты на что купился? У-у-у. Ты на вот эту вот личность хвостатую купился? Эх ты, спасатель сейчас. Эх, вот так. Вот, хорошо.
1: Спасибо тебе, Робик. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, честно, Робик.
0: Да ладно.
1: Спасибо еще раз. Спасибо.
0: Благодарность – большая сила. Сомневаетесь? Спросите суперкнигу.

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Чем важна благодарность?
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. За все благодарите. Так записано на моих страницах, и это повеление от Бога. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: О, Кирилл, ты один? А где же Маша?
1: Она катается на новом велосипеде. Ей на день рождения вчера подарили.
0: А что ты подарил Маше?
1: Ракету. Вот, смотри.
0: Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Как настоящая! И что же сказала тебе Маша?
1: Ничего.
0: Как ничего? Ничего, ничегошеньки. А спасибо.
1: Ты понимаешь, Филин, у нее же теперь новый велосипед и все такое.
0: Но это не причина, чтобы ты сделал потрясающий подарок. И за это я расскажу тебе такую же потрясающую историю из суперкниги. Готов? Итак, однажды шел Иисус по дороге в Иерусалим, а навстречу ему 10 человек. Все они были очень больны и несчастны, а как увидели больные Иисуса, так и заплакали горько. «Пожалей нас, Иисус, наставник!» Сжалился над ними Иисус и, испытывая их веру, сказал, чтобы они пошли к священнику, показались ему, и, все будет хорошо. Больные отправились к священнику, хотя, наверное, по дороге удивлялись, что Иисус не сделал ничего чудесного. И вдруг... Приготовься, Кирилл. Еще по дороге в город все 10 исцелились. Их болезнь исчезла без следа.
1: Вот это... Да-да!
0: Вот это да! Представляешь? Но самое главное произошло дальше. Люди обрадовались и побежали по своим делам, которые у них накопились, пока они болели. И только один единственный человек вернулся к Иисусу, упал к его ногам и сказал «Спасибо!». Именно это и было необходимым условием для чуда. И только этот человек остался по-настоящему здоровым. Вот какая сила заключается в благодарности.
1: Здорово! Спасибо, Филин! Чудесная история!
2: Привет, а я к вам. Можно?
0: Конечно, можно. А что это с тобой, Машенька?
2: Да так, с велика упал. Ну его. Лучше посижу здесь, историю послушаю. И, кстати, Кирюша, я забыла тебе сказать спасибо за подарок. Отличная ракета. Даже лучше... велосипеда.
0: Конечно. А вы, друзья, умеете благодарить? Никогда не поздно научиться.
3: Дорогие друзья, быть благодарным очень важно. Бог щедро благословляет тех, кто умеет говорить спасибо.
4: Ну, как прошло задание?
5: Отлично. Все успели, всем помогли.
2: Оля была нам очень благодарна. И ее подружка тоже, между прочим.
4: Неужели?
2: Да. Мы рассказали ей одну историю из суперкниги.

0: о благодарности.
1: А история, кстати, весьма поучительная. Даже для меня. Жаль, что я не знала ее раньше.
2: И что же сказала эта подружка?
3: Спасибо!
2: Спасибо!
0: И, по-моему, сейчас самое время поблагодарить Бога за чудесный день. Присоединяйтесь к нам, друзья! Дорогой Господь, спасибо Тебе за любовь и заботу. Научи нас ценить все хорошее, что у нас есть, и быть благодарными во всем. Аминь.

без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Я очень счастлив. Вы уж простите меня, но я становлюсь очень счастливым, когда я пою о добрых новостях Евангелия. Слово «Gospel» означает «добрые вести», «Евангелие». Вот почему я написал эту песню, и этому посвящена программа «Gospel» в Америке. Добрые новости в форме музыки, представленной многими хорошими артистами. Наш первый гость рано научился от своих родителей, как прожить свою жизнь. И это естественно, не так ли? Его знания и опыт сослужили ему добрую службу в жизни и в служении. Когда его старшему ребенку поставили диагноз «рак», он обратился к силе и любви Бога, чтобы помочь своей семье пройти через трудные времена. И сегодня его дочери Рэйчел 9 лет, и она исцелена от рака. Ее отец говорит, что его цель — это вдохновить людей жить значимой жизнью

Вам нужны добрые вести? Кому нужны хорошие новости? Эта программа — ничто иное, как полчаса добрых новостей, положенных на музыку. Вот что слово «gospel» означает — добрые вести. Вот почему я написал эту песню для открытия. Вся программа — это перекресток евангельской музыки в любой ее форме. Мой первый гость был на этой сцене и раньше, не только для исполнения, но и для принятия высших наград Ассоциации христианской музыки кантри. В прошлом ноябре он получил вторую награду «Вокальная группа года». И это без шуток. Они также добились награды «Песня года» с их синглом «Без тебя у меня нет молитвы». Их звучание было сравнено с такими ведущими группами кантри,

Прекрасно, Мид Сауф. Друзья, я хочу услышать от вас. Видите адрес на моей груди? Это для вас. Я надеюсь, что у вас есть ручка и карандаш, и бумага, потому что я хочу, чтобы вы написали мне и рассказали мне, какой вид музыки и какие артисты вам больше всего нравятся, и что вы хотите услышать. Gospel America — это перекресток, и мы пытаемся приглашать каждый вид евангельской музыки. Почему бы нам не угодить и вам? И вам понравится даже больше, потому что когда ваши письма или открытки приходят к нам, у нас проходит лотерея, и мы вытаскиваем вашу почту и посылаем авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от артистов, которые выступают на передаче «Gospel в Америке». Таким образом, мы распространяем добрые вести. Итак, следующая группа. Она из Мичигана, и они принесли свой уникальный стиль современной христианской музыки в центр внимания с помощью альбома «Начало» и энергичными гастролями с Майклом Суитом. В этом году выйдет их второй альбом. Эти пять парней — ведущая группа в своем жанре. У них интересное и своеобразное акустическое звучание поп и просто небесная гармония. Я думаю, что вы найдете это изобретательным и прекрасным. Они сделали перерыв в записи, чтобы быть с нами. Встречайте Нува!

Вот почему мы снимаем «Gospel» в Америке, собирая вместе разные виды и выражения евангельской музыки, на перекрестке, который мы называем «Gospel» в Америке. Мы снимаем это в Нэшвилле, штат Теннесси, на TBN. Вы видите адрес на вашем экране, и я хочу услышать от вас. И чтобы вы внесли свои пожелания и помогли нам выбрать артистов. Много артистов хотят быть на нашей программе, и, конечно, мы хотим показывать музыку, которая вам больше всего нравится. Нам нравится все, поэтому мы хотим услышать от вас. И, конечно, когда вы напишете мне, ваше письмо автоматически попадет в нашу лотерею. И потом мы их вытаскиваем и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты. Кассеты артистов из нашей программы. Может быть, вы получите и эту специальную коллекцию, которая называется «Я помню Реда». Вы, может быть, знаете, что я женат на дочери Реда Фоули, одного из великих исполнителей музыки кантри. Но также его знали и любили за его евангельские песни. Никто не пел евангельские песни, как Ред Фоули. Он пел «Укради», «Пой покой в долине», «Ближе я иду к тебе». И некоторые из этих песен уже нет в магазинах. Последний альбом, который он написал и записал сам, был выпущен после его смерти, и он назывался «Песни для души». У нас есть этот альбом. Сначала мы даже не знали, что он существовал. Мы слушали этот альбом и просто плакали, потому что он пел так страстно, так, как мы никогда раньше не слышали. Эта песня есть в этом альбоме, и я ее раньше никогда не пел. Это из коллекции «Я помню Реда». «Я иду домой к Иисусу».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – диспут Ивана Грозного и Яна Ракиты. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: А прежде чем непосредственно коснуться диспута русского царя и Яна Ракиты, могли бы вы очертить, обрисовать общий фон, на котором, в контексте которого происходил этот диспут?
1: Александр, я думаю, чтобы говорить о диспуте, да, и начать вот с этого фона исторического, я бы хотел бы все же бы текст Священного Писания прочитать, насколько вот этот текст Священного Писания все же имеет свое продолжение от сказанных некогда слов Иисусом Христом, имеющее продолжение всегда и во все время, в каждое поколение. И, конечно же, в то 16 столетие.
0: То есть хотели бы предварить текстом из Священного Писания?
1: Конечно, рассказ.
0: Конечно. Ну, давайте откроем. Все какое те место?
1: Древние рукописи, насколько влиятельны были всегда в истории, в жизни. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». В принципе, не было такого периода, чтобы это Слово Божие молчало. То есть и по сей день мы сегодня живем, люди его читают, обращаются, оно проповедуется, и в 16 столетии оно тоже имело свою актуальность. Ну, вернемся мы все же.
0: На Русь пришло восточное христианство. На Русь пришло западное христианство. И вот, видимо, как это выглядело, как это сосуществовало?
1: Вот, Александр, мы говорили, да, в прошлый раз, что также христианство, которое вот, ну, было явлено там в виде реформации, оно и проникало и в русские земли, и в восточнославянские земли. И вот, ну, если мы говорим о Иване Грозном, уже отец Ивана Грозного, Иван, Василий
0: II Темный.
1: Василий, да. Он приглашал уже к себе в Московское княжество торговцев, ремесленников, художников, там, как написано в документах, там, искателей золота и серебра, парикмахеров. Вот. Это продолжало же традиции и при Иване Грозном. И, в принципе, при Иване Грозном появляется, при Василии уже появляется вот эта первая немецкая слобода в Москве, где живут, ну, не только немцы, но и голландцы, англичане, шотландцы. Но всех их именуют немцами. Это не этноним. Это вот такой, скорее всего, политоним, но имеющий общее такое значение для всех иноземцев, которые не владеют русским языком, да, славянским.
0: Немые
1: немцы, да. Но это не оскорбительно, это не унизительно. Эта традиция продолжается при Иване Грозном. То есть те же ремесленники, те же торговцы. То есть Иван Грозный открыт к тому, чтобы вот эти иноземцы приходили, вносили свой в какой-то клад, вот в развитии той же Москвы, княжества, и уже при нем, да, появляется первая вот эта немецкая кирха.
0: А насколько хорошо была обустроена, скажем, та же самая немецкая слобода? Ну, сколько много людей там было иностранных,
1: значит,
0: западных стран?
1: Больше, наверное, описание о немецкой слободе, о новой немецкой слободе, это уже будет при Алексее Михайловиче. У нас будет, наверное, программа, мы об этом чуть больше скажем. Но были, конечно, отличия. То есть вот в прошлый раз мы говорили, что люди, вот эти иноземцы, отличались одеждой. То есть ходили в других там кафтанах. То есть у них даже была архитектура там домов иная, отличительная. Вот одна особенность, они не носили бороды. Вот. Опять же, если мы будем говорить там о программе следующей, я чуть больше об этом скажу, не хочу сейчас останавливаться, но вот эти особенности, они тоже были. В силу, опять же, политических интриг Иван Грозный потом даже, ну, разорил, ограбил вот эту немецкую слободу. Это был 1578 год. А до этого она уже и горела в 1570 году Дивлет I, Гирей, сжег когда пришел в Москву. То есть она страдала, но уже потом при Алексее Михайловиче она очень обустраивается, вот, формируется, и в принципе уже появляется, вот как мы говорили в прошлый раз, даже какой-то городок такой, зарубежный, мы даже бы сказали, который очень любил в свое время Петр I там посещать. Но это мы будем говорить потом. Но, по крайней мере, вот мы видим, что те люди оттуда приходят в Москву, живут, в принципе, не поселяются и в Нижнем Новгороде, и во Владимире, и в Угличе, и в Астрахани. Появляются эти же люди, то есть оттуда, из-за рубежа, вот эти, либо кальвинистского, да, убеждений, принципов, либо лютеранских этих убеждений. Вот. Но нужно еще, думаю, сказать такой момент и обозначить его. В 1439 году заключается уния, она называется Кфлорентийская, между православной и католической церковью. Почему? Потому что с юга турки все больше и больше досаждают уже Византии. И чтобы как-то найти поддержку, помощь, православная церковь обращается к католической за помощью, чтобы она поддержала. И вот в самый острый момент, когда все же турки все ближе и ближе к этому Константинополю, и не просят помощи, там, чтобы да, были какие-то эскадры там, отправлены в помощь, поддержать их. Они отправляются там, да, из Италии, но очень медленно так плывут, что в конце концов все же в 1453 году Константинополь пал. Правители католические в Европе, они опасаются усиления московского княжества. Поэтому они не посылают своих ремесленников, они не пытаются сотрудничать вот с московским государством. Открытые протестанты, скандинавские страны, север германских земель, Швейцария. Вот Иван Грозный сотрудничает с этими государями, сотрудничает с этими же людьми, которые имеют, ну, свой профессиональный
0: навык. Насколько плодотворно это сотрудничество?
1: Плодотворно. Если мы, скажем, уже чуть позже, Борис Годунов, когда правил, да, когда закончилась уже династия Рюриковичей, то Москва очень сильно обустраивается в своем там, градостроительстве, дома, церкви те же появляются, все каменные, мастера зодчие, которые опять же, то есть протестантского такого, протестантских убеждений приезжают и помогают. Конечно, меняется облик в таком культурном своем значении, в экономическом даже значении, но не всегда так было. То есть, опять же, в силу какого-то веяния политического в ту или другую сторону, мнение, если мы говорим о Иване Грозном, оно менялось. Вот. Но, я думаю, может, тогда вернемся мы к диспуту. Да?
0: Восток в какой-то степени открыт для Запада.
1: Открыт. Открыт.
0: И вот на фоне соприкосновения и взаимопроникновения этих христианских культур и происходит.
1: Конечно, есть свои указы, есть свои постановления. Они не имеют права проповедовать, они не имеют права обращать. Уже с Алексеем Михайловичем будет уложение, которое в середине 17-го столетия будут четко прописаны, что за совращение из православия там, в лютеранство, то даже смертная казнь за это могла быть. Понимаете? И в принципе, постановления, они будут работать на протяжении даже нескольких столетий, вплоть там до 19 столетия, даже послаблений уже только при Николае II. Либо там не смерть, либо заменялась там каторгой, либо какие-то взыскания. Но эти люди могли жить там, строить свои там церкви, но не заниматься миссионерской работой.
0: Дружить дружит, но дружба это имеет определенные границы.
1: Границы, конечно. В то же время браки заключаться могли. Вот эти межнациональные могли. То есть они могли брать девушек, женщин, вот, русского вот, царства, подданства. Поэтому заключались браки. Но, опять же, воспитывать только в православной вере. Вот так.
0: И

0: Какова позиция, каково отношение вот к этому западному миру, к западному христианству Ивана Васильевича Грозного?
1: Позиция разная. Я думаю, что, может быть, вот показатель вот всему этому будет ну, вот этот диспут Яна Ракиты. То есть, мы сказали бы, Ивана, два Ивана, да, диалог между двумя Иванами. Вот. И надо сказать, что по значимости своей это очень яркий диспут. Вот в полемическом плане это один из первых, где сам царь, там вот, ну, царь державный, да, который конкретно дает ответ вот на это вероучение.
0: Ну, Иван...
1: Потом уже будет
0: был это... полемистом, способным, хорошим, неоднократно вступавшим в словесную борьбу. Вспомним того же князя
1: согласен.
0: Андрея Курбского,
1: да. Уже тот,
0: с которым
1: здесь, конечно,
0: он...
1: полемика с Курбским уже будет
0: позже. Открытое письмо, открытая публицистика.
1: Открытая, да. Это уже будет позже, Александр. Вот, я с вами согласен. И здесь очень, да, яркая полемика была с Яном.
0: Ну... Чуть-чуть скажите, кто такой Ян Ракита? Как он оказался здесь, в Московском государстве? Откуда мы о нем знаем? Вот чуть-чуть обрисуйте его так биографическую и...
1: Хорошо. Все дело происходило в 1570 году. Кстати, непростой год тоже для Ивана Грозного, для его правления. Очень печальный, очень даже страшный. Поход в Новгород в этом же году, в конец 1569 года и первая половина 1570 года. Угу. Это уже после, будет второй половины 1570 года, уже будут и казни там в Москве. Угу. Внешнеполитическая обстановка тоже нестабильная. В данный момент сейчас... Ну, вот в период Ивана Грозного продолжается война Ливонская за владение в Балтийских, и Балтийских землях.
0: Выход к Балтийскому морю.
1: Выход к Балтийскому морю. И вот в этот момент от Сигизмунда 2 августа направляется посольство к Ивану Грозному с перемирием, даже о мирном соглашении. То есть суть того, что могут ли христиане проливать кровь, то есть как бы не найти примирение. И,
0: от короля Речи Посполитой?
1: От короля Речи Посполитой.
0: К царю?
1: К царю Ивану Грозному, да. Значит, это посольство составляет первые люди страны. Первые люди страны, которые занимающие высокий очень статус. Это большая делегация, там несколько десятков человек. И среди этой делегации вот этот Ян Ракита. Это чех по национальности, принадлежавшим движению чешских братьев. Mm-hmm. Да? То есть, если вы помните, я думаю, зрители наши помнят гуситские войны, то есть, которое сформировалось целое потом движение чешских или моравских.
0: Янгус еще лучше.
1: Янгус, который был, да, представитель. Вот. И вот Ян Ракита, он последователь этих чешских братьев.
0: В составе делегации. Делегации из Речи Посполитой. Речь Посполитая в то время – это по преимуществу католическое государство.
1: Вот на этот момент это государство вот как раз-таки имело очень сильные позиции протестантские. Mm-hmm. Мы как-то в одной из передач говорили, это то время, когда реформация пришла на польские, белорусские, украинские земли.
0: То есть западное христианство в этой делегации представлено именно в лице протестантизма?
1: В большей степени это были протестанты.
0: Кальвинизма, лютеранства,
1: да.
0: И моравских братьев.
1: И моравских братьев. Плюс, можно сказать, что уже контрреформация набирает силу свою в Европе. И она набирает в Польше контрреформации, и в Великом княжестве Литовском. И посольство имеет еще цель предложить стать королем Польши Ивану Грозному. Во избежание, чтобы не стал католик. Понимаете? То есть вот такие интриги политические. То есть даже это. А Иван Ракита или Ян Ракита, он не имеет вот целенаправленно такое предписание обратить Ивана Грозного, обратиться к нему. Нет. Он просто как духовный наставник вот среди этих послов. Понимаете?
0: Все. Это такие капеллан, говоря современным языком.
1: Современным языком капеллан. Это

0: Иван Грозный был расположен, чтобы дискуссировать с этим человеком, понимаете? То есть он сам обозначил вот возможность пригласить его и выслушать его. И если вот это посольство где-то в Москву прибывает в начале марта, а с учетом того, что в это время находился Иван Грозный в Новгороде, он возвращается где-то в конце мая, 10 июня состоялся этот диспут 1570 года, и уже через 38 дней в письменный ответ был дан вот Ивану Ракиту на его тезисы. А Иван Грозный предложил ему обозначить 10 вопросов, которые он должен был ответить, согласно вот Аугсбургского вероисповедования.
1: Но был и между ними и устный разговор.
0: И был устный разговор, конечно. Иван Грозный выслушал, предложил ему вот ответить на эти вопросы письменно, и потом он также письменно получил
1: в ответ на
0: да.
1: эти
0: А почему мы письмена... об этом знаем? Да, об этом писали российские историки, продолжают этой темой интересоваться, и Цветаев, и Соколов, и другие историки. А первоисточника мы знаем от Яна Лосицкого, вот именно непосредственно знавшего и поговорившего с одним из представителей этого посольства. Mm-hmm. Это тоже историк 16 столетия. Вот он опубликовал вот эту встречу, диспут в 1582 году уже. Вообще, ответ Ивана Грозного сегодня имеется в 5 рукописи на славянском языке и 2 перевода. Это польский язык и латинский язык.
1: То есть 7 списков у нас есть.
0: 7 списков, но очень интересный момент, один список, который был найден в Холмской семинарии, это нынешняя территория Польши, в 1877 году. И был впервые опубликован в 1971 году.
1: Почти 100 лет.
0: Почти 100 лет. Знаете, где он был опубликован?
1: Это список славянский?
0: Ну, мы бы сказали, да. Это славянский. Это рукопись 16 столетия.
1: На каком языке рукопись?
0: Ну, в славянский, церковнославянский.
1: Церковнославянский.
0: Тот деловой язык.
1: Не на польском.
0: Нет, на польском нет. Да. И знаете, где это было опубликовано, рукопись?
1: Нет.
0: Ну, ваши предложения.
1: Ну, вот. По всей видимости, где-то в Европе.
0: Нет. Это было опубликовано в Соединенных Штатах Америки. А-а-а. Рукопись была найдена в Соединенных Штатах Америки, понимаете? Исследователь Валерий, эта женщина Тьюмис, вот в 1971 году опубликовав эту рукопись, ее исследование, рассказала, как эта рукопись вообще попала в Соединенные Штаты Америки. То есть при Первой мировой войне, когда Галиция была оккупирована австро-венгерскими войсками, капитан, который, ну, каким-то способом вот этому австрийскому капитану попала это в руки рукопись. И там, где он снимал жилье, вот в местного этого жителя, да, в знак благодарности он оставил эту рукопись. Тот, в свою очередь, отправил своему сыну, который жил в Соединенных Штатах Америки в 1921 году. Он был на тот момент униатский священник греко-католической церкви. Он ему отправляет в Америку, а уже затем Гарвардский университет в 1959 году покупает эту рукопись. Покупает эту рукопись, и она доступна для общественности. И уже затем вот эта женщина, исследователь, она открывает, публикует и становится известным. Вот эти ответы Ивана Грозного Ракиту.
1: Что ж, история рукописи, конечно, интересна, но хотелось бы знать, о чем разговор был.
0: Разговор, конечно, но стенографии нет. Но мы можем только реконструировать уже... Согласно.
1: В чем вот, сошлись?
0: Да.
1: В чем не сошлись этот представитель, царь восточной цивилизации христианской Московского княжества и представитель Речи Посполитой, исповедовавший христианство?
0: Вот и есть еще интересные тоже особенности. Вот этот Лан Лосицкий, да, который пишет, он историк, кстати, 8 томов написал о вот, чешском движении чешских братьев. Да? Вот интересно, он пишет, ну, если ему верить, да, Иван Грозный передает вот эту рукопись, обшитой дорогой тканью, украшенной жемчугом, золотом. Казалось бы, ну ничего себе, какой жест, да. Практически это целая книга, состоящая

0: из 82 страниц, 14 глав, и очень систематизировано все разбито по главам. То есть в первой части он дает какой-то общий ответ, затем он возвращается какой-то вот
1: Иван. Вопрос.
0: Иван Грозный идет, обсуждает какие-то вопросы, связанные с обрядовой практикой. Затем он возвращается к вам в следующих главах, он вас затрагивает вопросы веры, то есть, или как уже в свое время Лютера провозгласил, праведную верою жив будет. То есть Иван Грозный, насколько он соглашается, либо не соглашается вот с этой идеей, он это описывает. Вот. И каждая глава, она посвящена вот тематически обсуждению, ну, скорее всего, построению тому, что было, наверное, выражено Яна Ракита тоже в письменном виде, все ответы. И точно так же, наверное, в этой последовательности отвечал и Иван Грозный. Вот.
1: В чем они нашли соприкосновение, а в чем не нашли соприкосновение?
0: Так вот, исследователи говорят, что Ян Ракита все же, наверное, научен вот этой катехизации, да, вот этой школьной, которая проходила вот эту протестантскую школу, вот, в своей, может быть, дипломатии, тактичности, которая старается как-то донести это все любви, человек праведной верою жив был, вот, не сильно там, может быть, критикует там иконопочитание, может быть, какие-то такие моменты, которые разнятся, может быть, там в православии и в лютеранстве.
1: Толерантность.
0: Ну, так соблюдай какую-то толерантность. Но зная вот полемику Ивана Грозного, да, и даже с перепиской с Андреем Курбским, у него всегда очень так, ну, эмоционально в первую очередь, да, и очень даже, ну, насыщена какими-то...
1: Стиль кусачий.
0: Стиль очень кусачий. Поэтому первых три главы – это эмоции. Сплошные эмоции, которые там выражает Иван Грозный, возмущаясь. Например, там, ну как праведный верою жив будет? Да? Там, вера без дел мертва. Поэтому делаются акценты все же на делах человека, которые должны спасать. Он пишет акценты, что самовластие – это важный принцип, который Бог дарует власть государю, царю. И он должен щепетильно заботиться о своих подданных, то есть как имеющие там, ну, вот, жесткую власть. То есть он об этом пишет, то есть о каких-то других моментах. Поэтому где-то, ну, небольшой доли симпатии, возможно, можем так сказать. Иван Грозный где-то, может быть, и соглашается с небольшой долей, но в то же время все равно он критикует лютеранство. Конечно же, вопрос там иконопочитания, для него это очень важный, он об этом пишет несколько глав, что нет иконопочитания, поклонение иконам, это не то, что, например, в Моисеево времена было идолопоклонство. Это совсем другое значение. То есть пытается как-то аргументировать свою точку зрения. И, в принципе, это, ну, можно сказать, такой, ну, первый документ вот такого характера, вот, может быть, православной, лютеранской церковью. Но что самое, кстати, интересное, знаете, что, Александр, Мартин Лютер, когда уже умер в 1546 году, вот его последователь Филипп Меланхтон, ведь он пишет письмо патриарху Константинопольскому. Тот посылает своего дьяка, который находится в Виттенберге полгода, пишет о каких-то особенностях и привозит опять же Константинопольскому патриарху на греческом языке катехезис там Лютера, там аугсбургское вероисповедание. Вот. Затем уже последователи после Меланхтона, вот проповедники лютеранские, уже с Иеремием II патриархом, последним, Константинопольским, тоже ведут переписку. То есть пытаются как-то взаимодействовать, искать эти точки соприкосновения. Вот, и, ну, это тоже интересно. Вот, как-то с католической церковью меньше каких-то контактов, вот, а вот все же больше пытается найти эти точки соприкосновения, вот эти две традиции, которая зародилась в 16 столетии, и вот эта восточная уже традиция. Вот, поэтому, ну и вот историки писали и об этом, и, ну, вот этом диспуте и в 18-19 столетии, вот и современные историки об этом сегодня вновь возвращаются, об этом говорят.
1: Время идет, а какие практические уроки могли бы мы извлечь из происходившего тогда, столетия тому назад, для дня сегодняшнего, для нас с вами, для
0: Я
1: современного
0: думаю,
1: Востока и Запада?
0: Самое главное — это умение слышать и слушать. Ведь не был делегирован Ян Ракита непосредственно обратиться к царю. В то же время, то есть несмотря на все противоречивые какие-то стороны Ивана Грозного, он дает возможность сказать, он его выслушивает, дает ему аудиенцию, собирает думу свою, бояр. Вот в этой целой большой группе они выслушают его. То есть это умение дискуссировать. Конечно, может быть, по характеру не тот жанр или не в том содержании, как Ян Ракит обращается, да, немножечко иначе. Но в то же время происходит диалог. Это хорошая возможность, когда сегодня происходит диалог, где, я думаю, что, как мы и в прошлой теме говорили, это возможность дополнять друг друга. Ведь человек может быть чему-то научен. А ведь другой какой-то сосед, человек тоже может быть что-то показать, рассказать, к примеру, и, может быть, надо прислушаться. Не обязательно, там, например, менять там, ну, я не знаю, там, полную какую-то традицию или что-то. Есть. Но быть открытым к этому слушанию. Ну и самое главное, чтобы вот не закостенеть, как, может, мы говорили, как-то вот это происходило в период иудеев, в древности времен Иисуса Христа, читать Слово Божие, быть открытым к тому, чтобы Господь просвещал, исследовать, шаг за шагом дальше продвигаясь, чтобы в полной мере это Слово Божие освещало человека, давало человеку радость и надежду и помогало осмысленно принимать это Слово.
1: Спасибо большое, Олег, за интересный рассказ о неизвестных историях и страничках истории Московского государства. Спасибо. Будем ждать вас в следующих передачах. Дорогие друзья, во второй половине 20 века ряд писателей занял позицию. Пастернака не читал, но осуждаю. Пожалуйста, никогда не будьте таковыми. Прежде чем что-то осудить, с чем-то не согласиться, выслушайте, вникните, чтобы понять. А потом уже, взвесив, поразмышляв, помолившись, сопоставив со Словом Божьим, принимайте решение, как с прочитанным или услышанным быть. Будьте открыты Слову Божьему, будьте толерантны и гостеприимны к другим людям и другим мнениям. И да благословит вас Господь. Всего доброго. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы

Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте «смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать «ты обязан мне». Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь? Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать, «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким. Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом. Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит, «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит, «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать, «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас.
Как

Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально — сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится: если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Иоаннафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Иоаннафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Иоаннафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других.
Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер,
Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей. Тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь.
Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, нужно всегда помнить одно – Он рядом. В Евангелии от Луки есть интересный рассказ о двух учениках Иисуса, которые идут в селение под названием Эммаус. Ну, почему назвал я их учениками? Ну, во-первых, если человек к чему-то стремится и пока чего-то не знает, но узнав, принимает к сведению, это и есть тот, кто учится. Правда же? То есть ученик еще не все знает, но готов что-то изменить в жизни, как только получит и усвоит желаемые сведения. Итак, Евангелие от Луки, глава 24. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Надо же! Они ожидали от Мессии освобождения Израиля. Ну, скорее всего, от римской оккупации. Они ожидали торжества израильского народа под властью их нового царя. И вот на их глазах их царя распяли. Да, по-видимому, это полный провал. Они ожидали одно, а произошло все как обычно. Мечты, мечты, да. Да, мы тоже можем переживать подобное, сталкиваясь с верой в Иисуса Христа. Почему? Наш кругозор несколько отличается от того, какими категориями мыслит Всевышний. Мы заботимся о том, что окружает нашу жизнь. Желаем улучшить те условия, в которых живем мы. Мы можем рассуждать о том, как решить проблемы того мира, в котором живем мы, проблемы нашего времени. Господь же мыслит куда масштабнее. Он желает спасти и улучшить жизнь не только нашу, но и жизни всех тех, кто придут после нас, до самого конца существования мира. Того мира, в котором мы живем. Мы думаем о нас, о наших детях, ну, может быть, о внуках. Ну, ладно, может быть, о правнуках или праправнуках, но не дальше. А Бог мыслит о всех людях, от Адама и Евы до самого последнего человека, который будет жить при кончине мира. И еще, нам кажется, что благополучие нашей жизни – вот это та цель, которой нужно достигать, и это главное. Но Господь мыслит выше. Он желает, чтобы благополучие имели не только мы, но все люди во все времена вот на этой земле. И мы видим только то, что доступно нашим глазам, а Господь видит все. Он знает, почему Он поступает так, как поступает, и мы Его не понимаем в силу нашей ограниченности. Но мы же ученики, то есть мы можем ошибаться, о чем-то неверно мыслить, но получив от Бога знание, если мы в самом деле учимся, мы готовы принять к сведению и что-то изменить в жизни. И мы уже знаем, что в нашем мире путь Божий избирают далеко не все люди, потому что не все учатся.
Поэтому и Господь избирает тех, чье стремление к Нему Он видит от самого начала нашей планеты. Он наперед знает своих детей. Смотрите, что написано в послании к Ефесянам в первой главе. Буквально так. «Так, как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Когда избрал? Прежде создания. А вот еще послание к римлянам, 8 глава. Здесь написано так. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Видите, Он предузнал, то есть наперед видел тех, которые захотят спастись, которые захотят учиться. Он знал о вас, когда создавал землю. Он видел вас. Вот Его зрение. Не правда ли от нашего отличается? Но давайте вернемся к двум ученикам, которые идут в селение под названием Эммаус. Они разочарованы. Они разочарованы тем, что Иисус Христос, в Которого они, кстати, верили, не оправдал их надежд. Но как же они-то думали, что он разрешит проблемы их времени, их людей? Но вот что интересно, а что в это время делает сам Иисус Христос, сам Бог? Сам Иисус Христос, приблизившись, пошел вместе с ними. Да, когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Евангелие от Луки, 24 глава. Давайте продолжим читать эту книгу. «Тогда сказал Он им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он показал им вид, что хочет идти далее, но они удержали Его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Но не великолепная ли эта история? Два бедолаги разуверились в Иисусе, кругозор невелик, но не понимают они, почему это Он умер на кресте и куда потом девалось Его тело. Иисус приходит к тем, кого смущают сомнения. Он ценит стремление каждого человека к познанию Бога. Он не оставит никого, кто стремится к Нему. Он приходит, чтобы объяснить, начиная от закона и пророков, через все Писание. Да, это правда. Иисус – решение проблем не только нашего времени. Иисус решает проблемы мира, всех людей, когда-либо живших, и тех, кто будут жить. Иисус – это не только желание моей жизни и не только желание нашего поколения. Иисус – это желание всех веков. О чем же Он говорил этим двум человекам, идущим в Эммаус? Это большая тема. Если перечислять все тексты, написанные о Нем в Ветхом Завете, не хватит никакого эфирного времени. Но хочется сказать несколько слов об Иисусе Христе. В Евангелии от Луки Он это говорит двум человекам, двум ученикам, если хотите. Причем имя одного – Клеопа, а вот имени другого Лука не упомянул. Богословы говорят, что это специально для того, чтобы каждый из нас поместил свое имя. Потому что если вы стремитесь к Богу, Он обязательно к вам придет. Он сказал, что тот, кто Его ищет, обязательно Его найдет.
Когда душу гложет сомнение, связанное с именем Христа, надо помнить одно – Он рядом. Вообще Иисус о себе говорил в связи с тем, как в Писании словами пророков описана Его земная жизнь. Как мы знаем, Библия – это собрание книг, написанных пророками и апостолами. И, как мы верим, эти люди были вдохновлены Святым Духом. Ветхий Завет содержит пророчество о Спасителе, Новый же повествует о том, как все исполнилось. Первоначально Господь дал откровение через своего раба Моисея. Написанные Моисеем 5 книг составили первую часть Писания. Ее назвали «Законом» или «Торой». Еще пятикнижием. Это были такие книги, как «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И довольно длительное время именно эти 5 книг были священным писанием для всех людей до тех пор, пока эти книги не дополнили новые откровения от Бога, называемые Писанием. Это книги Иисуса Навина, Судии, книги царств, Пролипоменон, что значит летописи, книга Ездры, Неемии, Руфь и Есфирь. Все эти книги содержат исторические факты из жизни израильского народа и отдельных личностей. Далее эти книги дополняют книги поэтические. Это псалмы, песни песней. И книги учительные. Это книги Иова, притчи Соломоновы и Екклесиаст. Наконец, еще один отдел священных книг – это книги пророческие. Это творения пророков, которые действовали после разделения Израильского царства. Книга Исаии, Иеремии, Плача Иеремии, Иезекииля, Даниила и 12 малых пророков, так называемых малых, судя по объему пророчеств, то есть книга Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Аггея, Захарии и Малахии. Вот, собственно, упоминаемые Иисусом те части Священного Писания, того, которое мы называем Ветхим Заветом. Это и есть откровение от Бога. Это то самое учебное пособие. Именно им пользовался Иисус Христос для наседания своих учеников. И вот из слов Спасителя мира вот все это Писание предсказывало Его первое пришествие. Причем в подробностях. Вопрос, ожидали ли люди, знающие Писание Христа? В Евангелии от Иоанна будущий апостол Филипп, воодушевленный встречей с Иисусом Христом, заявил Нафанаилу о том, что они с друзьями нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки. Теперь вы знаете, что такое закон и пророки. Иисуса Христа из Назарета. Какой вывод? Да, ожидали, хотя, может быть, не все. Опять, кто хотел? Ну, кто учился? Для всех желающих в книгах Писания есть все, что нужно. В книге пророка Исаии предсказано то, что позже богословы назовут непорочным зачатием. Хотя, честно признаться, надо сказать, что этот термин придуман человеческий. Это человеческий термин. Но под этим подразумевается история, произошедшая с Девой Марией, которая сделалась беременной без участия мужчины. И тут надо оговориться, но термин «непорочное зачатие» не подразумевает, что любое другое зачатие, произошедшее в честном браке у любящих друг друга супругов, порочное. Простите, сам Бог заповедал еще Адаму и Еве до грехопадения, сказав: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Термина «непорочное зачатие» в Библии нет. Итак, пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Когда ангел Господень провозгласил Марии волю Господню, именно это пророчество отмечено как исполнившееся. А в книге пророка Михея пророчено место, где должен был родиться Иисус. «Ты, Вифлеем, Ефрафа,
из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Да, именно в Вифлееме он родился, о чем мы на Рождество поем. «В Вифлееме покой, тишина». Помните? «Лишь не спит там свято».

младенец рожден. Красиво. Мне очень нравится этот гимн. А в самой первой в синодальном издании книги «Бытие» есть намек на один из его титулов. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр – это символ царской власти. А еще сказано, из какого колена произойдет Спаситель? Именно из колена Иудина. Опять же, Исаия провозвестил, что его отвергнут, что он будет презрен, умолен перед людьми. А в книге Псалмов сказано, что буквально так: «Человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Мы знаем, как его предал Иуда, получивший от Иисуса на вечере кусок хлеба. Он сперва договорился с тем, кто желал Иисусу смерти, а потом указал на Христа, поцеловав его. А дальше пророк Захария, это записано в 11 главе его книги, он провозвестил о плате за предательство. Написано: «И отвесят в уплату мне 30 серебряников». И еще: «И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Из евангельского повествования мы знаем, что перед тем, как удавиться, Иуда бросил полученные за предательство 30 серебряников в храме, а священники купили на них земли горшечника для погребения странников. Получилось, что на эти деньги приобрели кладбище для бомжей. Как это печально! А как красочно представлены голгофские страдания Спасителя мира. Несколько строк, но таких ярких. Книга «Псалтирь», Псалом 21. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Да, подробностей жизни Иисуса в Писании много. Мне все не прочесть. Мы сейчас прочитали только некоторые. Я выбрал что-то для примера, то, что бросается в глаза. Но сегодня же Библия не дефицит. И если вы ученики и хотите узнать про Христа, это сегодня доступно. Но даже если это не так, то надо всегда помнить, что когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, Он рядом. Я привел пример того, какие места Писания мог приводить Иисус тем двум ученикам, которые шли вместе с Ним в Эммаус, и которые Он приведет вам, когда вы откроете Библию. А ведь ученики те и не сразу поняли, что Иисус-то совсем рядом. И мы тоже не сразу этого понимаем. Есть один текст из Писания, которому я хотел бы уделить внимание. В этом тексте сказано о том, кем является на самом деле Иисус Христос. Ну, если надо узнать о человеке, как его зовут, кто он, что требуется? Паспорт, не так ли? В документе все сказано: имя, отчество, год рождения, кто, когда, кем, что и как. И как бы хотелось бы, чтобы Иисус показал свой паспорт. Но в те времена паспортов не было. Но тем не менее, в нашем паспорте есть графа: имя, национальность, пол и так дальше. Есть текст с подобной графой, и относится он к Иисусу Христу. И я приглашаю вас прочесть из послания к евреям первую главу. Здесь есть такой текст. «А об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол твой, Боже, в век века.
жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему и помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И еще. Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса делала рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Смотрите, об ангелах одна информация, а о Сыне другая. Под Сыном здесь подразумевается Иисус Христос, Сын Бога. А далее о Сыне приведены две цитаты из книги Псалмов. Мы ведь уже поговорили о том, что о нем много написано в Ветхом Завете, и вот приведены тексты о Сыне. Первая цитата говорит о том, что Сын имеет престол, Он царь, и, как все цари, представительствует перед Вселенной с жезлом, символом власти. Второй текст говорит о том, что Он Сын, ведь сказано, что эти тексты о Нем, я не придумал, что это Он, Сын, основал землю. Но интересно, о ком на самом деле говорится в псалмах, из которых приведена цитата. Так вот, первая цитата приведена из 44-го псалма, и там с 7-го текста мы прочтем эти слова. И интересно то, о ком говорит писатель, описывая в псалме власть как царя. Он сравнивает ее как раз со словами, приведенного в послании к евреям, в тексте 8, «престол твой Боже», вот это еврейское слово «Боже», на самом деле это слово «Элохим». Еврейское слово «Элохим», что это за слово? По-еврейски «Бог Эль». В Библии это слово применяется по описанию к богам, языческим в частности. Но когда в Писании заходит речь о Боге истинном, то это слово приводится в превознесенном виде. Это архаичное «Элоах» – «Боже». Но в тексте это слово еще и во множественном числе – «Элохим». И автор послания утверждает, что это относится к Сыну. В 10 тексте цитируется Псалом 101, и говорится, что Иисус есть тот, кто основал землю, и небеса – дело рук его. Но не менее интересно то, к кому в этом писании обращается псалмопевец. А обращается он, называя его по имени, которое в третьей заповеди нельзя произносить напрасно. Знаменитый тетраграмматон. Его называют еще это слово Иегова, хотя на самом деле оно звучит немножко иначе. Это имя, которым назвал себя Господь, когда обращался к Моисею при неопалимой купине, и которое буквально означает «Я был, есть и буду тот, кто я есть». И автор послания к евреям утверждает, что это относится ко Христу. Когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Представляете, о ком речь? И кто это рядом с вами? Разве можно узнать, узнав такое, разочароваться? Благослови вас, Господь!

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Случалось ли вам когда-то думать, что ваши силы все на исходе? Что вы больше не в состоянии терпеть какого-то человека, какие-то жизненные обстоятельства? Наверняка такое бывало. Мы так все думаем, и довольно часто, к сожалению. Терпение не является характерной чертой нашего века с вами. И невероятно редки истории, подобные истории Кютенина Даниила Ивановича. Удивительный человек, пекарь блокадного Ленинграда. Он умер 3 февраля 1942 года. Ему было 59 лет. Умер он прямо на работе. Вы можете себе представить, что у него была за должность в блокадном Ленинграде? Его окружала на самом деле пища в изобилии, если говорить об одном человеке, то вроде бы казалось, рядом было много еды, которой он мог насытиться и которая могла бы продлить его жизнь, но он не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Он похоронен на Шуваловском кладбище, внесен в книгу памяти блокады Ленинграда. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, что когда сегодня, если вы сегодня войдете в интернет, найдете его историю и почитаете комментарии, которые оставляют люди о его кончине, об этой истории и о его подвиге, вы услышите или прочитаете, скорее, такие отзывы. Это не геройство, это глупость. Если бы он съел хоть грамм хлеба, да, он бы не достался какому-то ленинградцу, но он сам был бы жив и своим трудом мог бы многих еще накормить. Я сам читал эти отзывы своими глазами и не мог в это поверить. Он должен был жить. Он был важным человеком для своего города, ну и тому подобное. Сложно в это поверить. Сложно. Но можно только лишь прокомментировать такие комментарии об истории Кютенина Даниила Ивановича, еще раз повторив, что терпение не является характерной чертой нашего времени. И когда человек попадает в ситуации, которые испытывают его, испытывают на прочность, то он первым делом старается из этих ситуаций найти выход. Терпение выходом как таковым не считает. Но можно даже улыбнуться в ответ на мою реплику. Действительно, разве это не естественно желать освобождения от бремени испытаний? И когда мы встречаем какие-то испытания, кажется вполне разумно и правильно просить Бога поскорее избавить тебя от испытаний, в которых ты оказался, вместо того, чтобы просить силы достойно их перенести. Да, и всем нам разумнее, казалось бы, просить: «Господи, ты избавь меня от этих испытаний», а не: «Господи, дай силы мне достойно это пройти и достойно их перенести». Что мы говорим Господу в первую очередь, когда встречаем затруднения? Я думаю, что все мы в этом вопросе одинаковы. Конечно же, мы просим поскорее эти затруднения решить. Но стоит задуматься, а что все-таки Господу угоднее? Иисус Христос был для нас не только примером, не просто примером и образом невидимого Бога, но и будучи совершенным человеком, Он показал, как человек должен жить, как человек может жить, то есть значение вообще жизни Иисуса Христа и Его прихода Сына Божьего на землю не только в Его смерти, но еще и в его жизни. Он жизнью показывает в том числе, как человек должен относиться и к испытаниям, которые выпадают на его долю. Вся его жизнь была полна трудностей. В ней, но вместе с тем, в жизни Иисуса Христа, прочитайте Евангелие от корки до корки, вы не найдете места ропоту, недовольству или какому-либо сомнению в том, что Бог праведен и в том, что Бог любящий. Господь в этом

были мессианскими. Конечно, когда он был ребенком, когда он был подростком, когда он был молодым человеком, уже тогда проявлялось его совершенство, проявлялась его чистота, сила его нравственности, глубина его нравственности и духовности. Но еще он не выступал в роли Мессии. Еще он не объявлял себя и не показывал себя миру как посланник Божий, посланник Отца. Это произошло, он взял на себя миссию, выступил как Мессия перед народом после своего крещения. После того, как Иисус Христос явился народу у Иорданского берега, и Иоанн Креститель его крестил, произошло следующее. В Евангелии от Марка, в первой главе, мы читаем, что произошло после крещения Иисуса Христа. И мы видим, что не кому-то другому, а именно к нему, ему, то есть Сыну Божьему, было дано свидетельство с неба от Отца. Итак, Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. «И глас был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Кому обращение? Непосредственно к Иисусу Христу. Кому Бог дает свидетельство, дает свое слово и свое обещание, ну, можно сказать, обещание, не то чтобы даже обещание, это его твердое слово. Он объявляет, что ты мой сын. Сразу же после этого, ну, давайте себе представим, что кто-то могущественный, кто-то безграничный в своем могуществе объявляет вас своим нареченным сыном. Чего бы вы ожидали после этого? Испытаний каких-то тяжелых, которым он вас подвергнет, или подарков? Наверное, второго. Но мы видим, что сразу после объявления Иисуса Христа Божьим Сыном Бог посылает Духа Своего Святого. Для чего? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «И тогда, после крещения, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Обратите внимание, Бог своим духом ведет туда, где Сын Его будет испытан. Это значит, что воле Божьей было угодно подвергнуть своего Сына серьезному испытанию. То же самое Божье провидение допускает и в нашей жизни, не так ли? Что можно, как Иисус Христос встретил вот это, вот этот призыв отправиться в пустыню? Мне очень нравится история о трех моряках. Как однажды три моряка-христианина попали в бурю, и им удалось троим все-таки доплыть до берега, и один из них там на берегу сказал, как же бывает странно поступает в нашей жизни с нами Божье провидение. Иногда, когда начинается буря, Господь по молитве может успокоить бурю. Другой моряк ему на это ответил. Да, действительно, иногда бывает так, что по одной только просьбе христианина Бог может успокоить бурю в его жизни. А иногда он успокаивает моряка во время бури. А третий добавил. Ну, а иногда Бог просто дает силы доплыть до безопасного берега, не успокаивая ни моряка, не успокаивая ни бурю. Да, Божье провидение иногда допускает в нашей жизни то же самое, что Божье провидение допустило в жизни Иисуса Христа. И мы с вами знаем, что на протяжении 40 дней Иисус Христос пребывал в посте и в молитве. Он размышлял о той миссии, которая на него возложена. После того, когда он был крещен, после того, когда он получил дар Святого Духа, после того, когда Отец объявил его своим сыном, он понял, что это была отправная точка начала его миссии. Он рассуждал о предстоящем своем жизненном пути. Он собирался с мыслями, думая о том, чему он должен научить людей. И, конечно же, он рассуждал о конечной
точки

своей миссии, о жертве, которую он должен был принести. На протяжении 40 дней без еды и воды, находясь в пустыне, он пребывал в молитве и в размышлениях о том, что ему предстоит сделать. И вот к концу этого времени, к концу его поста и молитвы, пребывания в пустыне, является ему ангел, является некто, представляющийся достаточно дружелюбно, но то, что говорит эта личность, испытывает веру Иисуса, знаете во что? В те слова, которые месяцем ранее, 40 дней назад, сказал сам Небесный Отец. И сатана, это был именно сатана, так говорит Евангелие, бросает зерно сомнения. «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб». Иисус Христос понимает, что вот это предложение, это было не что иное, как атака на слова, сказанные Богом Отцом. «Ты Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Стоило только Иисусу податься на это предложение и превратить, и сделать из камней хлеб, он тем самым как бы поставил бы под сомнение слова Божьи, как будто бы он проверяет, а действительно ли этот мир поддается его власти, действительно ли он Божий Сын. На что Иисус отвечает, что не только хлебом одним живет человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Это для него было важнее, чем хлеб. И тогда второй раз дьявол берет Иисуса, он ставит его на крыло храма, на высокую точку, самую высокую точку здания храма, и предлагает ему: «Если ты действительно Сын Божий, ты бросься вниз». В Писании же написано, что ангелам своим даст заповедь, они подхватят тебя, понесут над землей, даже ногой не приткнешься о камень. Это, вот знаете, сложно на это сразу ответить. Ты веришь в Бога? Бог любит тебя? А тогда в чем проблема? Делай разные вещи, опасные глупости делай, ведь он же тебя будет охранять, он же будет тебя оберегать. Подвергай свою жизнь опасности, ведь ты же веришь, что Бог будет тебя оберегать и защищать. Что на это сразу ответить? Иисус вспоминает слова Священного Писания и говорит: «Так написано, не искушай Господа Бога твоего напрасно». И в третий раз, это было третье испытание, когда уже дьявол сбросил свою маску своей доброжелательности и демонстрирует Иисусу царство этого мира. Как это происходило, что это было за видение, нам, безусловно, трудно себе представить. Но Иисус в течение короткого промежутка времени увидел славу мирских царств, славу этого мира. И ему было предложено, что если ты преклонишься, если поклонишься мне, я тебе отдам все это. И ты будешь мудрым, любящим правителем, ты будешь творить справедливость, ты будешь защищать обездоленных, ты сделаешь все самое лучшее для этих людей, к которым ты пришел. И тебе не обязательно что делать? Тебе не обязательно на крест идти и умирать за них. Живи, обладай всем и делай добро. И тогда прямо Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Друзья, если свести все эти искушения к чему-то одному, то мы с вами увидим, что дьявол задает Иисусу один вопрос. Действительно ли ты Сын Божий? Действительно ли ты так близок с Богом? И дважды на прямое предложение доказать свою божественность Иисус отвечает отказом, проявляя твердую веру в то, что Он Сын Бога, и не иначе.
Иисус Христос не позволил себе даже тени сомнения в тех словах, которые слышал 40 днями ранее. 40 дней поста, сильные искушения. Все это могло, безусловно, сломить любого из нас, могло бы сломить и Иисуса. Но, друзья, Иисус не основывает свою веру в Бога, не основывает свое доверие Божьим словам на приятных ощущениях или на каких-то приятных переживаниях. Он просто верил. Он просто верил и верил непоколебимо. Он верил, что Бог не солгал, когда произнес: «Ты мой сын». Иисус Христос не допустил и тени сомнения в Божьем Слове, и его вера не пошатнулась. Хотя все, что его окружало, если поставить любого из нас на его место, могло бы сломить эту веру. Окружающая действительность, она не говорила о том, что он Сын Божий. Так или нет? Вот помните вопрос, который я задал. Кто-то могущественный, кто-то сильный, богатый провозглашает вас нареченным сыном или нареченной дочерью, объявляет всем: вот это моя дочь или этот мой сын. Что мы ожидаем? Подарков или испытаний после этого? Наверное, подарков. И вот когда Иисус услышал заявление Бога о том, что он сын, можно было ожидать что угодно, но только не пустыню, но только не присутствие врага рядом. Отец объявил, что он является его сыном. Бог Отец объявил. После этого ожидается и, наверное, хочется почувствовать присутствие самого Бога рядом. Ведь он же отец. Он же должен быть рядом с сыном. А кто рядом с ним? А рядом с ним враг. А что его окружает? А его окружает пустыня. Голая пустыня, голод и жажда. И туда его приводит кто? Туда его приводит Божий Дух, которого Бог Отец посылает ему. Поэтому окружающая действительность, она не говорила о том, что он является Божьим Сыном. Все, на что мог опираться Иисус, это были слова, которые произнес Отец 40 днями ранее. Но он не сомневался. Вы знаете, сомнение – это начало разрыва отношений с Богом. Когда зарождается сомнение, когда человеческое сердце воспринимает сомнение, то это начало разрушения отношений. Отношения начинают рушиться. И это справедливо не только по отношению к Богу. То же самое справедливо и по отношению к человеческим отношениям. Вот возьмите, вспомните, например, историю отношений первого израильского царя и второго израильского царя, Саула и Давида. Ведь когда Саул увидел Давида, вообще он с ним познакомился еще до Голиафа, еще до победы Давида над Голиафом, потому что Давид приходил в дом Саула, играл красивую мелодию на музыкальном инструменте. Это давало сердцу Саула некое успокоение, потому что периодически его одолевала депрессия. Библия все это описывает. Но Саул обратил внимание на Давида как на военачальника, как на правую руку в ведении войны после того, когда Давид победил Голиафа. С тех пор Саул приблизил к себе Давида и поставил его во главе войск. И Давид был очень успешен. В какой бы поход он ни отправлялся, он приходил с победой. Какие бы ни были трудные испытания, военные испытания, он выходил живым из этих испытаний и вновь возвращался с победой. На тот момент главным локальным врагом израильтян были филистимляне, и куда бы Давид ни шел со своим отрядом, он везде одерживал победу. И что говорили люди? Как люди встречали Давида после его побед? Иногда, вы знаете, люди так хвалят, что вот эта похвала, она превращается, наоборот, в проклятие. И когда Давид возвращался с военных побед, женщины, встречая его, кричали:
Саул победил тысяч

Давид победил десятки тысяч. Ну, понятно, здесь такая прогрессия торжества, то есть все больше и больше. Но Саул обратил внимание, что все-таки Давиду приписали большую победу, чем ему самому. И он, обращаясь, Священное Писание записывает, он, обращаясь к своим приближенным, говорит: Давиду приписали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему только престола моего не хватает. И в этот момент зарождается зерно сомнения. Точнее, его сердце принимает зерно сомнения. Сомнение поселяется, пускает корни в сердце Саула. И постепенно отношения между Саулом и Давидом начинают портиться. Все меньше доверия, все меньше любви. И оканчивается тем, что Саул посылает своих слуг, чтобы они убили Давида. И начинается история бегства. Давид убегает от Саула, прячется от него в одном месте, прячется от него в другом месте. Этому посвящено много глав Священного Писания, когда рассказу об этой истории. Истории того, как Давид бегал от Саула, а Саул искал его убить. С чего все начинается? Зерна сомнения. Зерна сомнения, которое принимает человеческое сердце, позволяет этому зерну прорасти, пустить корни и дать плод. Плод сомнения – это разрушенные отношения. Между человеком ли или между человеком и Богом? Между людьми или между человеком и Богом? Итак, профилактика духовного здоровья, таким образом, дорогие друзья, это профилактика сомнения. Мы должны делать все, чтобы не допустить сомнения в Боге и Его Слове. Мы должны быть укоренены в вере. Мы должны хорошо знать Слово Божье. И, конечно же, Ему всецело доверять. И когда обстоятельства скрывают от взора небо, когда неочевидной становится Божья любовь и забота, тогда, дорогие друзья, только вера может нам позволить увидеть любящего и заботливого Бога. Среди христиан бытует такое словосочетание «глазами веры». И ведь именно такими глазами Иисусу при жизни, когда он жил на земле, при жизни среди нас, при жизни на этой земле, именно глазами веры ему удавалось видеть выше и дальше порой удручающих обстоятельств. Иисус именно благодаря вере смотрел выше и дальше обстоятельств, обстановки, самочувствия, искушений. И у нас с вами выбор на самом деле не богатый. Мы можем с вами тоже либо смотреть на людей, на их недостатки, можем смотреть на обстоятельства, мы можем размышлять о тяжести обстоятельств, в которых оказались, об их невыносимости. А вы знаете, мы можем еще и на себя смотреть. Тоже порой не самое приятное бывает зрелище, потому что мы можем иногда даже впасть в уныние от собственных ошибок или слабостей. Нас окружает многое, что вопиет просто и кричит: а где же Бог в твоей жизни? А где же тот, кто назвал тебя своим сыном? А где же тот, кто говорит, что любит тебя? Да, это правда. Но мы можем, подражая Христу, во время испытаний верой, глазами веры, все-таки видеть Божье присутствие в своей жизни. Потому что и для этого тоже достаточно оснований в нашей жизни. И если мы сумеем глазами веры сосредоточиться на присутствии Бога в нашей жизни, сумеем глазами веры сосредоточиться на Его обещаниях, которые Он дал, мы, как и Христос, сумеем все преодолеть. Был еще один эпизод в жизни Иисуса, еще более драматичный. Это, конечно же, Гефсимания. Пример удивительного преодоления самого себя, которое оставил нам наш Господь.
Когда мы видим, как Сын Божий в Гефсимании молится, как Он страдает, как Он рассуждает, взять ли на Себя грех человеческого рода, принять ли на Себя вину за грехи людей, стоит ли отдавать свою жизнь за них. Мы знаете, что в этот момент, вот когда мы читаем вот это борение Иисуса в Гефсиманском саду, мы видим, как Он свой взор, мысленный, духовный взор, сосредотачивает вначале на своей боли, на том, что ему придется пережить, на разрыв с Небесным Отцом со своим, и это причиняет ему боль страшную. И он произносит после этого: «Господи, я не хочу этого делать». Он обращается к Отцу и говорит: «Я не хочу этого делать». А потом он переводит свой мысленный взор на что-то иное, на волю Божью. Он сосредотачивается на том, что ему доверил Бог. Он сосредотачивается на нуждах людей, на гибнущем человеческом роде и на том, чего ожидает от него Небесный Отец. И когда вот он на этом сосредотачивается, мы слышим уже другие слова. «Но пусть произойдет не то, чего я хочу, а то, чего хочешь ты». И на протяжении всех голгофских страданий, когда Он претерпел за нас эту муку, казалось, Иисус не обращает внимания на трудные обстоятельства. Он смотрел на Своего Отца. Его вера Отцу помогла Ему быть выше боли и выше страданий. За их пеленой Он знал, есть Божья рука. За их чертой, когда Он все пройдет до конца, Иисус знал, будет Бог и Его воля. Пусть так же будет и в нашей с вами жизни.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава

Богу. Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас, если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение. Легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение.
Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку.

Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана, смерть была рядом, но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен, только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятностей. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от Тебя. Я верю, Ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем Ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас.
У вашей ошибки нет никакого

ова оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе. Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее. Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятности. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз.
Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны». Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро.
У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось.

Случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности. Ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус,
Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях, а также об осознанном материнстве. И на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В нашей прошлой программе мы говорили о том, почему отказываются сохранить беременность женщины, которые являются так называемыми жертвами обстоятельств. Они перекладывают ответственность на других людей, например, на своего мужа, и говорят, ну, я бы родила, но вот не хочет муж. И мы говорили о том, что это неосознанный отказ от материнства. Но есть женщины, которые отказываются от материнства осознанно. Вот как это понять? Объясните.
1: Осознанный отказ от материнства. Да, действительно, есть такой тип женщины. На самом деле это женщины, которые несут достаточно высокий, имеют достаточно высокий уровень ответственности за свою жизнь, за свою семью. Женщины такого плана, они, как правило, перфекционистки. Они любят делать максимально хорошо свою работу, скажем так, несут достаточно высокий уровень ответственности за те дела, за которые они берутся. Это хорошие матери, хорошие жены, ответственные. Но при этом, если, допустим, женщины, которые неосознанно отказываются от материнства, это женщины с низким уровнем ответственности за жизнь. То есть они, скажем так, подстраиваются под обстоятельства и живут в соответствии, скажем, с тем, что у нее происходит в жизни, пытаясь как-то быть максимально гибкими. То второй тип, о котором мы сегодня говорим, это женщины с высоким уровнем ответственности в жизни, высокий уровень контроля жизни у таких женщин, и они, как правило, стараются продумывать стратегию жизни наперед. То есть у них есть определенный план жизни, они знают, к чему они должны прийти. У них есть какие-то определенные, скажем так, уже траектории развития для себя, для своей семьи. Как правило, когда такая женщина сталкивается с ситуацией, когда в ее жизнь приходит неожиданная, незапланированная беременность, они принимают решение об аборте, приходят именно уже с четким пониманием того, что это не вписывается в ее планы, это ей не подходит,
0: и она нарушена. На ее система, да, построенная.
1: Да, да, то есть какие-то помехи уже. Да. Скажем, аборт – это такая некая помеха, которую нужно устранить, и она приходит уже с таким четким пониманием, что ей нужно, когда нужно, и, в общем-то, уже даже знает, может быть, как она будет решать этот вопрос уже с готовым решением.
0: Но, тем не менее, вот вы говорите, что из них получаются и хорошие, очень ответственные матери, и супруги, на которых можно положиться. То есть, получается, здесь есть надежда на то, что эта женщина может обдумать свое решение все-таки и его изменить и стать ответственной матерью.
1: Да, и такой женщине в первую очередь нужно осознать именно свою ответственность перед ребенком, осознать, что тот организм маленький, который развивается внутри ее организма, это отдельная личность, которая имеет право на жизнь. Это человек, сформировавшийся с определенными уже внутренними органами, с системами, с определенным уже характером, темпераментом, который заложен, и, скажем, внешними какими-то чертами. И она, если понимает, что насколько серьезен аборт, каким образом он проводится, если вот все это раскрыть для женщины, то, как правило, она задумывается и меняет свое решение именно в пользу материнства, но при этом очень важно ей помочь осознать и вот как-то вписать в ее планы, скажем, в ее стратегию жизни, такого плана человека, именно вот материнство как часть ее жизни, и помочь ей осознать именно вот куда она может, скажем так, его деть, скажем.
0: Направить. Жизнь, да. Какое место он в ее жизни может занять, да? То, что это не нарушение планов, а наоборот, может быть, показать преимущество материнства. Ну вот ты сейчас забеременела. Посмотри, к такому-то возрасту твой ребенок уже, ему там будет 15 лет, а ты еще будешь достаточно молодая и можешь делать карьеру. Вот может быть так показать ей преимущество.
1: Да, на самом деле ребенок, он не является помехой, если эта женщина правильно выстроит. То есть ей можно как бы поговорить с ней о том, какие у нее планы послушать и, скажем так, и услышать ее стратегии, вот, вообще, какие она ставила цели перед собой, и вот их скорректировать в соответствии с рождением ребенка, скажем, может быть, отложить просто эти планы на более поздние сроки, либо проработать, как она будет, ну, скажем так, реализовывать их, но в период рождения ребенка и так далее, потому что современное общество, оно предлагает много решений. Если, к примеру, каких-то 100 лет назад, когда рождался ребенок, не было каких-то возможностей, на которые можно было там опереться, положиться, кроме, скажем так, близких и родных, то сейчас достаточно широкий спектр услуг, когда можно воспользоваться услугами няни там, или как-то опереться на какие-то там дополнительные ресурсы, которые дают там, допустим, общество. Если женщина ставила перед собой цель получить образование, она может как-то дистанционно его получать, либо перевестись на заочную форму и так далее. То есть в любом случае, если продумать с такой женщиной, как-то скорректировать ее, подстроить, скажем, беременность под ее жизненные приоритеты и позиции, то, как правило, такие женщины соглашаются и, в общем-то, согласны как-то что-то изменить.
0: Насколько такая женщина может вообще любить своего ребенка? Потому что вот вы рассказываете, такое впечатление складывается, что вот ребенок наравне с карьерой, с работой, с ростом профессиональным, с самообразованием, вообще с образованием, с покупкой квартиры, машины. А это ребенок, живой человек. И вот если он впишется в мои планы, ладно, так уж и быть, я его оставлю. И вот пугает то, что если вдруг ребенок, ну, она думает, что он впишется в ее планы, но на самом деле она увидит, что он требует гораздо больше внимания, чем она предполагала, или что он часто болеет, или что он не отличник, а она мечтала, что он тоже будет делать блестящую карьеру. Вот как здесь быть?
1: В такой ситуации я бы посоветовала женщине именно формировать правильное восприятие материнства женщины, то есть поговорить о ценностях, которые действительно важны в жизни, и, к примеру, что для тебя важнее, здоровье твоего ребенка или, скажем так, твои личные амбиции, к примеру, вводить их там по всем секциям и кружкам, либо просто построить, найти время пообщаться с таким ребенком и так далее. То есть говорить о тех моментах, которые действительно очень важны, там, построение отношений и так далее, которые помогут женщине именно понять, что есть, скажем, вещи, которые значимы в этой жизни, есть второстепенные вещи, такие как реализация, самореализация, какие-то личные, удовлетворение личных каких-то амбиций, в соответствии с каким-то стереотипом, которые вот приняты, скажем, в обществе.
0: А как обстоят дела вот с мужем этой женщины? Мы говорили в прошлой программе, что женщина – жертва, так называемая. Муж у нее, как правило, ну, достаточно жесткий, авторитарный. Она его во всем слушается. О, ему нравится, что его слушают. И если он сказал аборт, значит, будет так, как он сказал. А в данном случае какой подход найти к мужу вот этой женщины, к партнеру этой женщины?
1: Партнер этой женщины, как правило, либо человек подавленный, либо, когда у них достаточно хорошие выстраиваются отношения, партнерские, в понимании, каждый занимает свою определенную роль и сферу в этих отношениях, либо, что встречается гораздо реже, когда, скажем так, у них конфликтные отношения, и когда каждый пытается перетянуть одеяло на себя. В такой ситуации, как правило, нет необходимости общения с партнером, потому что если женщина приняла решение, осознала именно ценность материнства, то, как правило, она может достаточно аргументированно донести до своего мужа эту ситуацию, объяснить ему именно аргументы, привести достаточные для принятия решения о сохранении беременности.
0: Вот вы говорили еще о том, что женщина такая, она несет ответственность за принятое решение. Что это значит? Мне кажется, что в любом случае женщина несет, ну, как бы, несет последствия и несет ответственность, даже если она не хочет.
1: Ну, такой тип женщины, она, как правило, очень серьезно все осознает, она осведомлена, приходя в женскую консультацию, принимая решение об аборте, эта женщина, она немало читает перед этим, она изучает, скажем так, все последствия, то есть она изучает риски, на которые она идет, и приходя к гинекологу, она уже осознанно понимает, на какой шаг она идет, и, в принципе, с таким готовым, аргументированным решением она приходит.
0: Но вот мы говорим о том, что женщина все-таки является активным пользователем своей жизни. Да? Она все планирует, она знает, что она в жизни намерена делать. И все-таки женщина почему-то попадает вот в такую ситуацию незапланированной беременности.
1: На самом деле женщина, ведущая половую жизнь, она должна понимать, что в любом случае существует какой-то процент вероятности забеременеть в любом методе, при использовании любого метода контрацепции.
0: То есть, ну, такие женщины, наверное, не часто попадают в подобные незапланированные ситуации, но все-таки жизнь есть жизнь, да?
1: Да, действительно.
0: И понятно, что эта беременность может наступить. Вот все-таки хочется еще поговорить об осознанном материнстве, раз уж мы говорим в этой программе в принципе об осознанности, о том, что женщина, вот героиня нашей программы, да, собирательный образ такой женщины, сознательно подходит к своей жизни, в которой, к сожалению, пока места для ребенка нет. Но хорошо, если психологу удается ее, ну, как-то переубедить в том, что раз она уже беременная, вот она же может родить и вписать ребенка также в свои планы прекрасно, да? Но она осознавала изначально другое. Она строила жизнь изначально в своей голове без ребенка. А вот именно когда, как подойти к осознанному материнству, как воспитать, может быть, девочку, женщину, или сама женщина может что-то сделать для своего самовоспитания, чтобы стать осознанной матерью, такой ответственной.
1: Я думаю, что потребность в материнстве, она заложена в каждой девочке изначально, при рождении заложена Богом. И мы это можем видеть, когда девочка качает куклу. То есть уже изначально где-то внутренне у девочки есть потребность быть матерью, заботиться о ком-то, достаточно трепетно к этому девочки, как правило, в детстве относятся. Но под влиянием определенных факторов общественного мнения, скажем, среды, в которой она растет, может быть, семейных каких-то ценностей, она впитывает другие, скажем, цели, и постепенно, может, ее взгляд вот именно этой женщины

0: он формировался именно на достижении каких-то личных целей, именно что касается самореализации, личных амбиций. И вот эта потребность материнства, она постепенно угасала. И когда эта женщина приходит с желанием сделать аборт, очень важно ей помочь осознать, что материнство – это важно. Включить именно вот те заложенные в ней, скажем, начала, которые заложены Богом, природой, когда она именно испытывала желание заботиться о ребенке. И нужно поговорить с ней о том, что ребенок – это важно, о том, насколько важна человеческая жизнь. И вот когда женщина, в принципе, осознает, что материнство, оно влияет достаточно сильно на ее жизнь, и насколько оно ценно для каждой женщины, она, как правило, принимает решение для того, чтобы сохранить эту беременность и принять решение. Поэтому очень важно именно для этого типа женщины именно сформировать осознанную позицию как матери и вот там говорить о ценности.
1: А вот это, да, это действительно важно, когда уже женщина беременна. Речь идет о сохранении или несохранении беременности. Я имела в виду вопрос поставить более широко, хотела, да? Когда еще беременности нет, но вот все-таки можно созреть для материнства и в 20 лет, и стать прекрасной матерью, несмотря на достаточно молодой возраст. А можно и в 35 не созреть для материнства. Вот от чего это зависит? Все-таки одно из предназначений женщины – это быть матерью. И это не просто выдуманное предназначение обществом. Это то, что заложено в нас. Ну, как бы неверующие люди говорят, природой заложено, верующие люди говорят, Богом заложено. Это замысел. Женщина может выносить, родить и вскормить ребенка. И вот что вы считаете является самым важным в формировании осознанного подхода к материнству?
0: Ну, однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что складывается это, скажем так, потребность из многих факторов, которые окружают девочку, от ценностей, которые были внутри ее семьи привиты, от образа матери, которую она видела, и принимает решение, как правило, женщина, исходя из этих, скажем, позиций, и, как правило, вот именно образ матери решает, скажем, оказывает влияющее решение, когда женщина видит мать именно, которая проникнута сознанием своего материнства, сознанием того, что она жена, мать, которая созидает семейный очаг, как правило, такой девочке легче женщине именно сформировать внутри их положительный образ, если она видит, скажем, маму, которая посвятила себя, там, допустим, материнству, но при этом она, скажем так, негативно относилась, скажем, к этому вопросу, либо когда она видела, что мать вкладывала семейные какие-то ценности, но при этом отец не ценил этого, девочка где-то внутренне настраивается на то, что это на самом деле как бы не настолько ценно или не настолько нужно. И, к примеру, когда семья жила за гранью бедности, папа, к примеру, не заботился о семье, мама вкладывала все в семью, то, как правило, такая девочка, она опять же будет стремиться реализовать себя в другой сфере и считать, что материнство – это как образ какой-то, скажем так, женщины-жертвы или, скажем, женщины, которая претерпела некую неудачу. Поэтому, опять же, нужно как-то стараться и дать понять, что все-таки материнство – это положительные именно вот какие-то стороны материнства показывать и вот, ну, объяснить, скажем, вот эту позицию, донести до этой женщины.
1: Ну, Светлана, мне вот кажется все-таки, что если женщина вообще не созрела сама для того, чтобы стать матерью, как ее не убеждай, как не проводи с ней разъяснительную работу, сколько не беседуй с ней на эти темы, ее разум закрыт. А вот если уже женщина как бы внутренне созревает для этого, то тут просто любой легкий толчок, он ее направит в нужное русло.
0: Так? Да, и женщина, которая осознает, что действительно она готова стать матерью, которая открывает свою душу именно потоку любви к своему ребенку. Эта женщина, как правило, она уже испытывает любовь к ребенку, ей гораздо легче дается решение именно о том, чтобы оставить ребенка, принять это решение. И наша задача именно включить эту функцию, в функцию матери, в функцию, скажем так, женщины, которая изначально заложена в ней, потребность заботиться, любить. И, как правило, женщина, она с удовольствием принимает на себя эту роль, осознавая великую, скажем так, обязанность, которую доверил ей Господь.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо за участие в ней. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Мы говорили об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, другой. Он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну,

которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни. И были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору, воскресенье рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его, и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях, то есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8. Я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные. Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала с перила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились.
Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались: «Ой, так мне плохо, ой, что-то мне так не

чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? Он скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот. Я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу. И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом. Стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои».

насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. Сыночек мой любимый, эти были слова. Золотой мой. То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь. Думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления Твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь. Потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере. Не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, в нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый, и он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет.
Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России, но здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат, у нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там, у нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. В таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Эта любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии. Весит 45 килограмм. Так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулось, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал: идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте бесов. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил. То есть это огромные планеты. Недавно
там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает. Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрят дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть, у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, может, даже реветь. Скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить.
И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова, снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит, кто вас любит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе, я дал ей время покаяться, то есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы, и особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась. Говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда он все знает. Это они, она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте Иисус. Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово, знание. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание, говорю прямо, честно.
Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И я недавно, мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А неевшими не отпущу. Не хочу отпустить неевшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому ну, всякие, Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Ты здесь! Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь, вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, есть познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр?
Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда они познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: На эту непростую тему поговорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада видеть Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, как вы считаете, от чего вообще можно быть зависимым?
1: От всего.
0: Угу. От всего. Банально от всего.
1: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Угу. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучало в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины. Возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
3: Физиология разная.
2: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
0: А что значит, Маша, физиология разная?
3: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы ее так называем, да, что как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за действие, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химической зависимости, то они, у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что да, это тоже зависит от гормонов, от того, что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
0: Угу. Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости, на самом деле у женщин диагностировать зависимость сложнее. Просто почему? Да. Потому что женщины привыкли держать лицо, привыкли держать вот эту вот позицию, да, они реже появляются в местах каких-то общественных в неподобающем виде, просто потому что тема семейного имиджа – это то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказала, зависимость может быть вообще от чего угодно, да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Реально ли она вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
1: Я могу себя назвать человеком зависимым от сладостей, потому что я не знаю, почему.
0: А как это выглядит, что ты зависима?
1: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете, Может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Угу. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы ускоряют. Угу. Глюкоза поступает в кровь. Я не знаю. Но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости. Угу.
0: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
1: Ну, да.
0: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии? В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
1: Ну, удовольствие ты можешь, ну, не бесконтрольно, но...
0: Ага.
1: Тебе захотелось сладкого, ты получила удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть это сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты. Mm-hmm.
0: Ты что-то хотела сказать?
2: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто в привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложности. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. Мне тоже прям есть такое, что очень часто

0: что я не могу. Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое. Я не могу без сладкого.
1: Угу. Ну, типа... Тоже считаешь себя зависимой?
0: Я думаю, да. Но это не...

0: зависимостью назвать или это что-то другое все-таки. Ну вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, то я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются не сделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
1: Угу. И, кстати, вот надо же понимать, да, что есть зависимости, связанные с физикой, то есть с телом, и есть зависимости, связанные с эмоциями. Но и те, и другие завязаны на наших глубинных потребностях. И вот эта вот тема связана с тем, что вот ты сказала, там, зависимость даже от людей. Угу. Вот как она проявляется? В чем? Как можно сказать, что ты зависим от человека?
2: От его мнения, от того, что он скажет, то, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, с которым ты живешь. Это уже больше даже возможно.
1: Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут оказывается история семейных тайн. Да,
2: и как бы я чувствую себя реально зависимый или даже созависимый от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда мне я прихожу домой, я любезничаю, я... А могу я поставить четкие границы? Но у меня плохо с этим идут дела.
1: Кстати, вот этот интересный момент, есть. То, что ты сказала, да? Есть, на самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
2: Да, я через эмоции все это...
3: Угу. Я бы хотела еще сказать о том, что... Ну, вот мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, разновидности зависимости, про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой...
1: Ты куда-то улетела.
3: Да, куда-то улетела. Вот. Потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость. Да? Всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. В него, конечно, чаще всего впадают лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренческими, религиозными, духовными моралиями, вот, но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода, здесь выступает такая зависимость, как созависимость, как сказала Таня, когда женщины более тому подвластны, когда нужно всех спасти, всем помочь, это своего рода тоже зависимость, когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. Это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость, что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Ну, также у нас есть, как девчонки сказали, ну, там химические зависимости, это все понятно, да, то есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, ну, вот какие-то такие основные... И любовная зависимость, да, это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне тут подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
1: Пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы, там, игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там, типа, свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. расслабиться, спасти. Ну, у женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические типа от сладостей и эмоциональные зависимости, и созависимости. То есть это как раз-таки те

0: состояние, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы какую-то свою потребность в удовольствии, в радости, такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
1: Ну да, то есть, ну, у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, ну вот, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть, когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.
2: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, ну и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Есть привычки, которые просто помогают тебе, ну, не забыться, а
0: уйти от реальности,
2: отвлечь тебя от чего-то. Ну, вот у тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Вот, как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар. Ну, скучный, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? Ну, там, 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь: ну ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там, общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот так вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
1: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
0: В общении или отвлечении.
1: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнеров? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. И человек не приходит, поменяю мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывают порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там не помещаются.
2: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
0: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость, это просто мотив получить что-то смежное с этим. Пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это, ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
2: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
0: Да, да. В том числе.
2: С зависимостью бороться уже нельзя?
0: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
2: Смещение одной привычки на другую.
0: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
1: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель мотивы, потребность, то есть все-таки, что я хочу. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит, потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом, очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
0: и
1: переключился на другую зависимость, да, на типа менее вредную. Вот. Но почему вообще плохо, ну, почему вообще нужно избавляться от зависимости?
0: Угу.
1: Это такой вопрос. Почему?
0: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
2: Ради своего физического, психологического здоровья.
3: Ну да, зависимость. Ради самого. Если плохая, и она тебя разрушает, то как бы...
0: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
2: Всем, кроме себя, трудоголизм это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
0: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
2: Как они тогда развлекаются? Как, ну, как они живут,
0: а
2: если
0: зачем?
2: Вся их жизнь — это работа?
1: Это же жизнь, работа. А, ну, то есть, как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну, вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну, вообще про зависимость. Вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями. Это такая...
0: Аксиома.
1: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть, зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость, от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали, допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да, когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в его руках, это может быть про некое доверие, да, это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да, в понимании каких-то мыслей, да, в такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где, жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, ну, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким вообще... Самоактуализированным. В общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
2: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
1: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешь себя зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому. Да?
0: У тебя уже сформированы, да, определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую, потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна. Потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других. Но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти

уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч, до свидания.

0: Мы в Иерусалиме у стены плача, и израильский гид Андрей Бозик пригласил нас сегодня совершить необычайное путешествие. Андрей, что это будет за путешествие?
1: Давайте мы с вами пройдем по Иерусалиму 50 дней, от Пасхи до Пятидесятницы. Сделаем такой не совсем стандартный тур, как мы привыкли, а пройдем кратко по нескольким местам, чтобы иметь представление вообще, что же происходило в этот период.
0: Приглашаем телезрителей.
1: Да.
0: Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Пойдемте погуляем по Иерусалиму.

0: Итак, друзья, добро пожаловать на Ильонскую гору. Последняя неделя начинается здесь, при жизни Иисуса, и здесь заканчивается его земное пребывание. Ильонская гора упоминается в будущих пророчествах. Иисус должен вернуться сюда физически. Мы читаем в Откровении Иоанна, что все увидят его сразу. В Финляндии, в Африке, в Австралии. Но физически он придет на Ильонскую гору обратно.
1: Чтобы рассказать о последней неделе земной жизни Иисуса Христа, Андрей отвез нас на смотровую площадку Ильонской горы или Масличной. Почему у нее два названия? Ильонская происходит от слова «елей». А если перевести название горы дословно с иврита, то Масличная гора. Она была издревле засажена маслинами, отсюда и произошло ее название. На этой горе происходили важные события в прошлом и произойдут еще более важные в будущем. Именно с этой горы Иисус торжественно въезжал в Иерусалим на молодом осле. Толпы людей приветствовали его как царя, постилали пальмовые ветви и свои одежды перед ним. Через несколько дней на этой же горе, в Гефсиманском саду, его арестовывают, чтобы затем предать смерти. Последняя неделя земной жизни Иисуса Христа начинается на Ильонской горе, и здесь заканчивается его земное пребывание. После своего воскрешения, спустя 40 дней, с этой горы Иисус возносится на небо. В книге Откровения Иоанна написано, что Иисус вернется сюда физически, и с этого начнется воскресение мертвых. Сейчас на склонах горы располагается еврейское кладбище. Ближе к вершине горы – современное, а ближе к Кедронской долине – древнее, относящееся к эпохе первого и второго храмов. В настоящее время на горе насчитывается не менее 150 тысяч могил, некоторые из которых приписывают ветхозаветным персонажам, например, Авессалому, сыну Давида, и ветхозаветным пророкам Малахии и Захарии. Быть похороненным на этом кладбище считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон. В книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдет на Масличную гору, и оттуда, по звуку трубы, из Икиля начнется воскресение мертвых. Именно по этой причине быть захороненным здесь является большой честью. Захоронение продолжается по сей день. Отсюда хорошо видно католическую церковь Доминус Флевит, что переводится на русский язык «Иисус плакал». Она посвящена тому событию, когда ученики обратили внимание Иисуса на красоту и величие храма. На что Иисус им ответил, что скоро все это будет разрушено. Что и произошло. Спустя 40 лет весь Иерусалим был полностью стерт с лица земли римлянами.

0: Следующее место нашего путешествия, куда мы отправились после смотровой площадки на Масличной горе, это Гефсиманский сад. На большом автобусе время в пути заняло около 15 минут, хотя можно и пешком быстрее дойти по дороге с довольно-таки крутым спуском. Ведь сад находится совсем рядом, буквально рукой подать. Для пешего маршрута очень важно, чтобы ваша обувь была спортивно-туристического склада с хорошей рифленой подошвой. А на автобусе приходится давать кругаля, потому что его габариты не позволяют преодолевать старинные узкие извилистые крутые дороги на склоне Елеонской горы. Сам сад находится у подножия западного склона, в долине Кедрон, восточнее старого города Иерусалима. Слово «Гефсимания» произошло от слов «гадшманим», что на иврите буквально означает «масличный пресс».
1: Добро пожаловать в Гефсиманский сад. Оливковое дерево очень уникальное, поэтому оно символизирует вечность. Оливковое дерево, даже тысячелетнее, производит того же качества оливки. Вон то старое дерево, с него собирают такого же качества оливки, как и из этого. Теперь Гефсиманский сад знаменит событиями, связанными с Иисусом Христом. Итак, Иисус спраздновал еврейскую Пасху в городе, и это празднуется обычно поздно вечером. Примерно в 12 ночи. В общем, они выпили вина, поели, настроение хорошее. Мы читаем, воспевшие пошли на гору. Иисус мучился два раза. Первый раз здесь и второй раз завтра утром на кресте.
0: На склонах горы испокон веков выращивали масличные деревья. И при наступлении сезона сбора урожая собирали оливки. И в этом же саду из собранных плодов с помощью масличного пресса выжимали масло. Безусловно, такой сад не мог быть общественным. Масличные деревья находились в руках частных владельцев и приносили им большую прибыль. Следовательно, хозяин сада был либо учеником Христа, либо сочувствующим, отчего и разрешал Иисусу Христу с учениками приходить сюда. В настоящее время за огороженным забором взору туриста предстает небольшой сад 47 на 50 метров, в котором растут 8 очень древних олив. Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом Италии в 2012 году, показало, что некоторые из них относятся к числу древнейших, известных науке. Традиционно считается, что это место моления Иисуса Христа в ночь ареста. Согласно Новому Завету, Иисус и его ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса в ту роковую ночь.

0: христианстве Гефсиманский сад почитается как одно из мест, связанных со страстями Христа, и является местом христианского паломничества. Известно, что на месте моления в IV веке была построена византийская церковь, позднее разрушенная. В середине XII века была построена новая церковь, впоследствии также разрушенная. В настоящее время в Гефсимании находится несколько христианских церквей. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы Иерусалимской Православной Церкви, также Русская Православная Церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1885-88 годах императором Александром III, и самая ближайшая к саду Церковь Всех Наций, построенная францисканцами в 1924 году. Перед алтарем находится камень, на котором по преданию молился Иисус в ночь своего ареста. В храме всегда полумрак, память того, что события, которым он посвящен, происходили ночью. Стены украшены мозаиками, Гефсиманское моление, поцелуй Иуды и взятие Христа под стражу.
1: Иисус вышел из Иерусалима и пошел на гору Елеонскую помолиться.
2: Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
1: Иуда Искариот предал Иисуса за 30 сребреников. Иисус знал, что час его смерти за грехи людей близок. И он молился.

0: Отче, о, если бы ты благоволил, пронес чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет.
1: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был пот его, как капли крови, падающие на землю.

0: что вы спите. Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иуда. Целованием ли предаешь сына человеческого?
1: Господи, не ударить ли нам мечом?
2: Сюда, взять его!
0: Стойте, довольно!
3: Это чудо!
0: Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы.

0: Мы с вами пришли в начало Виа Долороса. Здесь раньше была крепость Антония, где сидел Понтий Пилат, который судил Иисуса. И вот в пятницу утром еврейские лидеры, священники, первосвященники привели Иисуса на суд к Пилату.
1: После Гефсимании мы отправились в старый город, чтобы пройти по скорбному пути Виа Долороза. Как мы уже знаем, Иерусалим был полностью разрушен в первом веке нашей эры, и тут возникает вопрос, откуда мы можем знать, что Иисуса вели именно здесь, по этому пути? Описание этого маршрута было впервые дано в конце 13 века доминиканским миссионером Рикольдо де Монтекроче, а установлен он был в 14 веке монахами-францисканцами из кустодии Святой Земли. Маршрут крестного пути начинается от места, где когда-то стояла римская крепость Антония, где по преданию Понтий Пилат совершил суд над Иисусом и ведет на запад по Старому Иерусалиму до храма Гроба Господня. На улице Виа Долороза до храма расположено 9 остановок крестного пути Иисуса Христа. 10-я остановка находится в часовне франков, примыкающей к фасаду храма Гроба Господня, справа от входа в храм. Остальные 4 находятся непосредственно в самом храме. Современные ученые считают, что суд над Иисусом происходил во дворце Ирода. Это современная башня Давида у Явских ворот. Однако маршрут паломников более ориентирован на традицию.
0: Мы с вами пришли на гору Сион, и одна из первых остановок как раз возле Сионских врат. Чем они знаменательны? Это ворота, которые были построены еще в период Турецкой империи, 16 век, но нам они знаменательны, по крайней мере, в современной истории, когда в 48 году началась война за независимость. К сожалению, израильтяне проиграли, и арабский легион иорданский захватил старый город, и граница между Израилем и Иорданией проходила далеко не здесь. Но в 67 году наши войска пробились через блокаду иорданскую на старый город. И один из основных проходов, который пробили наши войска, чтобы попасть внутрь старого города, это Сионские врата. Вы можете увидеть за моей спиной эти отметины на камнях, как раз от вот этих боев, от стрельбы, которая осталась после шестидневной войны. Достаточно знаменательное место, Сионские врата. На Сионской горе у нас есть еще несколько интересных мест, такие как горница Тайной Вечери, могила царя Давида, церковь Дормит-Сион, место Успения Марии Богородицы, католический храм. Достаточно интересная гора Сион. Приезжайте сюда, погуляем.
1: И вот мы подходим к основному месту событий в день Пятидесятницы – горе Сион. Сейчас она находится за пределами стен старого города. Когда во времена турецкого правления город обносили стеной, то гору не включили в городскую черту. Площадь Иерусалима времен Иисуса Христа была почти в 2 раза больше, чем площадь времен турецкого правления. С севера гора Сион ограничена южной стеной старого города – Сионскими воротами, с востока – долиной Терапион или центральной долиной, с юга и запада – долиной Геннома.

Итак, мы с вами зашли в горницу Тайной Вечери. Место, которое знаменито тем, что здесь произошло два главных библейских события. Это первое, когда Иисус с учениками праздновал свою последнюю Пасху, еврейскую Пасху, как положено, как все евреи празднуют по сей день. И следующее событие произошло больше, чем спустя 40 дней, когда Дух Святой сошел на апостолов, и этот день называется Пятидесятница, который празднуется евреями через 50 дней после начала еврейской Пасхи. Мы знаем, что Иисус воскрес через, на третий день, мы знаем, да? Потом Он еще 40 дней ходил с людьми, и потом вознесся на небо. И через 10 дней буквально они молились вместе, может быть, в этой даже горнице. Мы, к сожалению, не знаем точное местоположение, но вполне

Возможно, что и здесь они молились, и Дух Святой сошел на них, и, в принципе, с этого момента родилась, в принципе, церковь христианская. Здание очень, очень интересное. Здесь встречается и архитектура крестоносцев, и архитектура мусульман, и надписи на арабском, потому что после того, как крестоносцы были побеждены мусульманами, и они вынуждены были покинуть Святую Землю, то мусульмане использовали это место для молитвы. Здесь есть михраб, традиционная ниша, которая показывает, в какую сторону нужно молиться всем мусульманам. Но так или иначе, сотни лет верующие приходят на это место, молятся, благодарят Богу за Дух Святой, который сошел на них. И это интересное место прийти, посмотреть. Здесь есть оливковое дерево, которое символизирует Иисуса Христа.

Сионская горница – это двухэтажное здание, построенное на месте, где по преданию совершилась Тайная вечеря, и произошло сошествие Святого Духа на апостолов. За прошедшие века она разрушалась и перестраивалась. Нынешнее помещение Сионской горницы возведено францисканцами в XIV веке в готическом стиле. И сама комната, она же горница, находится на втором этаже.

0: На стене здания Сионской горницы висит табличка, указывающая на то, что здесь находится могила царя Давида. И гид Андрей рассказал нам интересные факты об этом.
1: Мы пришли с вами, друзья, к месту, которое, как и уже говорилось ранее, горница Тайной Вечери, но на нижнем этаже, на уровне земли, есть место, которое называется могила царя Давида. Интересное место, на самом деле. Мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, что царь Давид был похоронен в городе Давидовом. И теперь вопрос, это ли является тем местом, где жил Давид и где он был похоронен? Ответ очень прост. Это абсолютно неправильное место для того, чтобы увековечить могилу царя Давида. Тогда откуда же растут ноги в этой истории? Мы должны вернуться с вами назад в период крестоносцев. Когда пришли крестоносцы на Святую Землю, мы знаем, это произошло в 1099 году, и потом они построили здесь свое царство, которое продлилось почти 200 лет. Они ошибочно определяли разные места библейские неправильно. У них не хватало знаний, не хватало ученых, потому что мы знаем, что это была армия. Крестоносцы, они пришли завоевывать, а не изучать эту страну. И в этом месте, на горе Сион, крестоносцы определили, что это был город Давида. И поэтому по сей день это место посещается туристами. Но самое смешное, что евреи, которые не признают крестоносцев, не хотят ничего общего делать с крестьянами, они на этом месте создали объект поклонения. Здесь проводятся богослужения, молитвы на гробнице царя Давида. Но мы знаем точно, что город Давида был не здесь. Он был ниже по склону, рядом, недалеко от храмовой горы. А гора Сион, сегодняшняя, современная, она ничего общего не имеет с городом Давида. Но это достаточно интересное место. Можно зайти как один из объектов туристической поездки. Но мы знаем точно, что это место неправильное. И идея поставить здесь могилу Давида принадлежит крестоносцам.
2: Наше, казалось бы, короткое однодневное путешествие по Иерусалиму быстро подошло к концу. Хотя события, о которых мы говорили, имеют огромное значение, изменившие ход истории последних тысячелетий. Это новая эпоха, новый календарь и Новый Завет. И наша телевизионная редакция «Путеводитель по Израилю» очень рада, что нам удалось совершить это важное путешествие вместе с вами по этим удивительным местам Святой Земли.
3: Знаменитые Сионские ворота сделаны крутым лабиринтом для того, чтобы меченосцы, копьеносцы не могли использовать свое оружие, когда они продвигались вовнутрь города.
4: Сегодня так непонятная погода, с утра было очень холодно, прямо минус, наверное, 15, а сейчас уже ближе к 30. Вот, приходится раздеваться.
1: Ты меня начал снимать? Мы стоим возле австрийской гостиницы.

В книге Бытия, в главе 3, стихе 15, Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите мне в глаза. Сатана начинает беспокоиться. Он начинает беспокоиться о том, кто же будет этим победителем и чемпионом. Это царь Давид. Кто это? Кто это? Он начинает думать, может ли это быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскресает из мертвых, он сказал, вероятно, так. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорил, «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, тогда сатана знал, вероятно, это он и есть. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, этот чемпион, Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». На кресте. Я представляю сатану, говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». И неожиданно они повесили в аду плакаты, которые говорили, «Мы убьем Сына Божьего на кресте». И то, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона, и мы собираемся поджечь все 6 бетонных плит. И вы видите это пламя. И его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит и потом вырваться из пламени. Джон Компта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Знаете, что машина может проехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Компта пытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своим лбом. Более 1300 килограммов льда.

Иисус открыл мне глаза. И впервые в этом баре я увидел тот мир, который там действительно существовал. Знаете, что там было? Большой толстый ноль. Я сел в свою машину, я поехал с женой домой, мы вошли в нашу квартиру. Моя жена вошла и села на диван, а я ходил взад и вперед в гостиной, как лев, привязанный в клетке, вокруг которого находился окружающий мир. И я был несчастлив. И я сказал, я искал всю свою жизнь того, чтобы заставило меня почувствовать, как я всегда хотел почувствовать. И мне не удавалось это найти. Я подошел к своей жене. Я не знаю, почему я сказал ей это, но я посмотрел ей в глаза. Я посмотрел ей в глаза и сказал, Джейна, как я к этому пришел? Моя жена посмотрела на меня и сказала, что ты имеешь в виду? Я спросил, как же мне это сделать? Она говорит, что ты имеешь в виду? Я спросил, как мне нужно молиться? Моя жена встала с дивана, подошла ко мне, взяла меня за руку, и мы вошли в другую комнату, и я упал на колени рядом с ней. И знаете что? Ты думаешь, что ты большой, здоровый мужчина, пока не придет день в твоей жизни, и ты поймешь, что ты абсолютно, абсолютно ничто. И ты лучше стал, будешь смиряться перед всемогущим Богом. И я стоял на коленях. Я стоял на коленях с моей женой. Моя жена стояла на коленях рядом со мной. И я держал ее за руку, и она привела меня к молитве. И я сказал, «Иисус, я знаю, что я грешник. Войди сейчас в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И дай мне все, что у тебя есть, Иисус. Войди в мою жизнь, Иисус». Когда я произнес эту молитву, моя жена встала, и я встал рядом с ней. И я почувствовал тепловой удар, который вошел через мой указательный палец и вышел через большой палец на ноге, и сказала Библия, что я стал абсолютно новым творением во Христе. Старое ушло, я стал абсолютно новым. Вы видите эти бетонные стены? Брэд Таттл подпрыгнет в воздухе, и он разрушит все эти три слоя. Берри Хендли справится с 2 метрами бетона. Он тоже подпрыгнет в воздухе и разрушит обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона на 2 разных сторонах. Вы, вероятно, видели человека, который разбивал кирпичи своей головой, но они были не такие большие. Джон Компт, один из быстрейших людей, разобьет огромную стену из бетона своим черепом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы эти люди сделали это. Брэд Таттл, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот это представит колдовство и оккульт. Вот это будет представлять привычки, вредные привычки к никотину, алкоголю, пристрастия. Не позвольте этим химикатам и извращениям руководить и править вами.

основной вопрос, который сегодня задает молодежь, тоже может остановить эту боль. Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка, и она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто были, они были порезаны бритвой. Я спросил, что случилось. Она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой и совершить самоубийство. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить эту боль? Вы слышите меня?

0: Мы живем в очень болезненном обществе.
1: Эти ребята испытывают большую боль. А мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это из-за наркотиков, алкоголя, одиночества, депрессии, разочарования. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют: моя жизнь просто не стоит продолжения. Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийствах практически во всех школах, куда бы мы ни пошли. Молодой человек с запиской о самоубийстве подходит к нам и отдает ее нам. Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы сказали мне, что я чего-то стою, я не буду этого делать. Берри Хэндли, я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой аборты, убийство, жестокость. Хейген, давай. Я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой дурное влияние. Дурное влияние, которому подвергается наша молодежь. Я хочу, чтобы эта стена из бетона сейчас была разрушена Джоном. Come on, John.

Одно из того, что я сегодня вижу здесь, когда я смотрю в глаза молодым подросткам, я вижу одно в их глазах. Это те люди, у которых есть боль внутри. Я также вижу самого себя. Меня обижали, когда я учился в старших классах школы. Как я уже сказал, у меня на шее была табличка «На продажу». Я был в поиске того, что могло принести радость и счастье в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы сегодня я сказал вам, что я никогда не употреблял наркотики или алкоголь. Но это неправда. Мне приходится встать сегодня здесь и заявить, что я попробовал все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме сегодня в этом мире. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите, что люди спрашивают, кто может остановить боль? Давайте будем откровенными сегодня. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей? Вы верите в то, что семья взывает, кто может остановить боль? И не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно наносят вред и причиняют боль друг другу в Америке. Сегодня идет стон. Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все слушают меня сегодня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. И вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить боль. Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают и совершают самоубийство? Из-за боли, которая слишком велика. Сегодня мы живем в обществе, которое заставляет тебя постоянно соревноваться. Конкуренция, соревнования. Со времени рождения ребенка все пытаются посмотреть, какой же красивее, какой умнее. В старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, или там, или сям, или на соревнованиях, вы лучше, чем кто-либо другой. И если у ваших родителей есть деньги, или они богаты, или знамениты, вы лучше, чем кто-либо другой. Но соревнования и конкуренция порождают боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных людей среди богатых? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90%

90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Вы слышите меня? Более 90% профессиональных спортсменов. Более 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что после того, как уходит слава, больше ничего не остается. Слава — это не все. И они спрашивают, кто же может остановить эту боль.

Я стал выпивать, когда я учился в старших классах школы. Я стал употреблять наркотики тоже в школе, потому что некоторые друзья попросили меня сходить на вечеринку с ними. Я стал употреблять наркотики, алкоголь, и только из-за одного. Мне хотелось быть принятым своими друзьями, потому что мне казалось, что это был единственный способ заставить моих друзей подумать, что я был популярным и крутым. Это была единственная причина, по которой я употреблял наркотики и выпивал. И сегодня так много подростков, школьников. Разве вы должны позволить наркотикам, алкоголю украсть ваши мечты и ваше будущее, и иногда и вашу жизнь? Видите ли, смех и улыбки появляются, когда вы говорите о том, чтобы напиться, понимаете? Ребята начинают веселиться. Я здесь не для того, чтобы ругать вас. Я здесь для того, чтобы удержать вас от той же ловушки, в которую попал и я. В которую мы все попали. Я здесь для того, чтобы удержать вас от того, чтобы у вас не было бы той же сердечной боли и той же ерунды в жизни, которая была у нас.

0: Everybody say this after me. Everybody say, dear
1: Все повторите за мной и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. И я заявляю, что это новый день. Рука Бога на моей жизни. Бог мой источник. Господь, найди мое сердце. И если во мне есть что-то нечистое, сотвори для меня новое сердце. Во имя Иисуса я принимаю спасение. Я принимаю новое помазание. И я принимаю присутствие Бога. Я ищу спасение и избавление. Сила Бога будет в моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога сбудется в моей жизни. Во имя Иисуса. Это новое начало. Я никогда не отвернусь назад от этого. Я никогда не отступлю. Я никогда не буду прежним, таким, как был раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, жизни будут изменены силой Иисуса. Это провозглашает силовая команда. Более половины миллиона жизней были изменены и приняли новые обязательства перед Христом по всей Америке на телевидении во время наших встреч. Я хочу заявить сейчас, что у силовой команды есть нужда, и это продолжать выступление на больших трибунах и продолжать марш к царству сатаны и увидеть, как его разрушает слава Божья. В этом году нам предстоит 10 выступлений в огромных помещениях, которые использовались для групп тяжелого рока. И мы должны остановить их извращение, которое входит в ум молодежи. Мы используем эти трибуны для великой силы землетрясения, чтобы увидеть тысячи спасенных. И мы должны бороться для Бога. И молодые люди обретают новую смелость для Бога. И в преддверии 2000 года у нас впереди большая работа. Мы выходим на 20 различных трибун и на сцены. Мы называем их города-близнецы силы землетрясения. Западное побережье. Мы будем на Лонг-Бич и в Анахайме. Мы будем и в Чикаго. Мы будем и в Такоме, и в Портленде. Мы входим в самые важные области. И мы верим Богу и Его великое возрождение. Возрождение Америки. И оно необходимо больше, чем просто духовное пробуждение. Кто-то, находящийся в критическом списке в больнице, который подключен к поддерживающей жизни системе, нуждается больше, чем в пробуждении. Им необходимо чудо. И я верю, что вместе мы сможем быть частью этого чуда по всей земле. Большое вам спасибо, что вы смотрите нашу программу. Благослови вас Господь Бог. И помните, что мы любим вас.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Самое главное для меня – это то, чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Я восхищаюсь Его присутствием. Если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Бог предопределил, чтобы Его дети общались с Ним.

Мы любим Тебя, Иисус. Поднимите руки и пойте следующий стих вместе со мной. Мы возводим очи наши к Тебе, Господь.

0: Молодые люди, для меня самое важное
1: —
0: это чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Он посетил меня в возрасте 8 лет. Когда мне было 8, я получила крещение Святым Духом. Воскресным вечером я стояла в маленькой церкви, верящей в дары Духа Святого. У меня до сих пор хранится платьице, в котором я получила крещение Духом Святым. Для меня это было очень важное событие. Мне было 8 лет. У меня был голод по Богу. Я видела, как сильно Дух Святой коснулся жизни моей мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки. У меня был голод по Богу и хотела встретиться с Ним лично. Я все еще четко помню тот воскресный вечер, когда в той маленькой церкви я подняла руки к небу. Слезы текли по моему лицу. Помню, что у меня был этот голод. Я молилась некоторое время, потому что тогда люди молились, пока не увидят результат. Я молилась: «О Иисус, наполни меня Духом Святым! О Иисус, наполни меня Духом Святым!» И я помню то мгновение, когда я наполнилась Духом Святым. Иисус сказал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. В 8 лет я начала говорить на иных языках. Это не был Дух Святой для маленьких. Я получила того же Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он начал жить во мне. Он оживил мое маленькое тело. Я сильно в Него влюбилась.

Я стала зависимой от Его присутствия. Когда я к Нему обращалась, Он мне отвечал. Будучи ребенком, я искала Его и находила. Я обнаружила, что Бог больше простого посещения церкви и разговоров о Нем. Когда я искала Его, Он приходил. Его присутствие переполняло меня. Я начала слышать Его голос. Он начал говорить со мной. Однажды я ходила по лесу между сосен и услышала, что Он призывает меня в служение. Я не понимала, что это значит. Я только помню переживание Его присутствия. Также я помню, как в мою детскую зашел ангел. Я помню сверкающие лучи в его глазах. Я сидела на кроватке. Моя сестра видела, как я простирала ручки в воздухе, пытаясь прикоснуться к объекту, который смотрел на меня. Мгновенно комнату осветило, как будто кто-то включил свет. Я увидела ангела в нашей детской. Я слышала, как Бог разговаривает с ним. И я ревную, чтобы у вас тоже были личные, любовные отношения с Богом. Ведь я не какая-то особенная. Я девочка с обычных алабамских лесов. Мои родители не в служении. Всю жизнь они работали на заводе. У нас не было денег. Но я нашла этого превосходного Бога, и Он доступен для каждого. Вы должны запомнить, что если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Расскажу, как я начала рэмп. Я не осознавала, что открываю рэмп. Просто Бог сказал мне работать с молодежью. У меня не было пособия для молодежного служения. Я уже была в возрасте. У меня не было модной прически. Но я знала, что могу проявлять любовь к молодым людям. А также я знаю путь в присутствие Божье. Как же все это началось? А вот как. Мы серьезно искали Божьего лица, и Он пришел. Я хочу, чтобы вы научились слышать Его голос. Для меня чрезвычайно важно, чтобы вы стали зависимы от Его присутствия, а не зависимы от участия в молодежных конференциях. Я хочу, чтобы вы жили с приобретенным здесь опытом и через 3 месяца, и через 7 лет. Я хочу, чтобы вы постоянно ходили в Божьем присутствии. Вы должны научиться слышать Его голос. Это фундамент жизни. Ваша способность слышать — это все. Иисус много раз повторял на земле: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бога важно слышать, потому что надо рассказывать другим о том, что Он для вас сделал. Библия говорит, что в последнее время сыны и дочери будут пророчествовать. Что это значит? Вы должны высвобождать Слово Божье из уст своих. Но если вы плохо слышите, то вы не сможете ясно говорить. Люди с дефектом речи часто имеют проблемы со слухом. Я верю, что вы желаете евангелизировать. Не всегда это будет проповедь с микрофоном. Вы можете пророчествовать в школе. Вы можете пророчествовать родителям. Просто говорите им Слово Божье. Можно пророчествовать лучшему другу, который нуждается в исцелении и чуде. Надо уметь слышать, чтобы знать, что сказать. Слушание Бога важно также для духовного зрения. Чтобы хорошо видеть, нужно хорошо слышать. Потому что вера от слышания. Слышать Бога очень важно. Люди в миру не имеют представления о том, что они духовно слепы, глухи и немы.
Если человек не знает Бога, его духовные чувства мертвы. Но даже в церкви есть люди, которые духовно слепы, духовно глухи и духовно немы. Человек не всегда был в таком состоянии. В Эдеме Бог создал человека Адама по сердцу своему. Адам ходил с Богом. Он не был слепым, глухим и немым. Он слышал Бога. Библия повествует, что Адам гулял с Богом в прохладе дня. Думаю, что это было по утрам, когда я люблю молиться. Он гуляет с Богом в прохладе дня. Общение с Богом для Адама было привычным. Обычное повседневное дело. Он общается с Богом. Он друг Бога. И Богу это нравится. Он также сотрудничал с Богом. Почитайте Бытие. Мне нравится, что Бог создал для Адама нечто, над чем они могли трудиться вместе. Бог создавал все новые и новые объекты, и Адам называл их. Адам дал имя всем животным. Адам мечтал с Богом. Просто мечтал. Богу были интересны идеи Адама. Бог и сам мог бы давать название всем животным, но Он захотел сотрудничать с партнером. Он захотел услышать мнение Адама. Бог творил, а Адам называл. Богу было интересно, что Адам будет делать с животными. Общая работа и общие мечты с Богом. Мы не знаем, сколько это длилось, но мы точно знаем, что наступил момент, когда пришло искушение и грех, которые украли у нас первичный рай. Адам изгнан из рая. Он изгнан из измерения, в котором он слышал голос Божий. Адам был изъят из присутствия Божьего. Послушайте внимательно. Адаму пришлось покинуть то славное измерение, тот славный мир, который он видел в духе. Я верю, что Адам мог летать, ходить по воде, делать сверхъестественное. Он жил в духовном мире. Он жил в настоящем мире. Но из-за болезни под названием грех он покидает этот мир. Но мне так нравится любовь нашего Небесного Отца. Как только Адам покинул сад, Бог решил, что вернет его обратно. Бог решил, что разрушит разделяющую их стену. Бог решил, что Он вернет человека к общению с Ним. Я так тронута Божьими усилиями, потому что в момент грехопадения Бог мог бы поставить крест на Адаме и стереть его с лица земли, а потом начать все сначала. Но из-за своей милости, из-за своей любви, Он решил сделать все, чтобы вернуться к общению с человеком, а также чтобы пребывать в присутствии друг друга. Бог знал, когда наступит момент полного искупления, но Он мало-помалу начал обращаться к людям через пророков, например, через Моисея, потому что избранный народ еще боялся слышать голос Бога. Это так печально. Миллионы детей Израилевых настолько боялись услышать голос Божий, что просили Моисея взойти на гору, вернуться обратно и пересказать слово от Бога. Мы слишком его боимся. Бог обращается через Моисея. Бог говорит через Ковчег Завета, куда Он помещает свое присутствие за занавес, куда только раз в году заходит первосвященник. Израильтян насчитывались миллионы, но только один первосвященник идет за занавес, исполняя все правила и ограничения, чтобы войти в Святое Святых, где находится Ковчег Завета. Он должен был одеваться определенным образом. К его ноге даже была привязана веревка, потому что если в присутствии Божьем на нем будет найден грех, он умрет, и его надо будет оттуда вытащить, а больше ведь никто не смеет зайти за завесу. Но Бог принял решение искупить грехи людей, чтобы возобновить общение со своими детьми.
Он говорит, «Я сделаю все, чтобы мои дети вернулись ко мне». И в предопределенное время Он пришел к нам через Сына Иисуса. Что произошло в тот момент, когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!»? Та завеса в храме, которая отделяла людей от присутствия Божьего, разорвалась сверху донизу. Когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!», Бог завершил процесс искупления, чтобы мы могли вернуться в Его присутствие. Когда Он воскликнул те слова, завеса разорвалась сверху донизу. Присутствие Божье, находящееся в маленькой комнате только для избранных, теперь стало доступным для всех. Дверь к престолу благодати распахнулась широко для каждого. И голос Божий сказал, «Каждый, кто желает, пусть приходит ко мне». И не просто приходит, но смело приходит. Раньше вы были недостойны находиться в моем присутствии. Вы не имели права заходить за завесу в святое святых. Но благодаря крови Иисуса Христа вы теперь можете приступать с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Такова любовь нашего Отца, который принял решение общаться с нами.

0: «Добро пожаловать в клуб 700. Днем ничего страшного не произойдет», — так сказал первый помощник Джонни Сэвиджа капитан Эрик Бингем. И поэтому рыбаки решили не ставить экстренный локатор или спасательную шлюпку на свое рыболовное судно. Но уже через несколько часов они пожалели об этом. Смотрите далее в нашем сюжете. Это было прекрасное утро 13 апреля 1998 года. 27-летний Джонни Сэвидж занимался тем, что любил. Вместе с капитаном Эриком Бингемом заканчивал подготовку, чтобы выйти из Ки-Вест и проплыть 560 километров к Канкуну на рыболовецком судне «Фианинго».
1: Мы проснулись, и Эрик приготовил свой фирменный завтрак. Бутерброд со свежими помидорами, перцем и крем-сыром. Мы вместе позавтракали.
0: Они решили не брать маячок для экстренных ситуаций или спасательную шлюпку с собой.
1: Мы знали, что если возьмем их, то придется потом отмывать. Днем ничего не происходит. Так мы думали.
0: Джонни и Эрик проплыли 145 километров, и вдруг, внезапно...
1: Мы вдруг увидели перед нами то, чего раньше никогда не видели. Это была настоящая дыра. Море было спокойным, но наша лодка сорвалась с края и упала в эту дыру, и мы тоже упали с ней, на самое дно.
0: Вы говорите, что это было похоже на сцену из фильма «Совершенная буря».
1: Да, так и было. Мы просто сорвались с края волны и упали. Просто упали.
0: Как вам удалось не выпасть из лодки?
1: Мы держались за нее очень крепко.
0: Сила удара расколола лодку надвое. Джонни и Эрик оказались в воде. Бортовое радио, спасательная шлюпка, маячок и жилетки остались в тонущей лодке. А Джонни и Эрик спасали свои жизни за бортом.
1: Мы были в 150 километрах от берега.
0: Но внезапно из воды вынырнул небольшой белый контейнер.
1: Мы схватились за его ручки. Это было одно из первых чудес. Мы не думали о вере или о чем-то подобном. Мы были простыми рыбаками. Но схватившись за ручки, мы сразу же начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы повторяли «Отче наш» вновь и вновь. Мы повторяли молитву «Отче наш» вновь и вновь. Мы знали, что без лодки и маячка мы погибнем.
0: Когда они закончили молиться, всплыла доска для серфинга, которую Джонни взял в последнюю минуту.
1: Серфборд был в трюме. Тот факт, что он вынырнул, говорил о том, что лодка разломалась.
0: Для того, чтобы забраться на серфборд, Джонни пришлось плыть через пятно топлива. Он молился.
1: «Господи, не дай мне вырвать. Я не могу потерять еду, которая в моем желудке. Мне понадобится сила».
0: Через несколько часов появилась надежда, на поверхность всплыли спасательные жилеты. А в полдень они увидели на горизонте круизный лайнер и запустили ракету. Но все это было безуспешно.
1: Мы расстроились, когда лайнер прошел мимо. Мы были уверены, что нас заметят и спасут.
0: Волны бились вокруг них, и Джонни, который вырос в церкви, начал думать о своей жизни.
1: Я жил как рок-звезда. Я любил Господа. Но меня больше волновали ночные гулянки.
0: Затем Джонни решил оставить Эрика и еще раз поискать маячок. Не найдя его, он потерял всякую надежду на спасение.
1: В итоге я решил, что утонуть лучше, чем ждать, когда тебя разорвут акулы, и спланировал свою смерть. Я снял спасательный жилет и был готов нырнуть под воду.
0: Но произошло нечто сверхъестественное.
1: Внезапно я ощутил тепло и силу. Я даже не знаю, как объяснить это. Я услышал: «Джон, ты провел здесь много времени. Выбери направление и греби». И когда я услышал это, звук шел оттуда. Эрик был где-то в миле от меня. Я не понимал, как я могу слышать голос. Я чувствовал, что это был Бог, но не понимал, как. Я знал, что Он был со мной.
0: Голос вам сказал выбрать направление? Что это значило?
1: Это значило, что мне нужно было определиться, в в какую сторону двигаться. Дух Святой позволил мне увидеть шаблон, и я поплыл в этом направлении. Интуитивно выбрал направление.
0: К тому моменту солнце начало садиться. Эрик страдал от переохлаждения и больше не ощущал нижнюю часть тела. И тогда произошло очередное чудо. Всплыл рюкзак Джонни.
1: В открытом море к нему всплыл рюкзак. Там были гидрокостюмы. То, в чем Эрик больше всего нуждался.
0: Джонни и Эрик не знали, что в то утро из Канкука позвонили в Кей-Вест и сказали:
1: «Не пускайте к нам лодки, погода портится, останавливайте всех».
0: Из-за бури шансы на то, что в их районе появится лодка, были практически нулевые. Но Джонни верил в то, что их спасут.
1: «Меня уже не могли убедить в том, что Бога нет».
0: Затем Джонни заметил красную ракету, которая плыла в 25 метрах, и поплыл за ней.
1: Я ощутил прилив силы и был в восторге.
0: Как только Джонни схватил ракету, услышал крик Эрика и испугался, что случилось худшее.
1: Я поплыл к нему как можно скорее. И чем ближе я подплывал, тем яснее слышал, что он кричал: «Это рыбацкое судно! Это рыбацкое судно!»
0: Они быстро запустили ракету.
1: Мой палец был на спусковом крючке. И тут я услышал звук. Позади был корабль. Это означало, что мы найдены.
0: Огромное судно появилось из ниоткуда? А вы смотрели на маленькую лодку?
1: Мы смотрели на маленькую, в то время как огромная была за нами.
0: Оказалось, что судно вышло из дока до того, как услышали о буре. А когда узнали, то изменили направление и пошли на Кубу. И так оказались прямо на пути Джонни и Эрика.
1: Я впервые заплакал. Они остановились, развернули лодку. Сзади была такая дверь для рыбы. Мы оказались самой большой рыбой, которую они поймали.
0: 24 года спустя Джонни описал эту историю в книге под названием «Потерянные в потоке». Чудесная история о двух рыбаках, потерпевших кораблекрушение. Джонни, почему вы решили написать книгу именно сейчас?
1: Мы живем во время, когда люди нуждаются в надежде. Они должны знать, что как бы плохо все ни выглядело, нужно полагаться на Господа, потому что это часть его плана.
0: Сегодня Джонни женат на Саманте и все так же наслаждается плаванием и рыбалкой. Джонни, вас переполняют эмоции, когда вы рассказываете эту историю. Почему?
1: Я мог не быть здесь. И моя жизнь не заслуживала спасения. Извините, это не просто слезы, а слезы благодарности. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И счастлив быть здесь.
0: Никто из нас не заслуживает благодати, милости и любви нашего доброго Отца Небесного. Но Он очень добр. Он хочет дать нам все, потому что любит нас. Он хочет показать нам свою любовь и доброту, свою верную любовь, которая никогда не покинет вас. В этой истории мы видим, что Бог не оставил Джона.

Джонни в опасной ситуации. Он спас его жизнь. Надо помнить, что Иисус Христос всесильный. В какой бы ситуации вы ни были, где бы вы ни взывали к Богу, Он может спасти вашу жизнь. Доверьтесь Богу. Верьте.

0: молимся и ходатайствуем за вас. Мы просим Бога сделать что-то для вас. Вот удивительный ответ на молитву. Нам написала Нэнси. 8 месяцев я лечу зубы. Из-за воспаления все верхние мне пришлось удалить. Во время этого процесса я ощущала ужасную боль в челюсти. Я боялась, что придется удалить и нижние зубы тоже. И молилась о том, чтобы этого не случилось. В клубе 700 Гордон молился о женщине с болью в челюсти. Я приняла те слова, и меньше чем через час припухлость и боль ушла. Слава Богу!
1: Слава Богу! Вот еще одно чудо. У Линды из Техаса была загадочная опухоль на щитовидке, которая находилась рядом с артерией. Из-за этого врач боялся делать биопсию. Но опухоль продолжала расти, и биопсию все-таки назначили. Линда позвонила на молитвенную линию CBN, веря, что получит исцеление. И когда она пришла на процедуру, опухоли у нее не было. Линда рассказала, что она молилась, и врач ответил, что молитва сработала. Молитва сработает и для вас. Открывайте свои желания. Джонни сказал, что его жизнь не была достойна спасения. Он так считал. Но у меня есть хорошая новость. Лучшая новость, какую только слышал мир. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он заплатил своей жизнью цену за нас. Он искупил нас своей жертвой. Он простил нам все наши беззакония и исцелил от всех болезней. От всех. Просто удивительно, что Бог уже сделал. Его воля состоит в том, чтобы спасти вас. Христос очень любит вас и хочет, чтобы вы вернулись домой. И Он проложил путь. Он открыт и готов. И все это основывается не на том, что вы сделали или не сделали. Смысл в том, что вы дитя Бога. Он бесконечно любит вас. Вера работает через любовь. Вы поймете эту любовь, когда осознаете, что Он сделал для вас. Вот что говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть эти слова прозвучат лично для вас. Когда я был грешником, Христос умер за меня. Когда я был болен, Он исцелил меня. Умер, чтобы я был исцелен, прощен и освобожден. Придите к Нему, поверьте в Него, и пусть Он творит те великие чудеса, которые запланировал. Мы будем молиться. Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что, когда мы еще были грешниками, Ты искупил нас. Когда мы убегали, занимались своими делами, Ты заплатил цену. Когда мы не искали Тебя, Ты был с нами. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал. Мы говорим, что не заслуживаем этого. Смилуйся над нами. И по Своей милости дай нам откровение о Тебе. Дай нам откровение о Твоей любви. Яви нам свое исцеление и прощение, чтобы мы почувствовали его внутри нас. Мы принимаем эту силу сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то.
0: Да, я продолжаю слышать трахеотомию. Возможно, кому-то сделали трахеотомию, или существует вероятность, что ее придется делать из-за каких-то проблем с дыханием. С вами происходят серьезные вещи. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Вы исцеляетесь от головы до пяток. Вы сможете дышать нормально, самостоятельно, на том уровне, который вам потребуется. И это даже превзойдет ожидания врачей, потому что именно так делает наш Бог. Он исцеляет вас на 100%. Не наполовину, а целиком. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса.
1: Кто-то...

0: страдает от страха смерти, потому что есть болезнь мозга. Из-за этого у вас останавливается дыхание и сердцебиение. Во имя Иисуса будьте исцелены. Пусть ваш мозг придет в норму. Пусть мозговые клетки восстановятся, и все сигналы нормализуются во имя Иисуса. Он создал вас жить. Он создавал вас не для смерти, а для жизни. И дает вам эту жизнь сейчас.
1: Спасибо, Господь. Нас смотрят несколько человек, у которых есть проблемы с головокружением и вертиго. Бог стабилизирует вас, чтобы вы не ощущали шатание каждый раз, когда поднимаетесь или поворачиваете голову, чтобы посмотреть в другом направлении. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вам не придется больше страдать. Примите исцеление прямо сейчас. Спасибо, Боже.
0: Кому-то из вас уже сделали операцию, с вами произошел несчастный случай. Вы сломали левую ногу под коленом, и повреждения были до самой лодыжки. Я вижу штифты, пластины. Вы можете потерять ногу, но Бог восстанавливает ее сейчас. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Пусть кровообращение и нервные импульсы нормализуются. Я провозглашаю, что вы будете ходить вновь. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы.
1: У кого-то из наших зрителей проблемы с зубами, особенно с нижними, жевательными. У вас инфекция в каналах. Вы чувствуете ужасную боль, но в то же время переживаете за финансы. Бог прикасается к вам и исцеляет вас от боли и инфекции. Просто примите это сейчас. Слава Богу.
0: Кто-то услышал, как я говорил о переломе. У вас перелом правой ноги, и вы говорите, пожалуйста, скажите об этом. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются. Вы снова сможете ходить. Нога сможет выдерживать ваш вес. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо за Твою жертву и за любовь к нам. Ты явил милость своим детям, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать нам. Мы ждем ваши сообщения. Наши молитвенные группы всегда готовы вас поддержать. Кимберли уволили спустя 21 год работы. Ее 24-летний брак распался. Ее дому нанесли серьезный ущерб торнадо и пандемия ковида. Любой мог бы в таких обстоятельствах запаниковать. Но Кимберли вместо этого вспомнила урок, который усвоила в детстве. Кимберли Джордж – успешная маркетолог и фандрейзер для благотворительных фондов. Больше 20 лет опыта и вера помогли Кимберли подготовиться к непростым временам, с которыми она столкнулась.
1: Наши дети только покинули нас. Я не была готова к одиночеству. Но в конце 2019-го мы с мужем развелись. Мне нужен был новый дом. Я в банке получила ипотеку. Вскоре после того, как я переехала, начался ковид. Было очень трудно во время локдауна. К тому же наш район столкнулся еще и с торнадо. Мои соседи потеряли свои дома. Мой дом тоже был поврежден.
0: К счастью, дом Кимберли остался цел, но женщину ожидали неприятные новости.
1: Я закончила сложный проект в нашем благотворительном фонде, но однажды мне позвонили из офиса и сказали, что после 21 года работы на них я уволена из-за реструктуризации, связанной с ковидом.
0: Потеря работы стала для Кимберли испытанием веры. Но она вспомнила о том, что в детстве ей говорила мама о пожертвованиях.
1: Давать, жертвовать, заботиться о тех, кто в нужде. Моя мама водила нас в церковь, когда мы были маленькими. У мамы было жалование. Оно составляло лишь $1. Но мы каждую неделю отдавали 10%.
0: Этот пример помог Кимберли увидеть Божье водительство, когда она не знала, как свести концы с концами.
1: Я смотрела служение онлайн, потому что был локдаун. Когда появился слайд с призывом жертвовать, я услышала, как Бог сказал мне: «Доверяешь ли ты мне?» Я сказала: «Конечно, доверяю тебе, Господи. Боже, ты же помнишь, что я потеряла работу». А он сказал: «Дай десятину, давай ее постоянно». Я сказала: «Хорошо, я доверяю тебе». И я дала десятину в вере. Он благословил меня. Мой дом, который повредил торнадо, пришлось продать. Но я получила на 80 тысяч больше, чем ожидала. Я знаю, что это Бог. Я даже не мечтала, что получу эти деньги.
0: Кимберли использовала эти деньги, чтобы открыть новую фирму пиар и фандрейзинга.
1: Мне посоветовали друзья открыть этот бизнес. И я знала, что Бог хотел, чтобы я сделала это. Те таланты, которые Бог дал мне для работы, я использую для множества благотворительных фондов, которые Он привел ко мне. За 9 месяцев я вернула себе ту прибыль, которой шла 21 год. В Библии сказано, чтобы мы доверяли Ему. И если мы будем давать, Он благословит нас. Пока я верна, пока я доверяю Богу, Он обеспечивает. Для меня десятина — это почтение Бога, это послушание и доверие Богу. Только когда мы полностью доверимся Богу, мы получим защиту и благополучие. У нас осталось совсем немного времени для ответов на ваши вопросы. Сегодня ответит Гордон. Вот что пишет Дебра.
0: Я бы не против, чтобы ответила ты.
1: Знаю, но отвечай ты. Можем ли мы потерять спасение?
0: В баптистской церкви, в которой я вырос, есть доктрина, которая звучит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Это связано с подлинностью вашего изначального спасения. Когда вы принимаете его, ощущаете присутствие Божье, то вам не хочется возвращаться назад. В послании евреям сказано: «Вкусив однажды и отвернувшись». Он якобы говорит о том, что можно потерять спасение. Апостол Павел говорил о своих спутниках. Представьте себе, что вы спутник апостола Павла. И он говорит: «Их вера потерпела крушение». Я крестился в юном возрасте, мне было 6 лет. А в 14 лет я стал настоящим бунтарем и отошел от Господа. Я не хотел заниматься служением. Понимал, что должен, но не хотел. Я пошел своим путем и 20 лет провел вдали от Бога, с 14 до 34. Но Бог не хотел отпускать меня. Он не хочет никого отпускать. Он придет и к вам. Он лишь ждет момента. Для меня это случилось, когда я согласился на короткую миссионерскую поездку с Джоном Джименесом. Он попросил меня поделиться словом. А потом я сказал Богу: «Прости меня. Я отошел от тебя, прости меня». И он пришел ко мне. Пусть он сегодня придет и к вам. Если у вас есть вопросы о спасении, то посмотрите на свой призыв. А закончим мы в стихе из притч. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум».

Вам нужны добрые вести? Кому нужны хорошие новости? Эта программа — ничто иное, как полчаса добрых новостей, положенных на музыку. Вот что слово «gospel» означает — «добрые вести». Вот почему я написал эту песню для открытия. Вся программа — это перекресток евангельской музыки в любой ее форме. Мой первый гость был на этой сцене и раньше, не только для исполнения, но и для принятия высших наград Ассоциации христианской музыки кантри. В прошлом ноябре он получил вторую награду «Вокальная группа года». И это без шуток. Они также добились награды «Песня года» с их синглом «Без тебя у меня нет молитвы». Их звучание было сравнено с такими ведущими группами кантри, как «Restless Heart», «McBride», «Ride». И они на переднем плане христианского кантри. Итак, встречайте, Кент, Дерин, Бобби и группа Mid-South.

Прекрасно, Мид-Сауф. Друзья, я хочу услышать от вас. Видите адрес на моей груди? Это для вас. Я надеюсь, что у вас есть ручка и карандаш, и бумага, потому что я хочу, чтобы вы написали мне и рассказали мне, какой вид музыки и какие артисты вам больше всего нравятся, и что вы хотите услышать. Gospel America — это перекресток, и мы пытаемся приглашать каждый вид евангельской музыки. Почему бы нам не угодить и вам? И вам понравится даже больше, потому что когда ваши письма или открытки приходят к нам, у нас проходит лотерея, и мы вытаскиваем вашу почту и посылаем авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от артистов, которые выступают на передаче «Gospel в Америке». Таким образом, мы распространяем добрые вести. Итак, следующая группа. Она из Мичигана, и они принесли свой уникальный стиль современной христианской музыки в центр внимания с помощью альбома «Начало» и энергичными гастролями с Майклом Суитом. В этом году выйдет их второй альбом. Эти пять парней — ведущая группа в своем жанре. У них интересное и своеобразное акустическое звучание поп и просто небесная гармония. Я думаю, что вы найдете это изобретательным и прекрасным. Они сделали перерыв в записи, чтобы быть с нами. Встречайте Нува!

Вот почему мы снимаем «Gospel» в Америке, собирая вместе разные виды и выражения евангельской музыки на перекрестке, который мы называем «Gospel» в Америке. Мы снимаем это в Нэшвилле, штат Теннесси, на TBN. Вы видите адрес на вашем экране, и я хочу услышать от вас. И чтобы вы внесли свои пожелания и помогли нам выбрать артистов. Много артистов хотят быть на нашей программе, и, конечно, мы хотим показывать музыку, которая вам больше всего нравится. Нам нравится все, поэтому мы хотим услышать от вас. И, конечно, когда вы напишете мне, ваше письмо автоматически попадет в нашу лотерею. И потом мы их вытаскиваем.

и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты. Кассеты артистов из нашей программы. Может быть, вы получите и эту специальную коллекцию, которая называется «Я помню Реда». Вы, может быть, знаете, что я женат на дочери Реда Фоули, одного из великих исполнителей музыки кантри. Но также его знали и любили за его евангельские песни. Никто не пел евангельские песни, как Ред Фоули. Он пел «Укради», «Пой покой в долине», «Ближе я иду к тебе». И некоторых из этих песен уже нет в магазинах. Последний альбом, который он написал и записал сам, был выпущен после его смерти, и он назывался «Песни для души». У нас есть этот альбом. Сначала мы даже не знали, что он существовал. Мы слушали этот альбом и просто плакали, потому что он пел так страстно, так, как мы никогда раньше не слышали. Эта песня есть в этом альбоме, и я ее раньше никогда не пел. Это из коллекции «Я помню Реда». «Я иду домой к Иисусу».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – диспут Ивана Грозного и Яна Ракиты. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: А прежде чем непосредственно коснуться диспута русского царя и Яна Ракиты, могли бы вы очертить, обрисовать общий фон, на котором, в контексте которого происходил этот диспут?
1: Александр, я думаю, чтобы говорить о диспуте, да, и начать вот с этого фона исторического, я бы хотел бы все же бы текст Священного Писания прочитать, насколько вот этот текст Священного Писания все же имеет свое продолжение от сказанных некогда слов Иисусом Христом, имеющее продолжение всегда и во все время, в каждое поколение. И, конечно же, в то 16 столетие.
0: То есть хотели бы предварить текстом из Священного Писания?
1: Конечно,
0: рассказать.
1: Конечно.
0: Ну, давайте откроем. Какое место?
1: Древние рукописи насколько влиятельны были всегда в истории, в жизни. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». В принципе, не было такого периода, чтобы это Слово Божие молчало. То есть и по сей день мы сегодня живем, люди его читают, обращаются, оно проповедуется, и в 16-м столетии оно тоже имело свою актуальность. Ну, вернемся мы все же.
0: На Русь пришло восточное христианство, на Русь пришло западное христианство. И вот, видимо, как это выглядело, как это сосуществовало?
1: Вот, Александр, мы говорили, да, в прошлый раз, что также христианство, которое вот, ну, было явлено там в виде реформации, оно и проникало и в русские земли, и в восточнославянские земли. И вот, ну, если мы говорим о Иване Грозном, уже отец Ивана Грозного, Иван, Василий
0: II Темный.
1: Василий, да. Он приглашал уже к себе в Московское княжество торговцев, ремесленников, художников, там, как написано в документах, там, искателей золота и серебра, парикмахеров. Вот. Это продолжало же традиции и при Иване Грозном. И, в принципе, при Иване Грозном появляется, при Василии уже появляется вот эта первая немецкая слобода в Москве, где живут, ну, не только немцы, но и голландцы, англичане, шотландцы. Но всех их именуют немцами. Это не этноним. Это вот такой, скорее всего, политоним, но имеющий общее такое значение для всех иноземцев, которые не владеют русским языком, да, славянским.
0: Немые
1: немцы, да. Но это не оскорбительно, это не унизительно. Эта традиция продолжается при Иване Грозном. То есть те же ремесленники, те же торговцы. То есть Иван Грозный открыт к тому, чтобы вот эти иноземцы приходили, вносили свой в какой-то клад, вот в развитии той же Москвы, княжества, и

0: уже при нем, да, появляется первая вот эта немецкая кирха.
1: А насколько хорошо была обустроена, скажем, та же самая немецкая слобода? Сколько много людей там было иностранных,
0: значит,
1: западных стран?
0: Больше, наверное, описание о немецкой слободе, о новой немецкой слободе, это уже будет при Алексее Михайловиче. У нас будет, наверное, программа, мы об этом чуть больше скажем. Но были, конечно, отличия. То есть вот в прошлый раз мы говорили, что люди, вот эти иноземцы, отличались одеждой. То есть ходили в других там кафтанах, то есть у них даже была архитектура там домов иная, отличительная. Вот одна особенность, они не носили бороды. Вот опять же, если мы будем говорить там о программе в следующей, я чуть больше об этом скажу, не хочу сейчас останавливаться, но вот эти особенности, они тоже были. В силу, опять же, политических интриг, Иван Грозный потом даже, ну, разорил, ограбил вот эту немецкую слободу. Это был 1578 год. А до этого она уже и горела. В 1571 году Дивлет I Гирей сжег, когда пришел в Москву. То есть она страдала. Но уже потом при Алексее Михайловиче она очень обустраивается, вот, формируется. И, в принципе, уже появляется, вот как мы говорили в прошлый раз, даже какой-то городок такой, зарубежный, мы даже бы сказали, который очень любил в свое время Петр I там посещать. Но это мы будем говорить потом. Но, по крайней мере, вот мы видим, что те люди оттуда приходят в Москву, живут, в принципе, не поселяются и в Нижнем Новгороде, и во Владимире, и в Угличе, и в Астрахани. Появляются эти же люди, то есть оттуда, из-за рубежа, вот эти, либо кальвинистского, да, убеждений, принципов, либо лютеранских этих убеждений. Вот. Но нужно еще, думаю, сказать такой момент и обозначить его. В 1439 году заключается уния, она называется Кфлорентийская, между православной и католической церковью. Почему? Потому что с юга турки все больше и больше досаждают уже Византии. И чтобы как-то найти поддержку, помощь, православная церковь обращается к католической за помощью, чтобы она поддержала. И вот в самый острый момент, когда все же турки все ближе и ближе к этому Константинополю, и не просят помощи, там, чтобы, да, были какие-то эскадры там отправлены в помощь поддержать их. Они отправляются там, да, из Италии, но очень медленно так плывут, что в конце концов все же в 1453 году Константинополь пал. Правители католические в Европе, они опасаются усиления московского княжества. Поэтому они не посылают своих ремесленников, они не пытаются сотрудничать вот с московским государством. Открытые протестанты, скандинавские страны, север германских земель, Швейцария. Вот Иван Грозный сотрудничает с этими государями, сотрудничает с этими же людьми, которые имеющие, ну, свой профессиональный
1: навык. Насколько плодотворно это сотрудничество?
0: Плодотворно. Если мы, скажем, уже чуть позже, Борис Годунов, когда правил, да, когда закончилась уже династия Рюриковичей, то Москва очень сильно обустраивается в своем там, градостроительстве, дома, церкви те же появляются, все каменные, мастера зодчие, которые, опять же, то есть протестантского такого, протестантских убеждений приезжают и помогают. Конечно, меняется облик в таком культурном своем значении, в экономическом даже значении, но не всегда так было. То есть, опять же, в силу какого-то веяния политического в ту или другую сторону, мнение, если мы говорим о Иване Грозном, оно менялось. Вот. Но, я думаю, может, тогда вернемся мы к диспуту. Да?
1: Восток в какой-то степени открыт для Запада.
0: Открыт. Открыт.
1: И вот на фоне соприкосновения и взаимопроникновения этих христианских культур и происходит.
0: Конечно, есть свои указы, есть свои постановления. Они не имеют права проповедовать, они не имеют права обращать. Уже с Алексеем Михайловичем будет уложение, которое в середине 17-го столетия будут четко прописаны, что за совращение из православия, там в лютеранство, то даже смертная казнь за это могла быть. Mm. Понимаете? И, в принципе, это, вот эти постановления, они будут работать на протяжении даже нескольких столетий, вплоть там, до 19-го столетия.

0: границы.
1: Границы, конечно. В то же время браки заключаться могли вот эти межнациональные. Могли. То есть они могли брать девушек, женщин, вот, русского этого царства, подданства. Поэтому заключались браки. Но, опять же, воспитывать только в православной вере. Вот так.
0: И какова позиция, каково отношение вот к этому западному миру, к западному христианству Ивана Васильевича Грозного?
1: Позиция разная. Я думаю, что, может быть, вот показатель вот всему этому будет ну, вот этот диспут Яна Ракиты. То есть, мы сказали бы, Ивана, два Ивана, да? Диалог между двумя Иванами. Вот. И надо сказать, что по значимости своей это очень яркий диспут. Вот в полемическом плане это один из первых, где сам царь, там вот, ну, царь державный, да, который конкретно дает ответ вот на это вероучение
0: литровское. Ну, Иван
1: потом уже будет
0: был вот полемистом, способным, хорошим, неоднократно вступавшим в словесную борьбу. Вспомним того же князя
1: согласен.
0: Андрея Курбского,
1: да. Уже тот,
0: с которым
1: конечно,
0: он...
1: полемика с Курбским
0: открытые
1: уже будет позже.
0: Открытая публицистика.
1: Открытая, да. Это уже будет позже, Александр. Вот, я с вами согласен. И здесь очень, да, яркая полемика была с Яном.
0: Чуть-чуть скажите, кто такой Ян Ракита? Как он оказался здесь, в Московском государстве? Откуда мы о нем знаем? Вот чуть-чуть обрисуйте его так биографическую и...
1: Хорошо. Все дело происходило в 1570 году. Кстати, непростой год тоже для Ивана Грозного, для его правления. Очень печальный, очень даже страшный поход в Новгород в этом же году, в конец 1569 года и первая половина 1570 года. Угу. Это уже после будет второй половины 1570 года уже будут и казни там в Москве. Mm. Внешнеполитическая обстановка тоже нестабильная. В данный момент сейчас, ну вот в период Ивана Грозного, продолжается война Ливонская за владение в Балтийских, и Балтийских землях.
0: Выход к Балтийскому морю.
1: Выход к Балтийскому морю. И вот в этот момент от Сигизмунда 2 августа направляется посольство к Ивану Грозному с перемирием, даже о мирном соглашении. То есть суть того, что могут ли христиане проливать кровь, то есть как бы не найти примирение. И,
0: от короля Речи Посполитой?
1: От короля Речи Посполитой.
0: К царю?
1: К царю Ивану Грозному, да. Значит, это посольство составляет первые люди страны. Первые люди страны, которые занимающие высокий очень статус. Это большая делегация, там несколько десятков человек. И среди этой делегации вот этот Ян Ракита. Это чех по национальности, принадлежавшим движению чешских братьев. Да? То есть, если вы помните, я думаю, зрители наши помнят гуситские войны, то есть, которое сформировалось целое потом движение чешских или моравских.
0: Янгус еще лучше.
1: Янгус, который был, да, представитель. Вот. И вот Ян Ракита, он последователь этих чешских
0: братьев.
1: В составе делегации.
0: Делегации из Речи Посполитой. Речь Посполитая в то время это по преимуществу католическое государство.
1: Вот на этот момент это государство вот как раз-таки имело очень сильные позиции протестантские. Мы как-то в одной из передач говорили, это то время, когда реформация пришла на польские, белорусские, украинские земли.
0: То есть западное христианство в этой делегации представлено именно в лице протестантизма?
1: В большей степени это были протестанты.
0: Кальвинизма, лютеранства,
1: да.
0: И моравских братьев.
1: И моравских братьев. Плюс, можно сказать, что уже контрреформация набирает силу свою в Европе. И она набирает в Польше контрреформации, и в Великом княжестве Литовском. И посольство имеет еще цель предложить стать королем Польши, Ивану Грозному.
0: Ивану Грозному.
1: Во избежание, чтобы не стал католик. Понимаете? То есть вот так, такие интриги политические. То есть даже это. А Иван Ракита или Ян Ракита,

0: он не имеет вот целенаправленно такое предписание обратить Ивана Грозного, обратиться к нему. Нет, он просто как духовный наставник вот среди этих послов, понимаете?
1: Все. Это такие капелланы, говоря современным
0: языком. Это современным языком капеллан. Это Иван Грозный был расположен, чтобы дискуссировать с этим человеком, понимаете? То есть он сам обозначил вот возможность пригласить его и выслушать его. И если вот это посольство где-то в Москву прибывает в начале марта, а с учетом того, что в это время находился Иван Грозный в Новгороде, он возвращается где-то в конце мая, 10 июня состоялся этот диспут 1570 года, и уже через 38 дней в письменный ответ был дан вот Ивану Ракиту на его тезисы. А Иван Грозный предложил ему обозначить 10 вопросов, которые он должен был ответить, согласно вот Аугсбургского вероисповедования.
1: Но был между ними и устный разговор.
0: И был устный разговор, конечно. Иван Грозный выслушал, предложил ему вот ответить на эти вопросы письменно, и потом он также письменно получил
1: в ответ на
0: да.
1: эти
0: А почему мы письмена... об этом знаем? Да, об этом писали российские историки, продолжают этой темой интересоваться, и Цветаев, и Соколов, и другие историки. А первоисточника мы знаем от Яна Лосицкого, вот именно непосредственно знавшего и поговорившего с одним из представителей этого посольства. Mm-hmm. Это тоже историк 16-го столетия. Вот он опубликовал вот эту встречу, диспут в 1582 году уже. Вообще, ответ Ивана Грозного сегодня имеется в 5 рукописи на славянском языке и 2 перевода. Это польский язык и латинский язык.
1: То есть 7 списков у нас есть.
0: 7 списков, но очень интересный момент, один список, который был найден в Холмской семинарии, это нынешняя территория Польши, в 1877 году, и был впервые опубликован в 1971 году.
1: Почти 100 лет.
0: Почти 100 лет. Знаете, где он был опубликован?
1: Это список славянский?
0: Мы бы сказали, да. Это славянский. Это рукопись 16-го столетия.
1: На каком языке рукопись?
0: Славянский, церковнославянский.
1: Церковнославянский.
0: Тот деловой язык.
1: Не на польском.
0: Не на польском. Нет, да. И знаете, где-то была опубликована рукопись?
1: Нет.
0: Ну, ваши предложения.
1: По всей видимости, где-то в Европе.
0: Нет. Это было опубликовано в Соединенных Штатах Америки. Рукопись была найдена в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Исследователь Валерий, это женщина Тьюмис, вот в 1971 году опубликовав эту рукопись, ее исследование, рассказала, как эта рукопись вообще попала в Соединенные Штаты Америки. То есть при Первой мировой войне, когда Галиция была оккупирована австро-венгерскими войсками, капитан, который, ну, каким-то способом вот этому австрийскому капитану попала это в руки рукопись. И там, где он снимал жилье, вот в местного этого жителя, да, в знак благодарности он оставил эту рукопись. Тот, в свою очередь, отправил своему сыну, который жил в Соединенных Штатах Америки в 1921 году. Он был на тот момент униатский священник греко-католической церкви. Он ему отправляет в Америку, а уже затем Гарвардский университет в 1959 году покупает эту рукопись. Покупает эту рукопись, и она доступна для общественности. И уже затем вот эта женщина, исследователь, она открывает, публикует и становится известным. Вот эти ответы Ивана Грозного Ракиту.
1: Что ж, история рукописи, конечно, интересна, но хотелось бы знать, о чем разговор был.
0: Разговор, конечно, но стенографии нет. Но мы можем только реконструировать уже... Согласно.
1: В чем сошлись?
0: Да.
1: В чем не сошлись этот представитель, царь восточной цивилизации христианской Московского княжества и представитель Речи Посполитой, исповедовавший христианство?
0: Вот и есть еще интересные тоже особенности. Вот этот Лан Лосицкий, да, который пишет, он историк, кстати, 8 томов написал о вот, чешском движении чешских братьев. Да? Вот интересно, он пишет, ну, если ему верить, да, Иван Грозный передает вот эту рукопись, обшитой дорогой тканью, украшенной жемчугом, золотом. Казалось бы, ну ничего себе, какой жест, да? Практически это целая книга, состоящая из 82 страниц, 14 глав, и очень систематизировано все разбито по главам. То есть в первой части он дает какой-то общий ответ, затем он возвращается какой-то вот
1: Иван.
0: Вопрос. Иван Грозный обсуждает какие-то вопросы, связанные с обрядовой практикой. Затем он возвращается, там, в следующих главах он затрагивает вопросы веры, то есть, или как уже в свое время Лютера провозгласил, праведной верою жив будет. То есть Иван Грозный, насколько он соглашается, либо не соглашается вот с этой идеей, он это описывает. Вот. И каждая глава, она посвящена вот тематически обсуждению, ну, скорее всего, построению тому, что было, наверное, выражено Яна Ракита тоже в письменном виде, все ответы. И точно так же, наверное, в этой последовательности отвечал и Иван Грозный. Вот.
1: В чем они нашли соприкосновение, а в чем не нашли соприкосновение?
0: Так вот, исследователи говорят, что Ян Ракита все же, вот, наверное, научен вот этой катехизации, да, вот этой школьной, которая проходила вот эту протестантскую школу, вот, в своей, может быть, дипломатии, тактичности, который старается как-то донести это все любви, человек праведной верою жив был, вот, не сильно там, может быть, критикует там иконопочитание, может быть, какие-то такие моменты, которые разнятся, может быть, там в православии и в лютеранстве.
1: Толерантность.
0: Ну, так соблюдай какую-то толерантность. Но зная вот полемику Ивана Грозного, да, и даже с перепиской с Андреем Курбским, у него всегда очень так, ну, эмоционально, в первую очередь, да, и очень даже, ну, насыщена какими-то...
1: Стиль кусачий.
0: Стиль очень кусачий. Поэтому первых три главы – это эмоции. Сплошные эмоции, которые там выражает Иван Грозный, возмущаясь. Например, там, ну как праведный верою жив будет? Да? Там, вера без дел мертва. Поэтому делаются акценты все же на делах человека, которые должны спасать. Он пишет акценты, что самовластие – это важный принцип, который Бог дарует власть государю, царю. И он должен щепетильно заботиться о своих подданных, то есть как имеющие там, ну, вот, жесткую власть. Mm. То есть он об этом пишет, то есть о каких-то других моментах. Поэтому где-то, ну, небольшой доли симпатии, возможно, можем так сказать. Иван Грозный где-то, может быть, и соглашается с небольшой долей, но в то же время все равно он критикует лютеранство. Конечно же, вопрос там иконопочитания, для него это очень важный, он об этом пишет несколько глав, что нет иконопочитания, поклонение иконам, это не то, что, например, в Моисее во времена было идолопоклонство. Это совсем другое значение. То есть пытается как-то аргументировать свою точку зрения. И, в принципе, это, ну, можно сказать, такой, ну, первый документ вот такого характера, вот, может быть, православной лютеранской церковью. Но что самое, кстати, интересное, знаете, что, Александр, Мартин Лютер, когда уже умер в 1546 году, вот его последователь Филипп Меланхтон, ведь он пишет письмо патриарху Константинопольскому. Тот посылает своего дьяка, который находится в Виттенберге полгода, пишет о каких-то особенностях и привозит, опять же, Константинопольскому патриарху на греческом языке катехезис там Лютера, там аугсбургское вероисповедание. Вот. Затем уже последователи после Меланхтона, вот проповедники лютеранские, уже с Иеремием II патриархом, последним, Константинопольским, mm-hmm. тоже ведут переписку. То есть пытаются как-то взаимодействовать, искать эти точки соприкосновения. Вот, и, ну, это тоже интересно. Вот, как-то с католической церковью меньше каких-то контактов, вот, а вот все же больше пытается найти эти точки соприкосновения, вот эти две традиции, которая заразилась в 16 столетии, и вот эта восточная уже традиция. Mm-hmm. Вот, поэтому Ну, вот историки писали и об этом, и ну, вот, этом диспуте и в 18-19 столетии. Вот и современные историки об этом сегодня вновь возвращаются, об этом говорят.
1: Время идет. А какие практические уроки могли бы мы извлечь из происходившего тогда, столетия тому назад, для дня сегодняшнего, для нас с вами, для
0: Я современного думаю, Востока и самое Запада. Главное – это умение слышать и слушать. Ведь не был делегирован Ян Ракита непосредственно обратиться к царю. В то же время, то есть несмотря на все противоречивые какие-то стороны Ивана Грозного, он дает возможность сказать, он его выслушивает, дает ему аудиенцию, собирает думу свою, бояр. Вот в этой целой большой группе они выслушают его. То есть это умение дискуссировать. Конечно, может быть, по характеру не тот жанр или не в том содержании, как Ян Ракит обращается, да, немножечко иначе. Но в то же время происходит диалог. Это хорошая возможность, когда сегодня происходит диалог, где, я думаю, что, как мы и в прошлой теме говорили, это возможность дополнять друг друга. Ведь человек может быть чему-то научен, а ведь другой какой-то сосед, человек тоже может быть что-то показать, рассказать, к примеру, и, может быть, надо прислушаться. Не обязательно, там, например, менять там, ну, я не знаю, там, полную какую-то традицию или что-то. То есть, но быть открытым к этому слушанию. Ну и самое главное, чтобы вот не закостенеть, как, может, мы говорили, как-то вот это происходило в период иудеев, древности, времен Иисуса Христа, читать Слово Божие, быть открытым к тому, чтобы Господь просвещал, исследовать, шаг за шагом дальше продвигаясь, чтобы в полной мере это Слово Божие освещало человека, давала человеку радость и надежду и помогала осмысленно принимать это слово.
1: Спасибо большое, Олег, за интересный рассказ о неизвестных историях, страничках истории Московского государства. Спасибо. Будем ждать вас в следующих передачах. Дорогие друзья, во второй половине 20 века ряд писателей занял позицию. Пастернака не читал, но осуждаю. Пожалуйста, никогда не будьте таковыми. Прежде чем что-то осудить, с чем-то не согласиться, выслушайте, вникните, чтобы понять. А потом уже, взвесив, поразмышляв, помолившись, сопоставив со Словом Божьим, принимайте решение, как с прочитанным или услышанным быть. Будьте открыты Слову Божьему, будьте толерантны и гостеприимны к другим людям и другим мнениям. И да благословит вас Господь. Всего доброго. До свидания.

когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, нужно всегда помнить одно – Он рядом. В Евангелии от Луки есть интересный рассказ о двух учениках Иисуса, которые идут в селение под названием Эммаус. Ну, почему назвал я их учениками? Ну, во-первых, если человек к чему-то стремится и пока чего-то не знает, но узнав, принимает к сведению, это и есть тот, кто учится. Правда же? То есть ученик еще не все знает, но готов что-то изменить в жизни, как только получит и усвоит желаемые сведения. Итак, Евангелие от Луки, глава 24. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Надо же! Они ожидали от Мессии освобождения Израиля. Ну, скорее всего, от римской оккупации. Они ожидали торжества израильского народа под властью их нового царя. И вот на их глазах их царя распяли. Да, по-видимому, это полный провал. Они ожидали одно, а произошло все как обычно. Мечты, мечты, да. Да, мы тоже можем переживать подобное, сталкиваясь с верой в Иисуса Христа. Почему? Наш кругозор несколько отличается от того, какими категориями мыслит Всевышний. Мы заботимся о том, что окружает нашу жизнь. Желаем улучшить те условия, в которых живем мы. Мы можем рассуждать о том, как решить проблемы того мира, в котором живем мы. Проблемы нашего времени. Господь же мыслит куда масштабнее. Он желает спасти и улучшить жизнь не только нашу, но и жизни всех тех, кто придут после нас, до самого конца существования мира. Того мира, в котором мы живем. Мы думаем о нас, о наших детях, ну, может быть, о внуках. Ну, ладно, может быть, о правнуках или праправнуках, но не дальше. А Бог мыслит о всех людях, от Адама и Евы до самого последнего человека, который будет жить при кончине мира. И еще, нам кажется, что благополучие нашей жизни – вот это та цель, которой нужно достигать, и это главное. Но Господь мыслит выше. Он желает, чтобы благополучие имели не только мы, но все люди во все времена вот на этой земле. И мы видим только то, что доступно нашим глазам, а Господь видит все. Он знает, почему Он поступает так, как поступает. И мы Его не понимаем в силу нашей ограниченности. Но мы же ученики, то есть мы можем ошибаться, о чем-то неверно мыслить, но получив от Бога знание, если мы в самом деле учимся, мы готовы принять к сведению и что-то изменить в жизни. И мы уже знаем, что в нашем мире путь Божий избирают далеко не все люди, потому что не все учатся.
Поэтому и Господь избирает тех, чье стремление к Нему Он видит от самого начала нашей планеты. Он наперед знает своих детей. Смотрите, что написано в послании к Ефесянам в первой главе. Буквально так. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Когда избрал? Прежде создания. А вот еще послание к римлянам, 8 глава. Здесь написано так. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Видите, Он предузнал, то есть наперед видел тех, которые захотят спастись, которые захотят учиться. Он знал о вас, когда создавал землю. Он видел вас. Вот Его зрение. Не правда ли от нашего отличается? Но давайте вернемся к двум ученикам, которые идут в селение под названием Эммаус. Они разочарованы. Они разочарованы тем, что Иисус Христос, в которого они, кстати, верили, не оправдал их надежд. Но как же они-то думали, что он разрешит проблемы их времени, их людей? Но вот что интересно, а что в это время делает сам Иисус Христос, сам Бог? Сам Иисус Христос, приблизившись, пошел вместе с ними. Да, когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Евангелие от Луки, 24 глава. Давайте продолжим читать эту книгу. «Тогда сказал Он им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показал им вид, что хочет идти далее, но они удержали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Но не великолепная ли эта история? Два бедолаги разуверились в Иисусе, кругозор невелик, но не понимают они, почему это Он умер на кресте и куда потом девалось Его тело. Иисус приходит к тем, кого смущают сомнения. Он ценит стремление каждого человека к познанию Бога. Он не оставит никого, кто стремится к Нему. Он приходит, чтобы объяснить, начиная от закона и пророков, через все Писание. Да, это правда. Иисус – решение проблем не только нашего времени. Иисус решает проблемы мира, всех людей, когда-либо живших, и тех, кто будут жить. Иисус – это не только желание моей жизни и не только желание нашего поколения. Иисус – это желание всех веков. О чем же он говорил этим двум человекам, идущим в Эммаус? Это большая тема. Если перечислять все тексты, написанные о нем в Ветхом Завете, не хватит никакого эфирного времени. Но хочется сказать несколько слов об Иисусе Христе. В Евангелии от Луки он это говорит двум человекам, двум ученикам, если хотите. Причем имя одного – Клеопа, а вот имени другого Лука не упомянул. Богословы говорят, что это специально для того, чтобы каждый из нас поместил свое имя. Потому что если вы стремитесь к Богу, Он обязательно к вам придет. Он сказал, что тот, кто Его ищет, обязательно Его найдет.
Когда душу гложет сомнение, связанное с именем Христа, надо помнить одно – Он рядом. Вообще Иисус о себе говорил в связи с тем, как в Писании словами пророков описана Его земная жизнь. Как мы знаем, Библия – это собрание книг, написанных пророками и апостолами. И, как мы верим, эти люди были вдохновлены Святым Духом. Ветхий Завет содержит пророчество о Спасителе, Новый же повествует о том, как все исполнилось. Первоначально Господь дал откровение через своего раба Моисея. Написанные Моисеем 5 книг составили первую часть Писания. Ее назвали «Законом» или «Торой». Еще 5 книжием. Это были такие книги, как «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И довольно длительное время именно эти 5 книг были священным писанием для всех людей до тех пор, пока эти книги не дополнили новые откровения от Бога, называемые Писанием. Это книги Иисуса Навина, Судии, книги царств, Пролипоменон, что значит летописи, книга Ездры, Неемии, Руфь и Есфирь. Все эти книги содержат исторические факты из жизни израильского народа и отдельных личностей. Далее эти книги дополняют книги поэтические. Это псалмы, песни песней, и книги учительные. Это книги Иова, притчи Соломоновы и Екклесиаст. Наконец, еще один отдел священных книг – это книги пророческие. Это творения пророков, которые действовали после разделения Израильского царства. Книга Исаии, Иеремии, Плача Иеремии, Иезекииля, Даниила и 12 малых пророков, так называемых малых, судя по объему пророчеств. То есть книга Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Аггея, Захарии и Малахии. Вот, собственно, упоминаемые Иисусом те части Священного Писания того, которое мы называем Ветхим Заветом. Это и есть откровение от Бога. Это то самое учебное пособие. Именно им пользовался Иисус Христос для наседания своих учеников. И вот из слов Спасителя мира вот все это Писание предсказывало Его первое пришествие. Причем в подробностях. Вопрос, ожидали ли люди, знающие Писание Христа? В Евангелии от Иоанна будущий апостол Филипп, воодушевленный встречей с Иисусом Христом, заявил Нафанаилу о том, что они с друзьями нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки. Теперь вы знаете, что такое закон и пророки. Иисуса Христа из Назарета. Какой вывод? Да. Ожидали, хотя, может быть, не все. Опять, кто хотел? Ну, кто учился? Для всех желающих в книгах Писания есть все, что нужно. В книге пророка Исаии предсказано то, что позже богословы назовут непорочным зачатием. Хотя, честно признаться, надо сказать, что этот термин придуман человеческий. Это человеческий термин. Но под этим

этим подразумевается история, произошедшая с Девой Марией, которая сделалась беременной без участия мужчины. И тут надо оговориться, но термин «непорочное зачатие» не подразумевает, что любое другое зачатие, произошедшее в честном браке у любящих друг друга супругов, порочное. Простите, сам Бог заповедал еще Адаму и Еве до грехопадения, сказав: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Термина «непорочное зачатие» в Библии нет. Итак, пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Когда ангел Господень провозгласил Марии волю Господню, именно это пророчество отмечено как исполнившееся. А в книге пророка Михея пророчено место, где должен был родиться Иисус. «Ты, Вифлеем, Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Да, именно в Вифлееме он родился, о чем мы на Рождество поем. «Вифлееме покой, тишина». Помните? «Лишь не спит там святая чета, чудный младенец рожден, чудный младенец рожден». Красиво. Мне очень нравится этот гимн. А в самой первой в синодальном издании книги «Бытие» есть намек на один из его титулов. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр – это символ царской власти. А еще сказано, из какого колена произойдет Спаситель? Именно из колена Иудина. Опять же, Исаия провозвестил, что его отвергнут, что он будет презрен, умолен перед людьми, а в книге Псалмов сказано, что буквально так: «Человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Мы знаем, как его предал Иуда, получивший от Иисуса на вечере кусок хлеба. Он сперва договорился с тем, кто желал Иисусу смерти, а потом указал на Христа, поцеловав его. А дальше пророк Захария, это записано в 11 главе его книги, он провозвестил о плате за предательство. Написано: «И отвесят в уплату мне 30 серебряников». И еще: «И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Из евангельского повествования мы знаем, что перед тем, как удавиться, Иуда бросил полученные за предательство 30 серебряников в храме, а священники купили на них землю горшечника для погребения странников. Получилось, что на эти деньги приобрели кладбище для бомжей. Как это печально! А как красочно представлены голгофские страдания Спасителя мира. Несколько строк, но таких ярких. Книга Псалтирь, Псалом 21. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Да, подробностей жизни Иисуса в Писании много. Мне все не прочесть. Мы сейчас прочитали только некоторые. Я выбрал что-то для примера, то, что бросается в глаза. Но сегодня же Библия не дефицит.
И если вы ученики и хотите узнать про Христа, это сегодня доступно. Но даже если это не так, то надо всегда помнить, что когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, Он рядом. Я привел пример того, какие места Писания мог приводить Иисус тем двум ученикам, которые шли вместе с Ним в Эммаус, и которые Он приведет вам, когда вы откроете Библию. А ведь ученики те и не сразу поняли, что Иисус-то совсем рядом. И мы тоже не сразу этого понимаем. Есть один текст из Писания, которому я хотел бы уделить внимание. В этом тексте сказано о том, кем является на самом деле Иисус Христос. Ну, если надо узнать о человеке, как его зовут, кто он, что требуется? Паспорт, не так ли? В документе все сказано: имя, отчество, год рождения, кто, когда, кем, что и как. И как бы хотелось бы, чтобы Иисус показал свой паспорт. Но в те времена паспортов не было. Но тем не менее, в нашем паспорте есть графа: имя, национальность, пол и так дальше. Есть текст с подобной графой, и относится он к Иисусу Христу. И я приглашаю вас прочесть из послания к евреям первую главу. Здесь есть такой текст. «А об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему и помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И еще. Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Смотрите, об ангелах одна информация, а о Сыне другая. Под Сыном здесь подразумевается Иисус Христос, Сын Бога. А далее о Сыне приведены две цитаты из книги Псалмов. Мы ведь уже поговорили о том, что о нем много написано в Ветхом Завете, и вот приведены тексты о Сыне. Первая цитата говорит о том, что Сын имеет престол, Он царь, и, как все цари, представительствует перед Вселенной с жезлом, с символом власти. Второй текст говорит о том, что Он Сын, ведь сказано, что эти тексты о Нем, я не придумал, что это Он, Сын, основал землю. Но интересно, о ком на самом деле говорится в псалмах, из которых приведена цитата. Так вот, первая цитата приведена из 44-го псалма, и там, с 7-го текста, мы прочтем эти слова. И интересно то, о ком говорит писатель, описывая в псалме власть как царя. Он сравнивает ее как раз со словами, приведенного в послании к евреям, тексте 8-м. «Престол твой Божий». Вот это еврейское слово «Божий» на самом деле это слово «Элохим». Еврейское слово «Элохим» – что это за слово? По-еврейски «Бог Эль». В Библии это слово применяется по описанию к богам, языческим в частности. Но когда в Писании заходит речь о Боге истинном, то это слово приводится в превознесенном виде. Это архаичное «Элоах» – «Боже». Но в тексте это слово еще и во множественном числе – «Элохим». И автор послания утверждает, что это относится к Сыну. В 10-м тексте цитируется Псалом 101, и говорится, что Иисус есть тот, кто основал землю, и небеса – дело рук его. Но не менее интересно то, к кому в этом Писании обращается псалмопевец. А обращается он, называя его по имени, которое в третьей заповеди нельзя произносить напрасно. Знаменитый тетраграмматон. Его называют еще это слово «Иегова», хотя на самом деле оно звучит немножко иначе.
Это имя, которым назвал себя Господь, когда обращался к Моисею при неопалимой купине, и которое буквально означает «Я был, есть и буду тот, кто я есть». И автор послания к евреям утверждает, что это относится ко Христу. Когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Представляете, о ком речь? И кто это рядом с вами? Разве можно узнав такое, разочароваться? Благослови вас, Господь!

Случалось ли вам когда-то думать, что ваши силы все на исходе? Что вы больше не в состоянии терпеть какого-то человека, какие-то жизненные обстоятельства? Наверняка такое бывало. Мы так все думаем, и довольно часто, к сожалению. Терпение не является характерной чертой нашего века с вами. И невероятно редки истории, подобные истории Кютенина Даниила Ивановича. Удивительный человек, пекарь блокадного Ленинграда. Он умер 3 февраля 1942 года. Ему было 59 лет, умер он прямо на работе. Вы можете себе представить, что у него была за должность в блокадном Ленинграде? Его окружала на самом деле пища в изобилии, если говорить об одном человеке, то вроде бы казалось, рядом было много еды, которой он мог насытиться и которая могла бы продлить его жизнь, но он не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Он похоронен на Шуваловском кладбище, внесен в книгу памяти блокады Ленинграда. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, что когда сегодня, если вы сегодня войдете в интернет, найдете его историю и почитаете комментарии, которые оставляют люди о его кончине, об этой истории и о его подвиге, вы услышите или прочитаете, скорее, такие отзывы. Это не геройство, это глупость. Если бы он съел хоть грамм хлеба, да, он бы не достался какому-то ленинградцу, но он сам был бы жив и своим трудом мог бы многих еще накормить. Я сам читал эти отзывы своими глазами и не мог в это поверить. Он должен был жить. Он был важным человеком для своего города. Ну и тому подобное. Сложно в это поверить. Сложно. Но можно только лишь прокомментировать такие комментарии об истории Кютенина Даниила Ивановича, еще раз повторив, что терпение не является характерной чертой нашего времени. И когда человек попадает в ситуации, которые испытывают его, испытывают на прочность, то он первым делом старается из этих ситуаций найти выход. Терпение выходом как таковым не считает. Но можно даже улыбнуться в ответ на мою реплику. Действительно, разве это не естественно желать освобождения от бремени испытаний? И когда мы встречаем какие-то испытания, кажется вполне разумно и правильно просить Бога поскорее избавить тебя от испытаний, в которых ты оказался, вместо того, чтобы просить силы достойно их перенести. Да, и всем нам разумнее, казалось бы, просить: «Господи, ты избавь меня от этих испытаний», а не: «Господи, дай силы мне достойно это пройти и достойно их перенести». Что мы говорим Господу в первую очередь, когда встречаем затруднения? Я думаю, что все мы в этом вопросе одинаковы. Конечно же, мы просим поскорее эти затруднения решить. Но стоит задуматься, а что все-таки Господу угоднее? Иисус Христос был для нас не только примером, не просто примером и образом невидимого Бога, но и будучи совершенным человеком, Он показал, как человек должен жить. Как человек может жить, то есть значение вообще жизни Иисуса Христа и его прихода Сына Божьего на землю, не только в его смерти, но еще и в его жизни. Он жизнью показывает в том числе, как человек должен относиться и к испытаниям, которые выпадают на его долю. Вся его жизнь была полна трудностей.

в ней, но вместе с тем в жизни Иисуса Христа, мы читаете, прочитаете Евангелие от корки до корки, вы не найдете места ропоту, недовольству или какому-либо сомнению в том, что Бог праведен и в том, что Бог любящий. Господь в этом не сомневался. И я предлагаю обратить внимание на два случая, когда Иисус, это удивительно, добровольно терпел страдания. В первую очередь следует вспомнить, конечно же, первейший эпизод евангельский после того, когда Иисус принял на себя свою миссию. Первые годы жизни Иисуса Христа, они не были мессианскими. Конечно, когда он был ребенком, когда он был подростком, когда он был молодым человеком, уже тогда проявлялось его совершенство, проявлялась его чистота, сила его нравственности, глубина его нравственности и духовности. Но еще он не выступал в роли Мессии. Еще он не объявлял себя и не показывал себя миру как посланник Божий, посланник Отца. Это произошло, он взял на себя миссию, выступил как Мессия перед народом после своего крещения. После того, как Иисус Христос явился народу у Иорданского берега, и Иоанн Креститель его крестил, произошло следующее. В Евангелии от Марка, в первой главе, мы читаем, что произошло после крещения Иисуса Христа. И мы видим, что не кому-то другому, а именно к нему, ему, то есть Сыну Божьему, было дано свидетельство с неба от Отца. Итак, Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. «И глас был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Кому обращение? Непосредственно к Иисусу Христу. Кому Бог дает свидетельство, дает свое слово и свое обещание, ну, можно сказать, обещание, не то чтобы даже обещание, это его твердое слово. Он объявляет, что ты мой сын. Сразу же после этого, ну, давайте себе представим, что кто-то могущественный, кто-то безграничный в своем могуществе объявляет вас своим нареченным сыном. Чего бы вы ожидали после этого? Испытаний каких-то тяжелых, которым он вас подвергнет, или подарков? Наверное, второго. Но мы видим, что сразу после объявления Иисуса Христа Божьим Сыном Бог посылает Духа Своего Святого. Для чего? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «И тогда, после крещения, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Обратите внимание, Бог своим Духом ведет туда, где Сын Его будет испытан. Это значит, что воле Божьей было угодно подвергнуть своего Сына серьезному испытанию. То же самое Божье провидение допускает и в нашей жизни, не так ли? Что можно, как Иисус Христос встретил вот это, вот этот призыв отправиться в пустыню? Мне очень нравится история о трех моряках. Как однажды три моряка-христианина попали в бурю, и им удалось троим все-таки доплыть до берега, и один из них там на берегу сказал: «Как же бывает странно поступает в нашей жизни с нами Божье провидение. Иногда, когда начинается буря, Господь по молитве может успокоить бурю». Другой моряк ему на это ответил: «Да, действительно, иногда бывает так, что по одной только просьбе христианина Бог может успокоить бурю в его жизни. А иногда он успокаивает моряка во время бури». А третий добавил: «Ну, а иногда Бог просто дает силы
доплыть до безопасного берега, не успокаивая ни моряка, не успокаивая ни бурю. Да, Божье провидение иногда допускает в нашей жизни то же самое, что Божье провидение допустило в жизни Иисуса Христа. И мы с вами знаем, что на протяжении 40 дней Иисус Христос пребывал в посте и в молитве. Он размышлял о той мире,

пути. Он собирался с мыслями, думая о том, чему он должен научить людей. И, конечно же, он рассуждал о конечной точке своей миссии, о жертве, которую он должен был принести. На протяжении 40 дней без еды и воды, находясь в пустыне, он пребывал в молитве и в размышлениях о том, что ему предстоит сделать. И вот к концу этого времени, к концу его поста и молитвы, пребывания в пустыне, является ему ангел, является некто, представляющийся достаточно дружелюбно, но то, что говорит эта личность, испытывает веру Иисуса, знаете во что? В те слова, которые месяцем ранее, 40 дней назад, сказал сам Небесный Отец. И сатана, это был именно сатана, так говорит Евангелие, бросает зерно сомнения. «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб». Иисус Христос понимает, что вот это предложение, это было не что иное, как атака на слова, сказанные Богом Отцом. «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Стоило только Иисусу податься на это предложение и превратить и сделать из камней хлеб, он тем самым как бы поставил бы под сомнение слова Божьи, как будто бы он проверяет, а действительно ли этот мир поддается его власти, действительно ли он Божий Сын. На что Иисус отвечает, что не только хлебом одним живет человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Это для него было важнее, чем хлеб. И тогда второй раз дьявол берет Иисуса, он ставит его на крыло храма, на высокую точку, самую высокую точку здания храма, и предлагает ему: «Если ты действительно Сын Божий, ты бросься вниз». В Писании же написано, что ангелам своим даст заповедь, они подхватят тебя, понесут над землей, даже ногой не приткнешься о камень. Это, вот знаете, сложно на это сразу ответить. Ты веришь в Бога? Бог любит тебя? А тогда в чем проблема? Делай разные вещи, опасные глупости делай, ведь он же тебя будет охранять, он же будет тебя оберегать. Подвергай свою жизнь опасности, ведь ты же веришь, что Бог будет тебя оберегать и защищать. Что на это сразу ответить? Иисус вспоминает слова Священного Писания и говорит: «Так написано, не искушай Господа Бога твоего напрасно». И в третий раз... Это было третье испытание, когда уже дьявол сбросил свою маску своей доброжелательности и демонстрирует Иисусу царство этого мира. Как это происходило, что это было за видение, нам, безусловно, трудно себе представить. Но Иисус в течение короткого промежутка времени увидел славу мирских царств, славу этого мира. И ему было предложено, что если ты преклонишься, если поклонишься мне, я тебе отдам все это. И ты будешь мудрым, любящим правителем, ты будешь творить справедливость, ты будешь защищать обездоленных, ты сделаешь все самое лучшее для этих людей, к которым ты пришел. И тебе не обязательно что делать? Тебе не обязательно на крест идти и умирать за них. Живи, обладай всем и делай добро. И тогда прямо Иисус говорит: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Друзья, если свести все эти искушения к чему-то одному, то мы с вами увидим, что дьявол задает Иисусу один вопрос: действительно ли ты Сын Божий?
Действительно ли ты так близок с Богом? И дважды на прямое предложение доказать свою божественность Иисус

отвечает отказом, проявляя твердую веру в то, что он Сын Бога, и не иначе. И Иисус Христос не позволил себе даже тени сомнения в тех словах, которые слышал 40 днями ранее. 40 дней поста, сильные искушения. Все это могло, безусловно, сломить любого из нас, могло бы сломить и Иисуса. Но, друзья, Иисус не основывает свою веру в Бога, не основывает свое доверие Божьим словам на приятных ощущениях или на каких-то приятных переживаниях. Он просто верил. Он просто верил и верил непоколебимо. Он верил, что Бог не солгал, когда произнес: «Ты мой Сын». Иисус Христос не допустил и тени сомнения в Божьем Слове, и его вера не пошатнулась. Хотя все, что его окружало, если поставить любого из нас на его место, могло бы сломить эту веру. Окружающая действительность, она не говорила о том, что он Сын Божий. Так или нет? Вот помните вопрос, который я задал. Кто-то могущественный, кто-то сильный, богатый провозглашает вас нареченным сыном или нареченной дочерью, объявляет всем: вот это моя дочь или этот мой сын. Что мы ожидаем? Подарков или испытаний после этого? Наверное, подарков. И вот когда Иисус услышал заявление Бога о том, что он сын, можно было ожидать что угодно, но только не пустыню, но только не присутствие врага рядом. Отец объявил, что он является его сыном. Бог Отец объявил. После этого ожидается и, наверное, хочется почувствовать присутствие самого Бога рядом. Ведь он же отец. Он же должен быть рядом с сыном. А кто рядом с ним? А рядом с ним враг. А что его окружает? А его окружает пустыня. Голая пустыня, голод и жажда. И туда его приводит кто? Туда его приводит Божий Дух, которого Бог Отец посылает ему. Поэтому окружающая действительность, она не говорила о том, что он является Божьим Сыном. Все, на что мог опираться Иисус, это были слова, которые произнес Отец 40 днями ранее. Но он не сомневался. Вы знаете, сомнение – это начало разрыва отношений с Богом. Когда зарождается сомнение, когда человеческое сердце воспринимает сомнение, то это начало разрушения отношений. Отношения начинают рушиться. И это справедливо не только по отношению к Богу. То же самое справедливо и по отношению к человеческим отношениям. Вот возьмите, вспомните, например, историю отношений первого израильского царя и второго израильского царя, Саула и Давида. Ведь когда Саул увидел Давида, вообще он с ним познакомился еще до Голиафа, еще до победы Давида над Голиафом, потому что Давид приходил в дом Саула, играл красивую мелодию на музыкальном инструменте. Это давало сердцу Саула некое успокоение, потому что периодически его одолевала депрессия. Библия все это описывает. Но Саул обратил внимание на Давида как на военачальника, как на правую руку в ведении войны после того, когда Давид победил Голиафа. С тех пор Саул приблизил к себе Давида и поставил его во главе войск. И Давид был очень успешен. В какой бы поход он ни отправлялся, он приходил с победой. Какие бы ни были трудные испытания, военные испытания, он выходил живым из этих испытаний и вновь возвращался с победой. На тот момент главным локальным врагом израильтян были филистимляне, и куда бы Давид ни шел со своим отрядом, он везде одерживал победу. И что говорили люди? Как люди встречали Давида после его побед? Иногда, вы знаете, люди так хвалят, что вот эта похвала, она превращается, наоборот, в проклятие.

Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях, а также об осознанном материнстве. И